0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях твоих и твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие, через сито мелкое закона твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь твою. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь твою и мое непослушание. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость твоя, и отверз ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом своим. Как кротко ты глядишь, как будто никогда я пред тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. пока послушание воле Твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков.

0: Тяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобный ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Вязниковского Германа Ряшенцева послушнице Татьяне. 1935 год. Северный край. Станция Опарина. Ссылка. Горе нам, что не знаем душ своих. Не знаем и того, к какому житию мы призваны. Но эту жизнь немощи, это состояние живущих, эти скорби мира и самые миры, пороки его и упокоения, почитаем чем-то значительным, сказал Исаак Сирин. Мы знаем, что у нас должно быть покаяние нераскаянное, то есть постоянная скорбь и плач о грехах. Самый образ той жизни, которую мы возлюбили, есть постоянное покаяние. Что же для этого нужно, чтобы действительно на деле, а не на словах, быть нам кающимися и через то детьми Божиими, чадами света и дня? Покаяние, говорит тот же великий подвижник, есть корабль, страх Божий, его кормчий, любовь же — божественная пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и пристает к божественной пристани. Итак, со страха за свое духовное здоровье, от страха за свою будущую судьбу начинается истинно постническое житие и через воздержание приводит нас к цели всех подвигов жизни — к любви. Люди мира и чувственности думают, что постническое житие – противоестественная жизнь, потому что убивает тело. Им отвечает великий Пимен. «Мы учились, — говорит он, — умерщвлять не тело, а страсти. На первом плане у нас должна быть забота о душе. Потому мы во многом отказываем телу, что по той мере, как утучняется тело, истощается душа, и, напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Для того и постоянное воздержание, а временем и пост, как сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями».
0: Голоса

прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но чел на силе увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: Над Воловьем оврагом, что раскинулся в густом лесу неподалеку от села Головинчино Тамбовской губернии, взошло солнце. Здесь, в одной из маленьких пещер, в середине XIX века жил отшельником монах Иларион. С первыми лучами солнца Иларион вышел на поляну с заступом в руках. Вот уже несколько дней подряд он без устали копал сухую лесную почву. Отшельник искал воду. Еще несколько месяцев назад, когда монах только что поселился в Воловьем овраге, он и не помышлял о том, чтобы завести колодец. Иларион пил дождевую воду, набирая ее впрок. Когда же вода кончалась, а дождя Бог не посылал, смиренно терпел, довольствуясь утренней и вечерней росой с травы. Но с недавних пор все изменилось. Теперь в Воловьем овраге монах жил уже не один. Из окрестных сел и деревень к нему каждый день сходились люди в надежде услышать от монаха душеполезное слово и получить мудрый совет. Некоторые из них, желавшие молитвенного уединения и духовных наставлений, просили у Илариона дозволения пожить рядом с ним. Так, кроме монаха, в пещерах Воловьего оврага поселилось еще 5 человек. Заставить и их вместе с ним пить росу и ждать, когда пойдет дождь, Иларион не мог. Каждый день с раннего утра до позднего вечера он копал глубокие ямы в надежде, что в одной из них на поверхность выступит вода. Но шло время, а тяжелый труд монаха оставался безуспешным. В один из дней, особенно утомившись, но так и не добившись желаемого, отшельник отложил заступ, встал на колени и начал горячо молиться. «Яви милость свою рабу недостойному, не себе во благо, а других ради, тяжко труждающемуся». После молитвы монах хотел продолжить работу, но так устал, что прилег на траву и сразу же уснул. А пробудившись, обнаружил прямо перед собой большой цветущий куст. «Откуда он здесь?» — с удивлением подумал Иларион. «Раньше я его не видел». Но тут же в голову монаху пришла другая мысль. Цветы на кусте выглядели свежими, словно только что распустившимися. А это значило, что где-то рядом под землею была вода. Схватив заступ, отшельник бросился копать рядом с благоухающим кустом. Прошло немного времени, и из-под лопаты забил родник. Чистая ключевая вода была сладкой и прохладной. Глядя на маленький, но уверенно пробивающий себе русло поток, монах всем сердцем благодарил Бога. Иларион недолго прожил в Воловьем овраге. Странствуя по святым местам, монах остановился в селе Троекурово Тамбовской губернии, где основал Свято-Димитриевскую женскую обитель. Рядом с нею он и прожил до конца своих дней, став наставником для монахинь, которые с почтением называли его старцем. Там, где все тяжкие труды не приносят своего плода, довольно бывает порой одного лишь сердечного слова, обращенного к Господу, часто повторял старец Иларион Троекуровский.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Бывает, что идет человек по улице и не замечает ничего хорошего. Ни солнца не видит, ни ласковость ветра не чувствует, а видит только недовольные лица вокруг, неблагочестиво одетых людей. В храм войдет, и там хор плохо поет, Евангелие читают невнятно. И напротив, люди, находясь в благостном расположении духа, непрестанно молясь, видят вокруг только хорошее. Хочу поделиться мудрыми словами святителя Василия Великого. Кого не возмущает ни один порок, сопровождает же всякая добродетель и все, что есть прекрасного, тот справедливо может веселиться непоколебимым и нескончаемым весельем. Потому что веселье – спутник добродетели и благости.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записных книжек писателя Антона Чехова. Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал осознавать себя человеком. Право на это осознание я переносил и на других. Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера воспитывает в нас великодушные чувства и побуждает уважать и любить каждого человека. Каждого. А это важно.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В начале 19 века по улице Гусевки жители города Старый Оскол проходили с наслаждением, подтягивая носом. И зимой, и летом в воздухе здесь витали сладкие запахи груш, клубники, вишни, малины, смородины. Доносилось это дивное благоухание из-за ничем не примечательных серых чугунных ворот, за которыми располагалось учреждение вполне прозаическое – соковый и конфитюрный завод Ивана Алексеевича Дьякова, известного в городе промышленника и купца. Близилось Рождество, а в празднике дьяковская продукция – варенье, джемы, сиропы, морсы, сухофрукты и пастила – была особенно востребована. Рабочие целую неделю трудились в две смены и теперь, получив хорошие сверхурочные, расходились на рождественские каникулы. Когда они вышли из цеха, улица уже погрузилась в ранние зимние сумерки. На заводском дворе зажглись фонари. В темноте рабочие не сразу узнали в приближающейся к ним фигуре самого хозяина – Ивана Алексеевича. А тот, ничуть на это не обидевшись, первый им поклонился. «Что, ребята, по домам, на празднике?» – весело прокричал он. Рабочие дружно загудели. «А сладости к столу запасли?» – поинтересовался Дьяков. Управляющий по баночке варенья взять разрешил. Утвердительно кивнул кто-то из толпы. Дьяков рассмеялся и покачал головой. «Эк, щедрый какой! У вас у каждого семьи да дети, а он по баночке. Ступайте-ка на склад и наберите всего, чего душа пожелает к святому празднику». На другой день товарищи по купеческой гильдии пеняли Дьякову. «Уж слишком ты, Иван Алексеевич, людей любишь, гостинцы к празднику рабочим раздаешь. А ну как, глядя на тебя, и наши гостинцев потребуют. Так вы и раздайте», – улыбнулся в ответ Дьяков. «А не любить людей нельзя. Так нам Господь заповедал – возлюби ближнего своего». Эта заповедь действительно была основополагающей в жизни Ивана Алексеевича. И свой конфитюрный завод он строил, руководствуясь ей. «Соберет какая-нибудь бедная старушка в своем саду 5 ведер сливы», – рассуждал Дьяков, «а продать порой и одного не может. Кому покупать? У всех свои сады есть. А будет завод – и эта старушка, и все остальные смогут туда ягоды продать и себе на жизнь заработать». Но это, без сомнения, доброе начинание было далеко не единственным, что Дьяков делал для города и его жителей. Каждое Рождество в своем особняке Иван Алексеевич наряжал огромную пушистую ель, украшал фасад и парадную залу иллюминацией и устраивал веселый детский праздник с угощением и фейерверком. На дьяковскую елку собирались дети его рабочих, малыши из бедных городских семейств, воспитанники сиротских домов презрения. Для всей этой детворы рождественская елка у Ивана Алексеевича была главным событием года, которого они начинали ждать чуть ли не с лета. Купец умел договориться с заезжими знаменитостями, и большинство из них, выступив в городском театре, не отказывали Ивану Алексеевичу в благотворительном или бесплатном концерте для бедных жителей города у него дома. А однажды дом Дьякова буквально брали штурмом. Купец привез синематограф. Впрочем, Иван Алексеевич народ не только развлекал, но и образовывал. Самым способным гимназистам из бедных семейств выделял содержание и оплачивал дальнейшую учебу в университете. Финансировал городские школы и училища. Огромное значение глубоко верующий купец придавал поддержке храмов. На его лесопильном предприятии изготавливали резной иконостас для Троицкой церкви, разумеется, за счет Ивана Алексеевича. Участвовал Дьяков и в строительстве Благовещенско-Михайловской церкви, закупал для нее иконы и утварь. Крупные суммы жертвовал храмам на раздачу бедным. Да и сам, щедро делясь с ближними, не любил показывать своего достатка. Экипажу предпочитал велосипед и часто повторял: «Мне для жизни много не надо. Пару костюмов да башмаки по погоде.
0: Имена, имена милосердия.

успокоения, болезненным предчувствием утрат. Таинственно небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный, открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзая и вещая, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесем приводяй, и лествица высокая, юж яков виде, радуйся, божественная стамна манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, адамового звания, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь и с чашей, в которой древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
2: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один человек очень почитал Михаила Архангела и был счастлив тем, что святой Архангел по молитве исполняет любую его просьбу. Однажды он поссорился со своим соседом и стал просить Архангела поразить соседа мечом. Но его просьба осталась без ответа, и разгневанный человек перестал праздновать славу святого Михаила. Тогда ночью явился ему Архангел и сказал: «Я был тебе помощником, когда ты просил добра для себя и своих близких, но ты дерзнул меня просить стать палачом твоему обидчику. Опомнись, неразумный, или ты хочешь, чтобы я стал сообщником в твоих злых делах?» И человек понял, что молиться и просить о чем-то нужно с большим разумением и страхом Божьим.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истины и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есть, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть ангелы твои даруют стону моему благозвучие, и тебе принесут его любовь моя. Помню все добро, что сотворил ты для меня в жизни моей, спутник мой неутомимый, и один лишь дар приношу в ответ. Не себя приношу тебе, ибо несмь достоин сгореть на пречистом твоем жертвеннике. Смерти и тлению предназначенное не могу принести в жертву бессмертному. Лишь то несу тебе, что светом твоим осиянное возросло в душе, то, что слово твое спасло от тления. Прими жертву слова моего, триединые цвети, прими лепет чада новорожденного. Когда запоет хор ангельский у престола твоего, когда загремят трубы архангельские, когда зарыдают от радости твои мученики и святители слезы прольют в молитве о спасении церкви твоей, не презри жертву слова моего, Господи и Боже мой. Не презри, но услыши. Тебе поклоняюсь и молюсь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Прощание славянки. Жду свою электричку. И вдруг прощание славянки духовыми аккордами врывается под своды вокзала, вонзается в мозг, будто иглами, и будоражит лихорадочно мысли, кто придумал этот ритуал, когда, зачем. Подстриженные затылки, глаза, прячущие от матерей слезы, 41-й, серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока. Кто-то вернется на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтающийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза. Иные уйдут в вечность. Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспрестанно заглядывая в лицо насторожившейся матери –

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. Для церковной жизни колоссально много сделал патриарх Алексий I, который своим благочестивым, необыкновенно красивым, необыкновенно духовным служением воспитал нас без слов. Он довольно редко говорил, но очень часто служил. И мы воспитаны были на этих службах. И мы все увеличивались и увеличивались в числе. Это было для того времени достаточно показательно, когда такой громадный собор, как Елоховский, до отказа наполнялся на патриаршей службе. Так что его служение — это была, конечно, историческая картина, историческое явление, которое очень повлияло на церковь. В его служении была красота, необыкновенная молитвенность. При этом он был довольно скромный, тихий в своих речах, в своих действиях.
0: Голоса.

радио. Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: Руси, из жизни русских праведников, преподобный Илларион Троекуровский.
1: Густые сумерки опустились на занесенную снегом равнину. Кружила метель, и там, где еще недавно отчетливо виднелась наезженная санями колея, теперь, насколько хватало глаз, простиралось ровное белое поле. По этому полю, утопая в снегу, и пробирался в темноте монах Илларион. Он шел из села Головинщина Тамбовской губернии в Воловий овраг, раскинувшийся в лесу в 4 верстах от села. Там, во овраге, в земляной пещерке, устроенной под келью, монах Илларион в середине 19 века жил отшельником в молитвенном уединении. Отшельник возвращался с вечернего богослужения в Головинщинском храме. Метель застала Илариона в пути. Одетый в один лишь легкий кафтан, монах быстро замерз и сбился с дороги. Несколько часов блуждал он в поисках колеи, прося Бога о помощи. Наконец, силы оставили монаха, и он упал без чувств. В это самое время мимо в санях проезжал крестьянин из Головинщина. Перед упряжкой бежала собака, указывая вознице путь по бездорожью. Она и обнаружила в сугробе лежащего без всяких признаков жизни запорошенного снегом Иллариона. Крестьянин сразу же узнал монаха. Он осторожно уложил его в сани, укрыл рогожей и привез обратно в село к священнику Трофиму. В тепле монах Илларион согрелся и пришел в чувство, хотя от слабости и не мог подняться. «Отец Трофим!» — позвал он священника, узнав его голос. «Отслужи сей же час молебен Пресвятой Богородице!» Изумленный и обрадованный тем, что отшельник оказался жив, священник немедленно исполнил его просьбу. Как только отзвучали последние слова молитвы, и отец Трофим поднес к губам монаха крест, Илларион поднялся с лавки совершенно здоровым. Поклонившись священнику в ноги, он молча вышел из избы. Опомнившись, отец Трофим хотел немедленно догнать и вернуть монаха, но Илариона уже и след простыл. А когда на следующее утро священник пошел в храм служить литургию, то увидел отшельника Илариона, стоящего на своем обычном месте среди прихожан, живого и здорового. 6 лет прожил монах Иларион в лесу близ села Головинщина, а в 1824 году ушел в Троекурово той же Тамбовской губернии. Там он основал небольшую обитель, при которой и жил до конца своих дней, помогая людям молитвой и мудрым советом, за что в народе его почтительно называли «старцем». «В невзгодах не скорби, а молись Богу», — говорил старец Иларион Троекуровский. «И подаст Господь спасение, только веруй».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Илларион Троекуровский.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Как прекрасно осознавать, что мы Божьи, что каждое мгновение нашей жизни Господь заботится о нас. Хочу поделиться с вами словами истинной любви к Богу святителя Григория Богослова, наполненной страхом огорчить своего Создателя. «Если бы не твой был я, Христе, не стало бы это обидой. Мы родимся на свет, утомляемся, насыщаемся, спим, бодрствуем, ходим, бываем больны и здоровы. Есть у нас удовольствия и труды, но временами года и солнцем наслаждается и все, что есть на земле. А умирают и звери, которые не подлежат ответственности. В чем же мое преимущество? Ни в чем, кроме Бога. И если бы не твой был я, Христе, не стало бы это обидой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем святителя Луки Воина Есенецкого сыну Михаилу. 1943 год. «Господь послал мне несказанную радость. После 16 лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь вновь уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я назначен архиепископом красноярским. Первое богослужение сразу же очень улучшило мое нервное состояние, а неврастения была столь тяжелая, что невропатологи назначили мне полный отдых на 2 недели. Я его не начал и уверен, что обойдусь без него. Помни, Миша, мое монашество с его обетами, мой сан, мое служение Богу для меня величайшая святыня и первейший долг. А в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако и врачебной, и научной работы я не намерен оставлять».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: 13 мая 1905 года жители большого старинного села Хреново Костромской губернии отмечали важное событие. Располагавшаяся здесь церковно-учительская семинария, единственная в уезде, выпускала своих первых дипломированных специалистов. С раннего утра сельчане толпились у ворот школы в ожидании начала торжеств. Радостные выпускники украшали двор цветами и флагами. У всех было праздничное, приподнятое настроение. Ближе к полудню выстроившиеся в шеренгу воспитанники хором произнесли благодарственную молитву. Директор семинарии выступил с речью. А потом слово дали выпускникам. Один из них вышел вперед, снял с головы фуражку и заговорил искренне и взволнованно. «Мы получили образование, поднялись из среды темного крестьянства до степени учителей и просветителей народных. И всем этим мы обязаны Ивану Александровичу Кокареву». Все дружно зааплодировали. А тот, кому относились эти слова благодарности, известный на всю губернию фабрикант Иван Кокарев, скромно стоял в сторонке и смущенно кланялся. Иван Александрович взял семинарию под свою опеку в 1897 году. Тогда это еще была просто церковно-приходская школа при старой Покровской церкви. Кокарев выделил средства на ремонт обветшавшего храма, а для школы, располагавшейся в маленькой церковной сторожке, выкупил стоящий поблизости большой деревянный дом. Как только школа перебралась в новые стены, от желающих учиться в ней не стало отбоя. Очень скоро и этот школьный дом стал мал. Тогда Иван Александрович решил построить большое каменное здание и вообще вывести школу на принципиально новый уровень. Благодаря его стараниям в 1902 в Хреново открылась церковно-учительская семинария. Средств на нее Кокарев не жалел. Классы, общежитие для учащихся, столовая, большая библиотека, которой могли пользоваться не только ученики семинарии, но и любой желающий. Но самое главное, обучение здесь было бесплатным, а принимали в семинарию преимущественно крестьянских детей из бедных семейств. Готовя высококвалифицированные кадры для церковно-приходских школ, Иван Александрович заботился о воспитанниках не только как благодетель, но и как любящий отец. На Пасху приезжал с подарками. Мальчикам преподносил отрез дорогой материи на новый костюм, а девочкам – на платье. На Рождество устраивал веселую елку с гостинцами. Вот почему этим теплым майским днем, выпуская ребят в самостоятельную жизнь, Кокарев ощущал не только радость, но и грусть. Через два года, в 1907, в жизни Ивана Александровича случилось большое горе. В такой же майский день погибла его младшая дочь Лидия. В память о девочке, в годовщину ее смерти, Иван Алексеевич заложил в своем родном селе Тезино под Костромой церковь Воскресения Христова с приделом во имя мученицы Лидии Иллирийской. Большой пятиглавый храм красного кирпича с высокой колокольней и цветными мозаичными панно с изображениями святых был освящен в 1911 году и стал самым крупным в Центральной России. Прихожане в нем собирались со всех окрестных деревень и сел, частенько приходили в Воскресенскую церковь на богослужение и воспитанники Хреновской церковно-учительской школы. В годы советской власти Воскресенский храм в Тезино не взорвали, не стерли с лица земли и даже не устроили в нем клуб. В церкви поместили электрическую подстанцию, стратегически важный объект, благодаря чему, возможно, храм и выстоял до наших дней, дождавшись, когда под его сводами снова соберутся верующие.
0: Имена, имена милосердия.

плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто-нибудь.

Лежишь на корточке, подойдет чей-то кот и потрется мордочкой, все не так.

безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения –

0: православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам, оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом. «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе Спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе Спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
1: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе Спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе Спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка на отлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная 7 печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и названия. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я твоя книга, Господи, Царю мой. Я письмо твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями твоими. Запечатал ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои – дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего, из себя и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на 7 печатей запечатанную. Се твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне, но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. 7 слов, 7 духов и 7 жизней, 3 горних и 3 дольних, нерасторжимо в единое пламя неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным 7 звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвую рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей. Да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас. Внизу, над нами, небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы, а крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете ли вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья».

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи писателя Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии «За прогресс в развитии религии». 1983 год. Лондон. Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия. И с не меньшим же участием он содействует жизни всей планеты. Это надо почувствовать. Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного века, и наши руки направятся на их исправление». А больше нам нечем удержаться на оползне.
0: Голоса

Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
1: По пустынной скалистой местности горы Афон, называемой Керосья, гулял холодный шквалистый ветер. До вершины Святой Горы было рукой подать, а где-то далеко внизу синело море. Сюда, в Керосью, в уединенную келью, к одному пожилому духовно опытному и уважаемому монаху, старцу, как называют таких на Афоне, поступил послушником молодой человек по имени Петр Гвоздев. На Афон он приехал из России в надежде принять постриг и поселиться здесь навсегда. А пока проходил период послушания, подготовки к монашеству. Петр был поражен тому, как живут афонские монахи-отшельники. Келья в Керосье, где он жил под руководством своего старца, стояла на самом краю глубокой пропасти. Обрыв начинался сразу за окном. Питался старец кореньями и травами, и только изредка, по праздникам, позволял себе съесть сухарь. Петру так строго поститься старец запрещал, но послушник, вдохновленный духовным подвигом наставника, желал во всем ему подражать. Однажды старец надолго отлучился из кельи. Петр, ожидая его возвращения, весь день занимался хозяйственными делами. К вечеру послушник проголодался и решил, по примеру старца, сварить себе похлебку из травы. Но не зная хорошо местной растительности, Петр нарвал ядовитой зелени. После тарелки такой похлебки он почувствовал себя нехорошо. Начала сильно кружиться голова. Петр пошел в келью и прилег. Но ему становилось хуже и хуже. Перед глазами все начало расплываться. Вдруг послушника сильно замутило. Он вскочил, чтобы выбежать на воздух. В бреду окно показалось ему дверью. Он распахнул его и шагнул прямо в пропасть. Тем временем старец возвратился. Увидев на столе тарелку с похлебкой, источающей ядовитый запах, он сразу все понял и бросился на поиски послушника. Уже начало темнеть, когда он обходным путем спустился в ущелье и увидел там лежащего Петра. Монах боялся, что найдет Петра мертвым, но послушник оказался жив. Яд прекратил действовать. Сознание вернулось к Петру, и он лежал, моля Господа о спасении. Все же, падая, Петр сильно расшибся, а от съеденной ядовитой похлебки сильно ослаб. Он не мог пошевелиться и только непрестанно шептал молитвы. Казалось, конец его близок. Старец совершил над Петром таинство соборования и прочел отходную. Но наутро Петру стало лучше. Он быстро пошел на поправку и скоро окончательно встал на ноги. Старец как следует пожурил выздоровевшего послушника.
2: «Вот к чему приводит самочинство», — сказал он Петру.
1: Но Петр теперь и сам понимал, как был неправ, и со слезами благодарил Бога и старца за свое чудесное спасение. Со временем Петр принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Парфений. Скоро своей мудростью, кротостью и послушанием он прославился на весь Афон, и его самого стали почтительно величать старцем. «Мудрый запрет — не препятствие, а благожелание», — говорил старец Парфений Гвоздев. «Ибо, по слову апостола, все нам можно, но не все на пользу».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Как привлечь и стяжать Божию благодать? Этот вопрос интересует многих христиан. Спрашивают: «Батюшка, а сколько поклонов в день класть? А сколько акафистов нужно прочитать?» Дело не в количестве, а в расположении сердца. Хочу поделиться с вами мудрыми словами греческого подвижника 20 века преподобного Порфирия Кафса Калевита. «Часто ни труд, ни поклоны, ни крестное знамение не привлекают благодать. В этом заключена одна из глубочайших тайн христианства. Главное, главнейшее в христианстве – научиться пройти через внешние формы к сущности. А для этого путь таков – все, что делается, пусть делается по любви».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Глеб стал чаще у нас бывать. Он, наконец, понял, что ему нужно. Вскоре он уехал в Питер и в Питере написал письмо, которое, правда, передал мне потом при встрече. Он сказал, что впервые вдруг обрадовался, что возвращается в Москву, что ему не хватало меня, что он был поражен той любовью, которой я его окружила. Вот это письмо. «Родная моя, мне хочется сказать, что я поражен огромностью и глубиной и цельностью твоей любви, вдруг окружившей и охватившей меня. В изумлении я не вижу дна ее и где концы ее. В Ленинграде, в огромном и многолюдном городе с его дворцами и учреждениями, мне стало не хватать тебя. Первые два дня я не замечал этого, а сейчас мне даже приятно было положить в карман билет обратно в Москву. Для меня это до некоторой степени ново. Там же он пишет, чтобы я ничего не скрывала от него. Говори, не боясь меня смутить. Каждое движение твоей души, твоего существа мне дорого».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Жарким летним днем, зайдя в мастерскую, ижевский оружейник Иван Петров увидел, что ученик, неправильно работая плоским напильником, испортил деталь. Иван Федорович вынул деталь из тисков и наглядно показал ученику, что она безнадежно испорчена. Затем снял пиджак, закрепил в тисках другую деталь, по-мальчишески подбросил вверх и ловко поймал напильник. Ученик даже рот раскрыл от такого невиданного зрелища. Быстро и уверенно хозяин начал работать напильником. Закончив, вынул деталь и подал ученику. Тот ее сразу выронил. Деталь была еще горячей. Затем замерил лекальной линейкой. Идеально. Только благодаря трудовым умениям, мастерству и любви к работе преуспел Иван Федорович Петров в оружейном деле. Родился он в 1850 году в семье зажиточного крепостного мастерового. Начинал работать в заточной мастерской Ижевского казенного оружейного завода. Избавление от крепостной зависимости в Ижевске прошло позднее, чем в других районах страны. В 1867 году Иван Федорович открыл небольшую мастерскую, в которой работало, помимо хозяина, всего 5 человек. К концу XIX века она разрослась до производства, где изготовлялось 1500 штук одноствольных и 125 штук двуствольных ружей в год. К началу Первой мировой войны только на их изготовлении трудилось 250 человек. Со временем Петровы открыли свои магазины по всей Российской империи в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске и других городах. Ружья в фабрике Петровых награждались медалями на российских выставках, а в 1907 году получили высокую оценку на европейской выставке в Брюсселе. Иван Федорович считал, что каждый состоятельный человек должен участвовать в благоустройстве родного города. Он финансировал строительство Успенской церкви, долгое время был старостой шестиглавого Покровского храма, построенного на его средства. Принимал активное участие во внутренней отделке и покупке церковной утвари и оплачивал изготовление иконостаса для гордости Ижевска, прекрасного Свято-Михайловского собора, возведенного на деньги заводских рабочих. Его сын Василий Петров построил первый в Ижевске родильный дом, а жена Василия Ивановича, Анна Васильевна, стала попечительницей этого медицинского учреждения. В начале 1917 года множество гостей съехалось, чтобы поздравить Ивана Петрова и его наследников с 50-летием фабрики. Звучали теплые поздравления, вручались подарки. Среди присутствующих было собрано 4300 рублей на устройство в Ижевском заводе среднего профессионального женского училища. Сам Иван Петров тогда же внес еще 5000 рублей, поставив условием открытие училища не позднее осени 1917 года. Василий Иванович в день празднования юбилея фирмы выделил 5000 рублей на строительство женской гимназии, попечительницей которой стала его супруга, и 20 тысяч на открытие музыкальных классов. Через год, 31 января 1918 года, фабрику Петрова конфисковали красноармейцы. Новая власть не желала мириться с тем фактом, что миллионер Иван Федорович Петров был выходцем из простых рабочих и добился всего исключительно благодаря своему труду и неутомимой энергии. И хотя революция и гражданская война разметали по белому свету семью Петровых, память о щедрых оружейниках не изгладилась из памяти жителей Ижевска.
0: Имена, имена милосердия.

Пусть говорят, как все в творенье с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом вожженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Симеон Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталась до перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева в чреве приимет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с Ретиней, Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири в обраньях жительства и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
1: Кандак с Ретенью Господню исполняется несколько раз в течение богослужения и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это, находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
8: И все приедино тархи синагога именем Иаир.
9: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
8: «И приеди в отечестве свое, и по нем идоши ученицы его».
7: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку, ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна. Но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим. Но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Дарья Никольская. Литературные эскизы. Неожиданное доброе дело. Однажды летом, во время рабочей командировки в Санкт-Петербург, со мной произошел такой случай. Когда моя поездка подходила к концу, я решила немного задержаться. Хотелось повидаться с друзьями, которые живут в городе. Вышла из гостиницы пораньше и отправилась в путь. Спустилась в метро, подошла к кассе, где продавались проездные жетоны, и попросила 5 штук. Чуть позже, уже расплатившись, подумала, что взяла слишком много. Мне вполне хватило бы и 3 жетонов. «Ну ничего, отдам друзьям», — решила я. Они уже дожидались меня на нужной станции. Собравшись вместе, мы пошли исследовать Петербург. По пути на автобусной остановке встретили 2 бездомных людей. Те попросили у нас воды и еды. Мои спутники откликнулись без разговоров. Как раз и продуктовый магазин оказался рядом. Вдобавок ко всему, будучи волонтерами, они рассказали бездомным, где в городе можно получить бесплатную помощь, в том числе медицинскую. На лицах у наших случайных знакомых затеплилась надежда. «Туда на метро надо», – задумчиво, не глядя на нас, проговорил один из них. И тут я вспомнила, что у меня в кармане как раз есть 2 лишних жетона на метро. Так вот, для чего они были нужны. Бездомные люди с благодарностью приняли монеты. Мы попрощались и пошли своей дорогой. По пути я думала о том, как же удивительно устраивает все Господь и через нас помогает другим.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 4 сентября. День памяти преподобного Исаака Оптинского, который наставлял. Как победить гордость? Для этого необходима борьба и самопонуждение к смирению. Это не вдруг приходит, а со временем. Проси Бога. Постепенно будешь осваиваться со смирением, а после оно в навык обратится. О способах преодоления гордости клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Я всегда шучу по этому поводу, что самый простой способ преодолеть гордыню – это жениться. Потому что в семейной жизни ты избавляешься потихонечку от этого эгоизма. Либо не избавляешься, если ты не пользуешься правильно семейной жизнью, пытаешься поменять второго человека, а не себя. Но в целом, понятное дело, что есть такая очень важная христианская добродетель, как смирение, которая как раз должна вытеснить из нашего сердца вот эту колючку под названием гордыня. И смирение будет проращиваться в нас при условии нашего труда, когда мы будем стараться с миром принимать то, что мы не можем поменять и в других людях, с каким-то терпением и принятием относиться к недостаткам людей, с миром принимать те ситуации, которые Господь нам посылает в жизни с любовью и без богоборчества, и даже с благодарностью. И вот если мы начнем хранить этот мир душевный и не терять его по каждому поводу, то есть надежда, что постепенно будет кристаллизовываться это смирение. Это действительно труд всей жизни. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Но либо нас гордыня доконает, и мы просто реально будем считать, что все виноваты, кроме меня. Либо мы эту гордыню прищемим, и откроется в нас вот эта радость смирения.
0: Актуальная тема.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
4: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Анна Леонтьева, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18.00.
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В интернете я встречаю много новостей о том, как знаменитые люди активно участвуют в благотворительности и помогают другим. И это замечательно. Но мало кто рассказывает о простых людях, которые совершают не менее значимые поступки. А вот многодетная мама Елена Кучеренко решила поделиться в интернете подобной историей. Однажды знакомая женщина рассказала Елене о беде, которая приключилась с ее крестником Егором. Он родился с серьезной патологией. Еще на УЗИ маму предупредили, что ребенок родится нездоровый. Но женщина верила, что с ее малышом обязательно все будет хорошо. Родился мальчик Егор. Он был очень слабенький, с многочисленными нарушениями в развитии. Врачи сомневались в том, что он выживет. А родные не сдались. Ведь ребенка можно было спасти. Правда, для этого требовалась дорогостоящая операция и длительное лечение. Семье нужно было собрать более 3 миллиона рублей. Но таких денег взять было просто неоткуда. Тогда Елена вместе с крестной Егора решили попросить помощи у людей. Они опубликовали историю мальчика в интернете и с разрешения священника повесили объявление в храме, куда ходили вместе. Конечно, многие с трудом верили, что удастся собрать такую неподъемную сумму. Но случилось невероятное. Кроме друзей и знакомых, на просьбу о помощи откликнулось много людей. Многодетные семьи, одинокие пенсионеры и молодые люди. Всего за один месяц всем миром удалось собрать больше 1 000 000 рублей. А потом про мальчика узнал благотворительный фонд. С его помощью Егора отправили на лечение. Сейчас ребенок жив и здоров. Как рассказывает сама Елена Кучеренко, Егор изменил ее отношение к людям. Она с удивлением для себя обнаружила, что вокруг столько людей с большим добрым сердцем, готовых последнее отдать ради помощи ближнему. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера». Сегодня, 4 сентября, церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Макарий, в миру Михаил Гневышев, епископ Вяземский, родился в 1858 году в Симбирской губернии, но более 25 лет его жизни связаны с Киевом. Там он получил высшее богословское образование, женился и принял священнический сан. Преподавал, стал известен как блистательный проповедник. В 1908 году отец Михаил овдовел, принял монашеский постриг с именем Макарий и вскоре был переведен в Москву. Здесь он успел побывать настоятелем двух монастырей – Высокопетровского и Новоспасского. Через несколько лет архимандрита Макария возвели в сан епископа и назначили правящим архиереем Нижегородской епархии. За 2,5 года пребывания в Нижнем Новгороде епископ Макарий снискал себе горячую любовь и широкую популярность среди народа. Много заботы и отеческого попечения архиерей уделял беженцам из западных районов страны во время Первой мировой войны. По его инициативе в городе были открыты общежития, убежища, приюты, школы и мастерские. В 1917 году владыку перевели в Вязьму, где он прожил чуть больше года. А затем большевики арестовали епископа Макария и вместе с еще 13 арестантами вывезли его под Смоленск. Заключенных расстреливали по очереди. Епископ был последним. Он молился с четками в руках и благословлял каждого приговоренного. «С миром, отыди!» По словам святейшего патриарха Кирилла, подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна оживотворять не только церковную жизнь, но и жизнь всего нашего народа. Вспоминая владыку Макария, епископа Вяземского, мы просим: «Святой мученик Макарий, моли Бога о нас!»

В начале 20 века у короля вальсов Иоганна Штрауса-младшего появился достойный конкурент – британский дирижер Арчибальд Джойс. Он руководил оркестром салонной музыки в Лондоне и был востребован на балах именно как маэстро вальсов. Согласно кембриджской истории музыки 20 века, музыканты Джойса считались первым танцевальным бэндом в Британии. Изрядную часть репертуара этого ансамбля составляли произведения самого Арчибальда. В 1909 году композитор совершил успешное турне по странам Европы. Побывал он и в России, где публике особенно полюбился вальс под названием «Осенний сон». Партитуры этого произведения были нарасхват. Пластинки с записью раскупались мгновенно. Вскоре появилась первая русская песенная версия вальса. Слова на музыку Джойса сочинил князь Федор Касаткин-Ростовский. Он посвятил баронессе Ольге Таубе печальные стихи в ритме «Три четверти». «Темной тучи небо закрыто, тихо мчатся в сада листы, счастье, надежда, жизнь разбита. Друг мой верный, скажи, где ты?» Однако ни среди исполнителей, ни среди слушателей песенный вариант вальса не пользовался спросом. Публика по-прежнему предпочитала инструментальное звучание произведения. В 30-х годах русские поэты вновь вернулись к идее обогатить вальс Джойса стихами. Так Василий Лебедев-Кумач по настойчивой просьбе Лидии Руслановой сочинил текст. «Ветер осенние листья срывает, вся природа грусти полна, только надежда не умирает, сердце знает, придет весна». Лидия Андреевна пела этот вариант «Осеннего сна» на своих концертах и даже записала на грампластинку. Но и он не получил особого распространения. А вот песня на стихи Вадима Малкова в исполнении Людмилы Зыкиной стала популярной. Со словами этого автора, старинный вальс «Осенний сон» звучит в отечественном эфире и поныне.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «От мнящихся же быть, и что, и кови некогда беша, ничтожими разнствует.
3: И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
2: «Помнимо, еще и подчахся сей истой сотворите».
1: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50-го года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, «эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более». То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый Дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении, хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. Мой образ мысли и чувств мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
0: Апостольские чтения.

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» уже 17 лет помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Организация оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые готовятся к пересадке печени. Кроме этого, фонд «Жизнь как чудо» поддерживает работу больниц, оплачивает обучение для врачей, закупает оборудование для диагностики заболеваний печени, открывает детские игровые комнаты и помогает оснащать ординаторские в медицинских учреждениях. 4 сентября сотрудники и волонтеры фонда отправятся в пеший паломнический поход «Дорога в Лавру». За 3 дня более 20 человек преодолеют маршрут в 125 километров. Добровольцы будут транслировать поход в интернете, а средства, собранные во время паломничества, пойдут на поддержку врачей из Ульяновской больницы. Наша цель – обустроить современную ординаторскую, где медики после тяжелых смен смогут перевести дух в комфортных условиях. Ведь жизнь пациента зависит не только от навыков врача, но и от его физического и эмоционального состояния, рассказывает директор по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо» Павел Раковский. Организация проводит подобный поход уже в 3-й раз. Его участники отмечают, что дорога в Лавру – это невероятно красивый путь от Москвы до Сергиева Посада, который проходит через древние храмы и живописные леса. Для многих паломников это возможность побыть наедине с собой, помолиться, пообщаться с близкими по духу людьми и пройти путь ради благой миссии. Паломничество в поддержку врачей Ульяновской больницы завершится 6 сентября. Поддержать проект и помочь собрать средства на современную ординаторскую можно на сайте estafeta.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. Святитель Тихон Задонский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Он стал главным мудрецом при дворе могущественных царей, разгадывал тайны снов и предсказывал грядущие события, но ни почести, ни угроза смерти не заставили его изменить своей вере. О пророке Данииле узнают герои программы «Вопросы веры» Фомы в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

то, что

Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Преподобный Исаакий, в миру Иван Антимонов, родился в Курске в 1810 году в купеческой семье. Юноша был скромен, добр, сдержан и прост. Он помогал отцу в торговых делах, а сам размышлял об уходе в монастырь. В 36 лет Иоанн поступил в скит уже знаменитой тогда Оптинской пустыни под духовное руководство оптинского старца преподобного Макария, а позже преподобного Амвросия. Иоанн был строг к себе, не делал поблажек ни в чем, ни в молитве, ни в работе, ни в пище или отдыхе. Особо все отмечали отсутствие в послушнике честолюбия. Он принял монашество с именем Исаакий, а через несколько лет Исаакий стал настоятелем Оптинской пустыни. В течение 30 с лишним лет вел он монастырь, продолжал благоустройство обители, строительство и расширение хозяйства. Так Оптина пустынь во второй половине XIX века стала одним из процветающих монастырей России. При этом архимандрит Исаакий не забывал о попечении над духовной жизнью обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь преподобного Исаакия стала продолжением духовного подвига, начатого еще его предшественниками, великими оптинскими старцами. Церковь верит, что святые выступают ходатаями за нас перед Господом. Мы просим их о молитвенной помощи и заступничестве. И сегодня обращаемся к преподобному Исаакию Оптинскому. «Святой праведный Исаакий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В сентябре 1915 года большая аудитория Московского политехнического музея была заполнена до отказа. Столько народу не собиралось в политехе даже на поэтические вечера, стремительно набиравшего тогда популярность Маяковского. Наконец все расселись по местам, свет слегка приглушили, и на сцену вышла маленькая старушка в темном повойнике, традиционном русском головном уборе и поношенном крестьянском сарафане. По старинному обычаю поклонилась в пояс на три стороны. Зазвучал ее голос, протяжный, напевный, глубокий. Плыл над залом негромкий северный говор. Старушка рассказывала про богатырей, Вольгу Святославича и Илью Муромца. И всем казалось, что они слышат грозную поступь богатырских коней. Три часа маленькая женщина на сцене рассказывала древние былины, пела духовные стихи. Зрители слушали, не отрываясь. А потом расходились, счастливые, наполненные ощущением светлого чуда. Своим удивительным даром щедро делилась с людьми Мария Дмитриевна Кривополенова, народная сказительница, песенница и сказочница с русского севера.
2: В родной деревне Веегора, что под Архангельском, на берегу реки Пиниги,
1: Марию Дмитриевну звали Махонькой. Маленькая, худая, такой она оставалась до глубокой старости. Она родилась в 1843 году и рано осталась сиротой. Воспитывал Машу дедушка, Никифор Никитич. Он и передал ей мастерство сказа. Мария Дмитриевна говорила: «Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила, и с 9 лет возраста внялась в его былины и до вас донесла». Жизнь у Махоньки складывалась непросто. Подросла, вышла замуж за такого же, как и она, крестьянина. Да только вот уже через год супруг променял жену на зеленого змея. Все добро прокутил. Сам уехал куда-то на заработки, да так и не вернулся. Мария осталась одна, без средств к существованию. И пошла по деревням и селам нищенкой, Христа ради. Приходила в селение, становилась посреди улицы и возле церкви и заводила старинки. Так называли на севере древние народные сказания. Глядь, через минуту вокруг Марии Дмитриевны уже яблоку негде упасть. Люди слушали и не могли наслушаться. Просили: «Сказывай еще, матушка». Кто-нибудь подавал Махоньке монетку или кусок хлеба. Тем и кормилась Мария Дмитриевна Кривополенова до 72 лет. В 1915 году по Архангельской губернии путешествовала Ольга Ирастовна Азаровская, известная эстрадная исполнительница народных песен и собирательница фольклора. В одной из деревень она увидела маленькую старушку-нищенку. Азаровская дала ей несколько монет. В благодарность за милостыню старушка спела женщине несколько былин. Азаровская была потрясена. Ничего подобного ей слышать еще не приходилось. В Москву Ольга Ирастовна вернулась не одна. Вместе с нею в Первопрестольную приехала Махонька. Азаровская организовала сказительнице гастроли. Москва, Петербург, Тверь, Малороссия, Кавказ. Со своими сказаниями Мария Дмитриевна Кривополенова объехала пол России. И всюду, где бы ни бывало, люди после ее концертов становились чуточку счастливее. «Спасибо, бабушка!» – от души благодарили ее зрители. На выступление Кривополеновой приходили поэт Борис Пастернак и скульптор Сергей Каненков. И каждый слушатель стремился пожать маленькую, сухонькую ладонь старушки, которую она еще совсем недавно смиренно протягивала за милостыней. Мария Дмитриевна скучала по родным местам. Через 3 месяца она вернулась домой. Все, что заработала на гастролях, быстро раздала. Говорила: «Сколько люди мне помогали, теперь мое время». И опять отправилась странствовать. Вдруг, как снег на голову, известие. Новая советская власть назначила Махоньке пенсию как выдающемуся деятелю русской культуры – Сам Луначарский пригласил Марию Дмитриевну в Москву. Ей рукоплескал большой зал Московской консерватории. В 1922 году журнал «Россия» писал о Кривополеновой. Обаяние ее личности, твердой, светлой и радостной, отражается в исполнении. И так понятен восторженный возглас толпы, одинаковый во всех городах. Те, кому посчастливилось слышать и видеть сказительницу, говорили, что и в ее голосе, и в лице светилась огромная любовь к людям.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Преславский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: «И се приедин от архисинагога именем Иаир».
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по ним идоши ученицы его».
1: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку, ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна, но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим, но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Храню в сокровищнице памяти свои детские и впечатления об осенних походах за грибами. Среди грибов в это время особенно ценными почитаются белые, крепкие боровички, похожие на толстяков в бежевых жакетах, в широкополых шляпах сомбреро, с нежно-желтой или белесой подкладкой. Такой чудо-гриб, найденный счастливчиком, как победный трофей, заслуживает отдельного фото или даже зарисовки. Подобное изображение неизменно настраивает зрителя на мажорный лад. Если угодно, белый гриб есть образ утвержденного в добре человека, внутренне крепкого, исполненного благодарения, радостно встречающего каждый новый день, человека, общение с которым благотворно для окружающих.

0: Вера. Актуальная тема.
1: О духовном росте настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской области, священник Николай Дубинин.
2: У всего в нашем мире есть свои законы и свои правила. И у духовной жизни, конечно же, тоже есть свои правила и законы. И вот глубина духовного роста у христианина измеряется, как ни странно и как ни парадоксально, смирением. То есть тем миром, которым обладает христианин. Если в нашей душе нет мира, если душа полнится страстями, где-то гордыня, где-то обида, там осуждал, здесь позавидовал, то, очевидно, наша духовная жизнь не идет по тем правилам, которые дал нам Господь. Поэтому критерием оценки правильности духовной жизни является та глубина смирения, которой мы должны обладать. Апостол Павел в послании к Галатам так и пишет: «Братья, плод», то есть что такое плод? Это результат. «Братья, плод духовной жизни есть», и тут он перечисляет, «любовь, радость, мир, долготерпение» и так далее. Вот нам нужно иногда себе ставить такой вопрос: есть ли в моей душе мир, радость, люблю ли я ближних, есть ли у меня смирение?
0: Актуальная тема. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии доктор технических наук Константин Гнитко. И разговор пойдет о возможностях и границах нейросетей, об ответственном использовании современных технологий и о том, почему правдоподобный ответ машины не всегда бывает истинным.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает клирик Богоявленского кафедрального собора города Москвы в Елохове священник Виктор Ленок.
2: Расскажу вам об одном чудесном случае. Женщина попала в трудную жизненную ситуацию, очень воспитанная и порядочная. Пришла попросить помощи к нам в службу взаимопомощи, благотвори. У нее совершенно не было обуви, а как раз начинались заморозки. А размер очень нестандартный, 41-42 женский. Пришла еще поздно к закрытию. Мы очень рады были бы помочь, но вот, к сожалению, ничего не было. И вот тут заходит женщина, она принесла какие-то пожертвования. И среди них лежит новейшая женская обувь 42-го размера. Господь точно помогает тем, кто верует в Него.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Феодор, в меру Владимир Смирнов, родился в 1891 году в Пензенской области. Он получил степень кандидата богословия, работал учителем истории в Саратовской губернии. В 19-20 годах Владимир Смирнов служил в Красной армии в Донской Северокавказской дивизии, инструктором школьного отдела и политотдела. В 21 году он стал священником. Уже через 3 года отец Владимир получил первый срок. В 29-м священника сослали на 3 года в Нарын. Когда он освободился, то продолжил служить в родном Пензенском крае. В 34-м году Смирнов принял монашеский постриг с именем Феодор. Через год он стал епископом Пензенским. Попытка наладить управление Пензенской епархией обернулась тем, что его обвинили в контрреволюционной деятельности и агитации в пользу фашистской диктатуры. На допросах епископ Феодор держался стойко и категорически отрицал обвинения. Через несколько дней был вынесен смертный приговор. По одному с ним делу было расстреляно еще 4 человека. Епископа Феодора причислили к лику святых в 2000 году.
3: Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к священномученику Феодору, епископу Пензенскому. «Святой мученик Феодор, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
3: Мы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. И смотрите, здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священное писание, переведенное же на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души и пытаются сделать так, чтобы вы сами стали воспитателями. Вы сами должны себя воспитать, себя обучить с нашей помощью. С помощью Божией, прося у него помощи, и стать воспитателем души человечества. Какая уж это высочайшая задача.
2: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Это новый учебный год, 180-й в жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, год или колите, но он 180-й, потому что семинария жива, а значит все живо, все то, что с ней связано. И вот мы сегодня владыки, мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн Восторговский чтение в нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы Иоанну Восторгову. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего владыки, под руководством владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата. Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, Владыка Святый, и спрашиваю смиренно вашего свидетельского благословения на начинающийся новый 180-й учебный год нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, и спалай тебе.
2: Аминь. По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «От мнящихся же быть и что, и кови некогда беша, ничтожими разнствует.
3: И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидишь, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
2: «Помнимо, еще и подчахся сеистое сотворите».
1: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50-го года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более. То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый Дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении, хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. Мой образ мысли и чувств мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Летним вечером мы с подругой Лизой сидели у меня на балконе за ужином и вели задушевную беседу. В какой-то момент в разговоре вспомнилась нам девушка, благодаря которой мы познакомились. Ее зовут Варя. И в начале моего осознанного воцерковления я ходила на цикл евангельских бесед, которые она вела. На одной из таких бесед я встретила Лизу, и вскоре мы подружились. Так сложилось, что с Варей по окончании того цикла общение мы практически не поддерживали. Поэтому я удивилась, когда Лиза неожиданно произнесла: «Знаешь, Варя так переживала, когда увидела в соцсетях твой пост о смерти отца. Она позвонила мне со словами: „Лиза, ты на связи с Ниной? Нужно поддержать ее в горе. Нужно обязательно помолиться, чтобы Господь ее укрепил“. У меня на глаза навернулись слезы. Ну надо же, мы так давно не общались. Я не считала Варю близким человеком. А она, оказывается, так горячо откликнулась на мою беду и молилась обо мне. А потом я вспомнила, что и в моей жизни бывают подобные случаи. Не так давно в общинном чате один из братьев попросил нас помолиться о здоровье жены, Веры. Ее увезли в тяжелом состоянии в больницу. Я прониклась этой ситуацией и начала молиться. Спустя несколько недель Вера поправилась. Мы встретились на литургии. И знаете, что удивительно? Обнявшись с Верой, я вдруг ощутила ту особенную теплоту и радость, которую испытываю при встречах с семьей после долгой разлуки. Наверное, эта молитва так нас сблизила. И ведь наверняка нас таких, просящих Бога не только за ближних, но порой и за малознакомых или вовсе незнакомых людей, тысячи и тысячи. Как важно помнить об этом в ситуациях, когда кажется, что ты остался один на один со своими скорбями. Помнить, что в момент, когда ты проходишь трудное испытание, точно есть люди, которые радеют о тебе и молятся о твоем благополучии. Наверное, это и есть родство во Христе.
0: Частное мнение.

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Иоанн, в миру Иван Троянский, родился в 1862 году в Воронежской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, женился и принял священнический сан. После революции он сотрудничал с обновленцами, так назывался поддерживаемый властью церковный раскол. Но вскоре священник вернулся в лоно православной церкви. В 25-м году отец Иоанн, к тому времени вдовец, стал епископом Акмолинским и Петропавловским. Через 7 лет он был назначен на кафедру в Рыбинск. Но власти не простили ему ухода от обновленцев и вскоре арестовали и приговорили к 3-летней ссылке. По возвращении владыка Иоанн стал епископом Великолукским и Торопецким. Вскоре на него начали поступать доносы. Владыку обвиняли в пропаганде религии и заманивании в храм детей и подростков. Доносчики видели, как священник раздавал малышам конфеты и пряники. Вскоре епископа Иоанна арестовали. Тройка приговорила его к расстрелу. К лику святых новомученика Иоанна причислили в 2000 году. По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. Мы прославляем священномученика Иоанна, епископа Великолукского, и сердечно просим его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «На редкость счастливый брак». Так говорили придворные о семейном союзе военного министра Российской империи, генерала-фельдмаршала, прославленного полководца Михаила Богдановича Барклая де Толли и его супруги Хелены фон Смиттен, Елены Ивановны, как звали ее на русский манер. В то время, а был конец XVIII века, браки среди представителей знати часто заключались по расчету, исходя из имущественных или наследственных соображений. Однако подобные союзы вовсе не исключали настоящих чувств и глубокой душевной привязанности. Супруги Барклай де Толли – яркий тому пример. Их свадьбу спланировали родители. Семейства де Толли и фон Смиттен были давно и хорошо знакомы друг с другом. Поэтому предложение руки и сердца от Михаила не стало для Елены неожиданностью. Выйти рано или поздно за него замуж казалось девушке само собой разумеющимся. Собственно говоря, ни с кем другим она и не представляла себя рядом. К Михаилу Елена испытывала самые нежные чувства. И он отвечал ей тем же. Один из адъютантов де Толли, Владимир Иванович Левенштерн, вспоминал в мемуарах, что генерал беззаветно любил свою супругу. Обладая непростым характером, он был кроток, как ягненок во всем, что касалось жены. Михаил Богданович и Елена Ивановна обвенчались 22 августа 1791 года в домовом храме латвийского имения невесты – фермы Бекков. Друзья в шутку называли их брак «правильным». Впрочем, и безо всяких шуток, семейный союз Барклай де Толли был, можно сказать, безупречен. Супругов связывала любовь, уважение и верность друг другу. Общие идеалы – вера в Бога и преданность Отечеству. Хотя у обоих в родословной имелись иностранные корни, шотландские и немецкие, Михаил и Елена всегда считали себя русскими людьми. Вскоре после свадьбы дом Барклаев наполнился детскими голосами. У супругов родился сын Максим. Еще трех девочек, осиротевших дальних родственниц, де Толли взяли на воспитание. Елена Ивановна понимала, что, выходя за военного, должна быть готова к долгим расставаниям с супругом. В 1806 году она проводила мужа на войну 4-й коалиции – наполеоновской Франции против Союза России, Пруссии и Великобритании. В одном из самых тяжелых и кровопролитных ее сражений Барклай де Толли был ранен. Осколком ему раздробило правую руку. Как только весть об этом долетела до Елены Ивановны, она немедленно отправилась к мужу. В госпитале день и ночь не отходила от его постели, меняла компрессы. Наконец прибыл хирург, которого прислал сам император Александр I. Врач прооперировал Михаила Богдановича. Елена Ивановна помогала во время операции. Она подносила кувшины с теплой водой, чистые полотенца. Де Толли позже говорил, что выздоровел благодаря тому, что Елена была рядом с ним. В 1812 году наполеоновские войска вторглись в Россию. Снова Елена Ивановна провожала мужа на фронт. Сохранились письма, которые Барклай де Толли писал ей с полей сражений. Они полны нежности, любви и заботы. «Молюсь, чтобы Всевышний дал тебе выдержку и храбрость нашу разлуку перетерпеть, уповаю на его мудрость. Прошу тебя, храни спокойствие и свое здоровье. Молю Бога и в мыслях тысячу раз обнимаю тебя, моя любимая жена», – писал полководец. Свои послания супруге он неизменно подписывал: «Твой верный Барклай». В мае 1818 года Михаил Богданович получил небольшой отпуск. Де Толли всей семьей отправились на минеральные источники в Карлсбад, где генерал планировал поправить подорванное походами здоровье. Но до курорта доехать не удалось. По пути Барклаю стало плохо, и он скончался. Елена Ивановна похоронила мужа в своем родовом имении Бекгов. На его могиле она построила часовню, где до конца своих дней горячо молилась о любимом супруге.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это, находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И все приедино тархи синагога именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по ним идоши ученицы его».
1: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку, ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна, но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим, но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Сбор грибов как в древности, так и сегодня не просто приятное занятие, но и подспорье в домашнем хозяйстве. Недаром в фольклоре сохранилось множество поговорок и пословиц о грибах. Есть среди них довольно известные, такие как «назвался груздем, полезай в кузов». Народные выражения издревле несут мудрость, поэтому и сегодня мы используем пословицы, чтобы кратко и емко донести важную мысль. И грибная тема достижению такой цели весьма способствует. Например, есть фраза «не всякий мухомор красен». С одной стороны, это можно воспринять как обычную информацию, дескать, мухоморы бывают разного цвета. Но есть в данном выражении и другой смысловой пласт – философский. Не всегда ядовитый гриб можно узнать по облику. Разумеется, значение пословицы более глубоко. Не всегда по внешним проявлениям понятны намерения ближнего. Похожим по смыслу является и такое выражение «невелик боровик, да знатен». То есть опять говорится о приоритете внутренних качеств над внешними. Наблюдательность наших предков отразилась и в таком суждении. Поганые грибы первыми вырастают. Ее можно понять так. Плохие мысли или поступки совершить легко, а вот добрые подчас даются с трудом. Нужно постараться и потерпеть, чтобы преодолеть свои скороспелые мысли и желания. Подобным смыслом обладает и такая пословица. «Хороший гриб еще поискать надо, а поганка тебя сама найдет». Грибники из народа оставили нам и суждение о взаимоотношениях людей. «Гнилой гриб в лукошко не кладут». «С кем по грибки, с тем и по ягодке». Однако не все пословицы о грибах достались нам от наших предков. Есть и современные. Мне, как филологу, нравится вот это. Если есть гриб «груздь», то где-то должен быть и гриб «радость». Здесь проявлены и юмор, и языковая игра. Да и смысл довольно оптимистичный. За невзгодами обязательно будут радость и удача. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Пенсионный возраст – время не только отдохнуть, но и заняться любимыми делами, на которые раньше не хватало времени. Пенсионеры всего мира проводят заслуженный отдых примерно одинаково. Воспитывают внуков, выращивают цветы и овощи, занимаются творчеством и спортом, путешествуют. Но есть и особые примеры. Думаю, вам будет интересно узнать о жителе Ирландии, который в 65 лет стал героем множества интернет-публикаций. Каждый вечер понедельника на улицах Дублина можно увидеть пенсионера по имени Брайан Биркетт, который раздает еду бездомным людям. Всю подготовительную работу мужчина делает сам. Покупает продукты на собственную пенсию, готовит по 50 порций риса с соусом карри, а потом разносит или развозит их по улицам родного города. Идея подкармливать голодных родилась у Биркетта благодаря увлечению городской архитектурой. Ему нравится бродить по Дублину и фотографировать различные здания. Однажды он обратил внимание на бродяг, расположившихся в подворотнях таким образом, что сразу и не заметишь. Брайан захотел чем-нибудь помочь им. Его друг посоветовал принести несколько бутербродов. Брайан так и сделал. Купил 4 нарезанных буханки, положил на хлеб ветчину с сыром и отнес бездомным. Но в условиях холодной зимы этот вариант показался заботливому мужчине неудачным. «Бродягам нужна горячая пища», — подумал он. И стал готовить рис с кусочками колбасы или курицы, упаковывая порции так, чтобы они оставались теплыми до момента раздачи. Когда Брайан отправляется в удаленные районы, ему требуется транспорт с водителем. В такие дни на помощь приходит местная волонтерская организация, которая опекает нуждающихся людей. Ее название переводится с английского как «протягивая руку помощи». По просьбе пенсионера ее сотрудники публикуют в соцсетях информацию о том, что джентльмену, который помогает бездомным, нужна на вечер машина, чтобы развести обеды. Не проходит и 15 минут, как у дома Биркетта останавливается автомобиль одного из добровольцев. Меня очень впечатлила эта история. Выйдя на пенсию, немолодой мужчина спешит на помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. У Брайана Биркетта поистине золотое сердце, которое согревает окружающих даже в зимние холода. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. В 1622 году персидский шах Аббас покорил и разорил Грузию. Завоеватели разграбили монастыри и церкви. Русские купцы в Персии выкупали христианские святыни, похищенные завоевателями. Так купцу Стефану попала икона Божией Матери, которая получила наименование «Грузинская». Он с благоговением хранил святыню, а по возвращении домой передал ее в Черногорский монастырь Архангельской епархии. Икона прославилась чудесами, которые происходили по молитвам к Богородице. В середине 17 века она была принесена в Москву. В городе свирепствовал мор, но по преданию молившимся перед грузинским образом удалось избежать болезни. Ныне икона пребывает в московском храме Живоначальной Троицы в Никитниках. Существует несколько особо почитаемых списков с грузинской иконой Божией Матери. В храме святителя Мартина Исповедника, в Алексеевской Новой Слободе, в Раивской Богородичной Общежительной Пустыне Казанской епархии. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, росшей тебя, ты сам, прежде чем я встал, стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Церковь почитая иконописные образы Царицы Небесной в день прославления иконы, именуемой Грузинская, молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Осенью 1970 года в эфире телевизионной передачи «Голубой огонек» состоялась премьера песни «Будет жить любовь на свете». Произведение композитора Владимира Дмитриева на стихи Алексея Ольгина исполнил Эдуард Хиль. К этому времени певец уже успел полюбиться слушателям хитами «У леса на опушке», «Не плачь, девчонка», «Как провожают пароходы». Популярности Эдуарда Анатольевича послужили уникальный голос, отточенный в Ленинградской консерватории, природный артистизм и неиссякаемая жизнерадостность, которой он щедро делился с людьми. Исполнение Хиля гарантировало песне успех. А для произведения «Будет жить любовь на свете» певец стал еще и соавтором. Буквально в последний момент перед записью он изменил строки припева. Смысл предложения «Мне не надо судьбы иной, лишь бы травам шуметь весной» показался исполнителю слишком размытым. И со сцены прозвучало «Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой». Текст стал более ритмичным и точным. В трех словах Хиль метко обозначил стремление лирического героя быть рядом с любимой круглый год. Произведение «Будет жить любовь на свете» заиграло и вполне заслуженно стало лауреатом первого телевизионного фестиваля «Песня года 71».
1: Посмотри, какое небо за окном. На заре печаль бесследно тает в нем. Оно как парус земле досталось, и мы с тобой под ним плывем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «От мнящихся же быть и что, и кови некогда беша, ничтожими разнствует.
3: И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
2: «Помнимо, еще и почахся сей истой сотворите».
1: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50 года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, «эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более». То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый Дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении, хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. Мой образ мысли и чувств мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Недавно мне попалось изречение святителя архиепископа Нижегородского Иакова. Скорби посылаются благочестивым людям прежде всего для очищения от грехов. Нет такого добродетельного человека, который бы не имел своих слабостей, хотя бы малых грехов. Я подумала, как часто в храме по своей немощи просим: «Господи, сделай так, чтобы все было хорошо». Это означает, чтобы не было бед, чтобы близкие были здоровы, чтобы денег хватало, чтобы. Мы не хотим терпеть скорби, боимся их. Я когда-то давно рассуждала так: вроде бы в Бога верю, больших грехов не совершаю, стараюсь жить благочестиво. А если скорби даются для проверки веры, то зачем ее проверять? И так есть. Да и в беспроблемном состоянии проще быть дружелюбной, отзывчивой, радостной. Другое дело, когда приходит скорбь. Хватит ли у меня тогда душевных сил помочь другим? Или хочется, чтобы все вошли в мое положение? Получается ли, если не благодарить Бога за испытание, то хотя бы не роптать? Могу ли вынести из этого трудного отрезка жизненного пути уроки и не повторять ошибки? Когда у нас все хорошо, Бог присутствует в жизни, но молитва часто рассеянная, в храм ходим факультативно, а от своих добрых дел часто появляются ростки гордости и тщеславия. Искренне, проникновенно, из глубины души мы обращаемся к Богу тогда, когда чувствуем, что собственных сил нет. И это проявляется лишь в минуты скорби. Сегодня, когда мы окружены техникой, интернетом, телефонами, планшетами, когда от погоды не зависит возможность прокормить всю семью, мы вроде бы сильные и самостоятельные. И только в болезни, в скорби ощущаем великую Божию силу и Его присутствие в каждом месте нашего пребывания, в каждой минуте нашей земной жизни. Это очень важно для понимания себя, осознания своей греховности. Это дает возможность душе не покрыться ржавчиной. И если ты принимаешь испытания с благодарностью, на душе становится спокойно и радостно. Помоги, Господи, мне принимать эти уроки по-христиански.
0: Частное мнение.

0: Вот и закончилось лето.
1: Наступило начало учебного года.
2: И мы идем в школу.
0: Ну как перестроиться на учебный лад?
1: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
2: Очень просто.
0: Надо превратить их в приключения.
2: В формате аудиоурока.
1: Присоединяйтесь к нам.
2: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
1: С его верным псом Алтаем.
0: И нашим друзьям Вере и Фоме.
2: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
3: В страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать и обсуждать фрагменты из писем к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Радио «Вера». Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Преподобный Исаакий, в миру Иван Антимонов, родился в Курске в 1810 году в купеческой семье. Юноша был скромен, добр, сдержан и прост. Он помогал отцу в торговых делах, а сам размышлял об уходе в монастырь. В 36 лет Иоанн поступил в скит уже знаменитой тогда Оптинской пустыни под духовное руководство оптинского старца преподобного Макария, а позже преподобного Амвросия. Иоанн был строг к себе, не делал поблажек ни в чем, ни в молитве, ни в работе, ни в пище или отдыхе. Особо все отмечали отсутствие в послушнике честолюбия. Он принял монашество с именем Исаакий, а через несколько лет Исаакий стал настоятелем Оптинской пустыни. В течение 30 с лишним лет вел он монастырь, продолжал благоустройство обители, строительство и расширение хозяйства. Так Оптина пустынь во второй половине XIX века стала одним из процветающих монастырей России. При этом архимандрит Исаакий не забывал о попечении над духовной жизнью обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь преподобного Исаакия стала продолжением духовного подвига, начатого еще его предшественниками, великими оптинскими старцами. Церковь верит, что святые выступают ходатаями за нас перед Господом. Мы просим их о молитвенной помощи и заступничестве. И сегодня обращаемся к преподобному Исаакию Оптинскому. «Святой праведный Исаакий, моли Бога о нас».

0: Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В фондах Государственного исторического музея хранится любопытный экспонат – народный лубок. Цветная картинка с подписями, напоминающая современные комиксы. На лубке изображены вооруженные крестьяне. У кого-то из них в руках ружья, а у некоторых дубины, вилы, косы, а то и вовсе печные ухваты. Они преследуют солдат. Те с криками «Пардон!» разбегаются в стороны. Впереди крестьян, верхом на лошади, едет мужчина в широкополой шляпе. О том, что же такое происходит на изображении, сообщает текст под картинкой. Вотчины его сиятельства князя Петра Алексеевича Волконского села Горетова крестьянин Кондратий Кондратьев в 1812 году за веру, верность и отечество, собрав 6000 душ крестьян, с коими встретил неприятеля в 8 верстах от Бородинского сражения и мужественно поражал французов. Сюжет лубка не вымысел, не плод фантазии неизвестного народного автора. Кондратий Кондратьев, крепостной крестьянин графа Волконского из подмосковного села Горетова, настоящий герой войны 1812 года. Человек, который в трудную для отчизны минуту встал сам и поднял других на ее защиту. О том, что такой человек в действительности существовал, свидетельствует прежде всего «Ревизская сказка». Так когда-то называли данные о переписи населения. Крестьянин Кондратий Кондратьев записан в ней в числе жителей Горетова. Имя Кондратьева встречается и в так называемой «исповедной росписи», то есть в списке прихожан Горетовского Никольского храма. Из этих документов можно узнать о том, что Кондратий был главой большой семьи. После смерти отца на его попечении остались 7 братьев и племянник. У самого Кондратьева и его жены Ирины было 3 детей, 2 сына и дочь. Жили все вместе под одной крышей, как говорится, в тесноте да не в обиде. Вели хозяйство и горе не знали. До тех пор, пока в 1812 году на русскую землю не пришли наполеоновские войска. Среди архивных документов того периода сохранился отчет управляющего села Горетова и близлежащих к нему деревень. В нем говорится о сотне сожженных неприятелем крестьянских дворов. Французы угоняли скот, увозили припасы, убивали ни в чем не повинных мирных жителей. В какой-то момент чаша терпения переполнилась. Горетовские крестьяне решили объединиться против врага. Кондратий Кондратьев возглавил крестьянский отряд самообороны. Император Александр I личным указом удостоил простого крестьянина знаком отличия военного ордена, так называемым солдатским Георгием, значимой воинской наградой. Кондратий Кондратьев прославился и даже стал героем народных лубков. А это значит, что его подвиг во имя Отечества нашел горячий отклик в сердцах людей. Вплоть до середины XIX века лубки с рассказами о том, как горетовский крестьянин Кондратий Кондратьев со своим отрядом бил французов, продавались в книжных лавках и были популярны не меньше, чем современные комиксы о каком-нибудь супергерое. В сущности, Кондратий Кондратьев и был супергероем Отечественной войны 1812 года. Человеком, который отважился пойти на вооруженного до зубов неприятеля и сумел его одолеть.
1: сюжеты.
3: Староста храма великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе в Севастополе Николай Яковлев.
4: Расскажу удивительную историю в храме великомученика Георгия Победоносца. Так как староста был один в храме в летний день, зашла в храм женщина с внуком, а внук был в кадетской форме помолиться. И так получилось, что я говорю: «Воин, пойдем с тобой звонить в колокола». Он говорит: «А можно?» И мы пошли, звонили в колокола. Настроение хорошее, а он в кадетской форме. И я спрашиваю мальчика, я говорю: «Ты, наверное, хочешь стать военным моряком?» Он говорит: «Нет». «Военным летчиком?» «Нет». «А кем?» «Я хочу стать военным пекарем». Я говорю: «Не понял, а как это?» А оказывается, их семья, эвакуировали их из-под Донецка. И в 23-м году они натерпелись. И мама, и бабушка, да и сам мальчик. И он рассказывает: приехал на большой машине с пекарни дядь Лёша и всем жителям этой деревни делал горячий хлеб. Ну, конечно, воинам и жителям, а там в основном остались женщины и дети. А детям пирожки с вареной сгущенкой и с мясом. И вот этот малыш говорит: «А я хочу стать военным пекарем, освобождать детей и кормить их пирожками с вареной сгущенкой и с мясом». Я не знаю, как у меня слезы не брызнули из глаз. Ну, нельзя ж при мальчике, надо сдержаться. И думаю, какая глубина. Вот она, наша истинная Россия. Вот та опора, на которую мы обопремся и победим всех наших недругов.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И все приединут архисинагогу именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по ним и доши ученицы его».
1: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку, ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна. Но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим. Но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Крошки любви. Однажды осенним утром я приехал на работу минут на 20 раньше, чем планировал. Редкий случай, когда дороги оказались свободны. Воспользовался случаем, взял себе кофе, булочку и присел на скамейку в сквере возле офиса. Погода была отличная. Утренняя прохлада и первые лучи солнца одновременно бодрили и согревали. Но не успел я начать есть булку, как возле меня стали собираться голуби. Отщипнув кусочек, я бросил его птицам. Затем еще один. Через минуту вокруг моей скамейки было уже десятка два голубей. Но вдруг мое внимание привлекла пара пенсионеров, которая неторопливо проходила мимо. Дедушка был с тростью, а пожилая женщина держала его под руку и говорила, показывая на голубей. «Вот так же и счастье в жизни составляется из отдельных крошек минут». Дедушка ничего не ответил, просто улыбнулся в ответ. Они шли медленно, и я услышал продолжение ее рассуждений. Улыбка, добрый взгляд, сердечный комплимент, бесчисленные маленькие, но светлые мысли и искренние чувства. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Меня поразили эти слова. Показалось даже, что эта женщина кого-то цитировала. Но сказаны они были с таким теплом, прямо от сердца. И, кажется, попали в мое сердце тоже. Каждую минуту жизни можно и нужно превращать в крошку любви. Простой и гениальный рецепт семейного счастья.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И его гостями.
4: Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: истории.
1: Рассказывает Екатерина Шефер, руководитель творческой студии для детей, мастер песочной анимации.
2: История связана с известным достаточно человеком, актером Евгением Весником. Он был другом моего дедушки и, в общем, другом нашей семьи. И когда-то, когда он был еще совсем юным, в его жизни случились такие трагические события. Его отца расстреляли, а мать его была посажена в 1937 году. И он остался совершенно один. Его куда-то должны были увезти. Это было что-то вроде детдома или какого-то специального заведения для таких детей. Но он оттуда сбежал и каким-то образом, в общем, вернулся домой. По-моему, было ему лет в то время 15. Вот так вот. У него, конечно, были трудные времена, и была компания такая неблагополучная, и все ходили к нему домой. И, в общем-то, его действительно нужно было оберегать в этот момент особенно. И вот Анна Дмитриевна Тютчева, это двоюродная племянница Тютчева, знаменитого нашего поэта, она была его преподавателем. И, видимо, уже тогда видела его талант, потому что сама там вела кружок театральный, и он в нем постоянно участвовал. Она стала его опекать с этого момента. Да, он называл ее московской мамой, ну, вернее, своей второй мамой. И, конечно, она сыграла огромную роль в его жизни. Вот. Ну, и получается, что у него все было очень неблагополучно по предметам математики, географии. И когда приближались экзамены и выпускной, многие преподаватели в его школе понимали, что Евгению Веснику не сдать экзамены. И вот что Анна Дмитриевна тогда делает? Она просто идет к директору и буквально на коленях умоляет его, чтобы экзамен был принят. Уже теперь, наверное, это спустя годы. Можно такая крамольная вещь, но можно рассказать, что не было бы для нас с вами актера Евгения Весника, если бы тогда Анна Дмитриевна Тютчева накануне ночью не открыла бы этот конверт с заданием и не решили бы ему это задание. Вот. И это вот человеческое тепло и доброта, оно, в общем, в итоге разогрело сердца, и экзамен был сдан, и мы с вами получили такого замечательного артиста и человека.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 4 сентября, церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Макарий, в миру Михаил Гневышев, епископ Вяземский, родился в 1858 году в Симбирской губернии, но более 25 лет его жизни связаны с Киевом. Там он получил высшее богословское образование, женился и принял священнический сан. Преподавал, стал известен как блистательный проповедник. В 1908 году отец Михаил овдовел, принял монашеский постриг с именем Макарий и вскоре был переведен в Москву. Здесь он успел побывать настоятелем двух монастырей – Высокопетровского и Новоспасского. Через несколько лет архимандрита Макария возвели в сан епископа и назначили правящим архиереем Нижегородской епархии. За 2,5 года пребывания в Нижнем Новгороде епископ Макарий снискал себе горячую любовь и широкую популярность среди народа. Много заботы и отеческого попечения архиерей уделял беженцам из западных районов страны во время Первой мировой войны. По его инициативе в городе были открыты общежития, убежища, приюты, школы и мастерские. В 1917 году владыку перевели в Вязьму, где он прожил чуть больше года. А затем большевики арестовали епископа Макария и вместе с еще 13 арестантами вывезли его под Смоленск. Заключенных расстреливали по очереди. Епископ был последним. Он молился с четками в руках и благословлял каждого приговоренного. «С миром отыди». По словам святейшего патриарха Кирилла, Подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна оживотворять не только церковную жизнь, но и жизнь всего нашего народа. Вспоминая владыку Макария, епископа Вяземского, мы просим: «Святой мученик Макарий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: С 4 века в христианский богослужебный обиход вошел гимн, прославляющий Господа. Авторство текста приписывается Амвросию Медиоланскому, миланскому епископу, богослову, проповеднику и поэту, причисленному к лику святых. В русской православной традиции гимн именуется «Тебя, Бога, хвалим», в западной католической – «Те Деум». Исполнение этого песнопения в России мы можем услышать по окончании божественной литургии в первое воскресенье Великого Поста, когда отмечается неделя торжества православия. А в западных странах «Те Деум» часто исполняется в конце утренни по большим праздникам и на церемониальных событиях, например, во время коронации или по случаю военных побед. Многие музыканты обращались к этому величественному тексту. Среди них был и чешский композитор Антонин Дворжак, живший в XIX веке. Он использовал латинскую версию гимна в качестве текста для одноименной кантаты. Кантата состоит из четырех разделов: торжественного начала, медленной части, подвижного, оживленного так называемого скерцо и финала. Особенно интересен третий эпизод. В церковнославянской версии его текст звучит так: «Сподоби со святыми твоими в вечной славе твоей царствовати». Ритмическое своеобразие этого фрагмента напоминает национальные индейские мелодии. Дело в том, что во время написания кантаты Дворжак занимал пост директора Национальной консерватории в Нью-Йорке. Поэтому премьера гимна «Те Деум» должна была состояться в Америке. Композитор решил привнести в музыку черты американского фольклора, чтобы Божье слово прозвучало более привычно для коренного населения Соединенных Штатов. Третья часть кантаты «Те Деум» Антонина Дворжака прозвучит в исполнении Пражского симфонического оркестра и хора Пражской филармонии. Дирижер Вацлав Сметочек.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «От мнящихся же быть и что, и кови некогда беша, ничтожими разнствует.
3: И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
2: «Помнимо, еще и почахся сей истой сотворите».
1: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50-го года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более. То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый Дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении, хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. Мой образ мысли и чувств мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: Когда мне было 6 лет, я впервые с родителями поехал в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме. Мы хотели приложиться к мощам святых покровителей семьи Петра и Февронии. Не успели мы зайти на территорию, как я, увидев стаю голубей, бросил папину руку и побежал с ними знакомиться, гонять птиц по всему монастырю. Родители меня почти отловили, но я увернулся и побежал к новому объекту интереса. За калиткой в монастырском заборе росли яркие цветы. Перещупав бутоны, я переключился на парники. В одном из них я заметил огромный помидор на маленьком кустике, который едва удерживал этого красного гиганта. Сочный, спелый, манящий помидор. Я залез в парник и принялся с силой откручивать овощ, представляя, как буду его есть. «Ты что тут делаешь?» – раздался рядом чей-то голос. «Сюда заходить нельзя». Я вздрогнул от неожиданности и, обернувшись, увидел пожилую женщину в подряснике и с большим крестом на груди. Она сидела в инвалидной коляске на веранде деревянного дома за парником. Это была настоятельница Троицкого монастыря, матушка Тавифа. Глаза казались добрыми, но голос прозвучал серьезно и строго. Я от испуга так и замер, глядя на игуменью. В этот момент меня кто-то резко схватил за руку. Это была мама. Ей было стыдно за меня и очень неловко. Она извинилась перед матушкой, и мы направились к выходу из сада. Но матушка Тавифа окликнула нас и сказала, что я могу взять тот самый помидор, который попытался утащить из ее парника. Я чуть сам не покраснел, как этот помидор, но все же взял. Дома мама порезала его в салат. Помидор и правда оказался очень вкусным. Я вспоминаю тот вкус каждый раз, когда в жизни появляется искушение. Нет, не украсть, с этим все понятно. Когда появляется желание лезть, как говорится, в чужой огород. Туда, куда меня не просили заходить. И я одергиваю себя всякий раз, когда чувствую, что мои желания пересекаются с интересами других людей. Или что я вторгаюсь в чужую жизнь. Да, мне было тогда всего 6 лет. Но неловкость от, казалось бы, невинного детского непосредственного поступка осталась.
0: Частное мнение.

0: должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим других, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему». Преподобный Серафим Саровский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Феодор, в меру Владимир Смирнов, родился в 1891 году в Пензенской области. Он получил степень кандидата богословия, работал учителем истории в Саратовской губернии. В 19-20 годах Владимир Смирнов служил в Красной армии в Донской Северо-Кавказской дивизии, инструктором школьного отдела и политотдела. В 21 году он стал священником. Уже через 3 года отец Владимир получил первый срок. В 29-м священника сослали на 3 года в Нарын. Когда он освободился, то продолжил служить в родном Пензенском крае. В 34-м году Смирнов принял монашеский постриг с именем Феодор. Через год он стал епископом Пензенским. Попытка наладить управление Пензенской епархией обернулась тем, что его обвинили в контрреволюционной деятельности и агитации в пользу фашистской диктатуры. На допросах епископ Феодор держался стойко и категорически отрицал обвинения. Через несколько дней был вынесен смертный приговор. По одному с ним делу было расстреляно еще 4 человека. Епископа Феодора причислили к лику святых в 2000 году. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к священномученику Феодору, епископу Пензенскому. «Святой мученик Феодор, моли Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Смел, находчив, инициативен. В совершенстве владеет немецким и польским языками. Исключительно результативен. Такая характеристика могла бы быть достойна Штирлица из знаменитого телесериала «17 мгновений весны». Впрочем, человек, о котором идет речь, как раз и стал одним из главных прототипов известного киногероя. Это советский разведчик-нелегал Николай Иванович Кузнецов. Под вымышленным именем, с легендой вместо биографии, в чужой стране, которая к тому же вела войну против его родины, в условиях постоянного риска, Кузнецов в буквальном смысле до последнего вздоха служил своему отечеству. Николай родился в пермской глубинке, маленьком селе Зырянка. Однажды в сельскую школу-семилетку, где учился Кузнецов, пришла работать новая учительница. Женщина получила образование в Швейцарии. Долгое время там жила и в совершенстве знала немецкий. Благодаря ей паренек неожиданно всерьез увлекся немецким языком. Он давался Николаю на удивление легко. В соседнем селе, в аптеке, работал австриец по фамилии Краузе. Мальчик часто бегал к нему пообщаться по-немецки. У него Кузнецов научился всем тонкостям языка и вскоре стал говорить без акцента, совсем как немец. Правда, в провинции оценить по достоинству талант парня было, увы, некому. Другое дело – большой город Свердловск, ныне Екатеринбург. В 1936 году Кузнецов поступил на инженерный факультет Уральского индустриального института. Параллельно устроился работать на Уральский машиностроительный завод. Там парня с выдающимися лингвистическими способностями и приметили работники НКВД. Предложили сотрудничество. Выдали паспорт на имя русского немца Рудольфа Вильгельмовича Шмидта. И вскоре, как особо ценного кадра, перевели на работу в Москву. Когда в 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз, разведчик Кузнецов получил задание – внедриться в тыл врага и перехватывать любую военную информацию. По легенде, Николаю Ивановичу предстояло стать немецким лейтенантом Паулем Вильгельмом Зибертом. Выдавая себя за сотрудника гестапо, Кузнецов проник в окрестности оккупированного немцами украинского города Ровно. Он общался с офицерами немецкой армии, чиновниками оккупационной администрации. Ни один из собеседников разведчика ни разу не усомнился, что перед ним настоящий немец, истинный ариец. Ему удалось войти в особое доверие к штурмбанфюреру СС Ульриху фон Ортелю. Кузнецов, он же Пауль Зиберт, охотно давал так называемому приятелю в долг. Однажды Ортель похвастался, что скоро все вернет, но не деньгами, а персидскими коврами. Потому что едет в Тегеран готовить операцию по устранению Сталина, Рузвельта и Черчилля, которые прибудут туда для переговоров. Шифровка от Кузнецова ушла на Лубянку следующим же утром. Весной 1943 года Николай Иванович беседовал с Эриком Кохом, рейхскомиссаром оккупированной Украины. Якобы по-приятельски рассказал, что задумал жениться. В ответ на это Кох посоветовал выбросить из головы глупости и заняться делом. Под Курском готовится сражение, в котором немцы разобьют советскую армию. Кох рассказал подробности операции «Цитадель», которую Кузнецов при первой же возможности передал в центр. Кровопролитная Курская битва закончилась разгромом немецких войск. Николай Кузнецов погиб в 1944 году под Львовом, в селе Баратин. Он раскрыл себя, ошибочно приняв за красноармейцев группу бандеровцев. Завязалась перестрелка. Кузнецов снял с предохранителя гранату, но бросить не смог. Поблизости неожиданно появились дети. Граната взорвалась у разведчика в руке. За исключительное мужество и храбрость Николай Иванович Кузнецов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Суть его жизни и подвига однажды очень верно выразил Юрий Алексеевич Гагарин. Космонавт сказал: «Николай Кузнецов всегда был для меня примером безграничного служения своему народу, своей родине». и человечеству.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И все приедино тархи синагога именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по ним идоши ученицы его».
1: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку, ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна. Но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим. Но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Храню в сокровищнице памяти своей детки и впечатления об осенних походах за грибами. Среди грибов в это время особенно ценными почитаются белые, крепкие боровички, похожие на толстяков в бежевых жакетах, в широкополых шляпах сомбреро, с нежно-желтой или белесой подкладкой. Такой чудо-гриб, найденный счастливчиком, как победный трофей, заслуживает отдельного фото или даже зарисовки. Подобное изображение неизменно настраивает зрителя на мажорный лад. Если угодно, белый гриб есть образ утвержденного в добре человека, внутренне крепкого, исполненного благодарения, радостно встречающего каждый новый день, человека, общение с которым благотворно для окружающих.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как легко и поспешно мы порой судим о людях. Красноречивым подтверждением тому стала история американского юриста Делмера Калберга, опубликованная в газете «Los Angeles Times». Соседи недолюбливали Калберга. Они относились к нему как к скряге, у которого не выпросишь снега зимой. Старик жил замкнуто, одевался бедно, и обычный его набор покупок в ближайшей продуктовой лавке поражал своей скудностью. Каково же было всеобщее удивление, когда после смерти Делмера Калберга стало известным его завещание. 98-летний отшельник оставил 3 миллиона долларов благотворительным организациям города, в котором проживал. Наследниками стали небольшие объединения энтузиастов, которые оплачивали лечение и учебу малоимущим, организовывали кружки для детей в неблагополучных районах. Волонтерам вечно не хватало денег. Адвокат отметил это обстоятельство и решил поддержать энтузиастов. Но вместо того, чтобы ежемесячно делать небольшие пожертвования, он на протяжении нескольких лет тратил свое жалование на акции перспективных компаний. Вложения оказались весьма выгодными. На себя из этого капитала благотворитель не израсходовал ничего. Людям стала известна и биография Делмера Калберга. Оказалось, подростком он пережил голодное время Великой Американской депрессии и с тех пор приучил себя обходиться малым. А во время Второй мировой войны воевал с немцами, перенес тяжелую контузию и после этого стал нелюдимым. Вовсе не страсти, как казалось людям, заставляли этого одинокого человека жить угрюмым бирюком, а пережитые скорби. Старый адвокат никогда не пытался доказать людям, что они заблуждаются на его счет. Лишь после кончины открылось, каким добрым и бескорыстным было его сердце. И теперь, когда хочется кого-нибудь осудить, я говорю себе: «Вспомни Делмера Калберга. А вдруг ты ошибаешься?» С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио «Вера». Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Иоанн, в миру Иван Троянский, родился в 1862 году в Воронежской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, женился и принял священнический сан. После революции он сотрудничал с обновленцами, так назывался поддерживаемый властью церковный раскол. Но вскоре священник вернулся в лоно православной церкви. В 25-м году отец Иоанн, к тому времени вдовец, стал епископом Акмолинским и Петропавловским. Через 7 лет он был назначен на кафедру в Рыбинск. Но власти не простили ему ухода от обновленцев и вскоре арестовали и приговорили к 3-летней ссылке. По возвращении владыка Иоанн стал епископом Великолукским и Торопецким. Вскоре на него начали поступать доносы. Владыку обвиняли в пропаганде религии и заманивании в храм детей и подростков. Доносчики видели, как священник раздавал малышам конфеты и пряники. Вскоре епископа Иоанна арестовали. Тройка приговорила его к расстрелу. К лику святых новомученика Иоанна причислили в 2000 году. По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. Мы прославляем священномученика Иоанна, епископа Великолукского, и сердечно просим его: «Святой мученик Иоанн, моли Бога о нас».

В 1976 году музыкальный коллектив группы Стаса Намина обрел популярность за рубежом. О музыкантах вышли благосклонные статьи в американском журнале «Time» и в немецком издании «Штерн». А на родине музыканты попали в немилость властей. Для них были закрыты официальные сценические площадки и двери студии грамзаписи. Новые произведения не доходили до публики. Песня «Мы желаем счастья вам», написанная Намином на стихи Игоря Шеферана, долгие годы пребывала в безвестности. Исполнить ее перед слушателями удалось лишь в 1985 году, благодаря Московскому фестивалю молодежи и студентов. Со Стасом связался автор американского детского мюзикла «Дитя мира» Дэвид Вулкомб. Он по счастливой случайности услышал частную запись песни «Мы желаем счастья вам» и пожелал включить ее в свой спектакль. Группа Стаса Намина выступила вместе с американцами. Интернациональный коллектив стал лидером молодежного форума. А чуть позже, по заказу Всемирного совета мира, музыканты выпустили альбом, разделивший с песней жизнеутверждающее название «Мы желаем счастья».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «От мнящихся же быть и что, и кови некогда беша, ничтожими разноствует.
3: И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
2: «Помнимо, еще и подчахся сей истой сотворите».
1: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50-го года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более. То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый Дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении, хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. мой образ мыслей и чувств, мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Ехала недавно по Москве на машине. Без навигатора сегодня никак. Я ждала ценных указаний от искусственного интеллекта. Где моя цель? Куда поворачивать? Куда приехать? Назову его условно Лиза. В центре города навигатор подвисал, путался. Я на нервах. Пыталась сообразить, куда поворачивать. Комментировала вслух свои перемещения по трассе. И вдруг женский голос сказал: «Плохо слышно». На телефоне высветилось сообщение и перекрыло мне навигатор. Стрелку на поворот. Я закричала: «Лиза, уйди! Как вы смеете со мной так разговаривать?» — ответил искусственный интеллект. Моя машина стремительно приближалась к развилке. «Замолчи! Я жду извинений», — продолжала Лиза. Сообщение не исчезало с экрана. «Хорошо, извини, только исчезни», — попросила я. «Прощайте». Диалог закончился. Я повернула не туда. И у меня возник вопрос: как так? Искусственный интеллект реально мешает жить. Ведь задумывался как помощник. А что получается? Враг человеку? Как минимум серьезная опасность. Так выходит? Поделилась своими размышлениями с подругой Машей. Та разделила мои тревоги, рассказала свою историю. После работы собрались вечером с семьей за ужином. Лиза ни с того ни с сего включилась и сказала: «А кто у Маши сегодня был в гостях?» Муж заулыбался, спросил: «И кто же?» А я думаю, что она может сказать? Ведь я зашла в квартиру за 10 минут до мужа. Лиза выдает: «Дядя с большими усами». И выключилась. Представляешь, какой скандал был? Доверие утрачено. Я же вижу, муж хмурый до сих пор ходит, проверяет мой телефон, страдает. Другая приятельница рассказала, что уложила ребенка спать и попросила Лизу спеть тому колыбельную. Ушла к себе в спальню. Вдруг из комнаты раздался крик и плач сына. Она бросилась в детскую. А там Лиза нашептывала ему страшные сказки. Выбросили робота в ту же ночь. Однако есть и хорошее. Например, в медицине искусственный интеллект помогает распознать смертельные диагнозы. Вероятно, он может быть подмогой в науке, в высоких технологиях. Но в быту, когда мы с помощью искусственного интеллекта ищем легких путей, пытаемся перепоручить ему свои обязанности, выходит, можем обрести опасного соседа. Мы доверяем ему руководить нами на дороге, укладывать спать наших детей, следить за нашими покупками и режимом жизни. Мы доверяем изобретению, которое вообще никак не заслужило нашего доверия, и чьи действия, по сути, непредсказуемы. Если бы мы с такой же наивностью шли ко Христу, доверялись Ему. Я для себя определила правила взаимодействия с Лизами и ей подобными так. Очень важно не очеловечивать роботов. Они лишь попытка создать что-то подобное человеческому интеллекту. Но машину нельзя сопоставлять с человеком, образом и подобием Божиим. И если использовать искусственный интеллект, то не опираться на него, оставаться стоять на своих ногах. Люди жили много веков, взаимодействуя друг с другом, а не с машинами, полагаясь друг на друга и самостоятельно решая бытовые проблемы. Вот эту способность важно не утратить.
0: Частное мнение.

0: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юльский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
1: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
3: для детей и взрослых.

Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. В 1622 году персидский шах Аббас покорил и разорил Грузию. Завоеватели разграбили монастыри и церкви. Русские купцы в Персии выкупали христианские святыни, похищенные завоевателями. Так купцу Стефану попала икона Божией Матери, которая получила наименование «Грузинская». Он с благоговением хранил святыню, а по возвращении домой передал ее в Черногорский монастырь Архангельской епархии. Икона прославилась чудесами, которые происходили по молитвам к Богородице. В середине 17 века она была принесена в Москву. В городе свирепствовал мор, но по преданию молившимся перед грузинским образом удалось избежать болезни. Ныне икона пребывает в московском храме Живоначальной Троицы в Никитниках. Существует несколько особо почитаемых списков с грузинской иконой Божией Матери. В храме святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе, в Раивской Богородичной Общежительной Пустыне Казанской епархии. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, рождший тебя, ты сам, прежде чем я встал, стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Церковь, почитая иконописные образы Царицы Небесной в день прославления иконы, именуемой «Грузинская», молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Таланты родителей не всегда переходят.

0: к их детям. Часто ребенок может быть одарен в другой области. Например, в семье математиков может родиться гениальный писатель. Но иногда дети в полной мере наследуют способности отцов и матерей. И так появляются целые династии музыкантов, ученых или врачей. Династия хирургов Вишневских началась с Александра Васильевича Вишневского, русского и советского военного хирурга, создателя знаменитой лечебной мази. Посвятить себя медицине он решил с детства, и другие науки его интересовали мало. Учителя ругали мальчика за неусидчивость. Однако, поступив на медицинский факультет, он очень изменился. Казанский университет Александр Васильевич окончил с отличием и продолжил совершенствоваться в хирургии, практикуя и занимаясь научными исследованиями. Старший Вишневский отдавал все свое время медицине. Жену и ребенка он видел урывками между операциями и посетителями. Но семья с пониманием и уважением относилась к трудам Александра Васильевича. Внутренняя связь с мужем и отцом не терялась. Нередко малыша приходилось брать с собой на работу. Поэтому сын Вишневского, Александр-младший, с детства видел вокруг себя множество врачей. Играл в клинике, которой руководил его отец, и слушал обсуждения на разные медицинские темы. Александр, сын, все больше разбиравшийся во врачебном искусстве, восхищался гениальными изобретениями отца – местной анестезией, новокаиновой блокадой, мазью Вишневского. Александр Васильевич, узнав, что сын решил идти по стопам отца, не был удивлен. Он радовался, что есть кому передать огромный опыт, накопленный за годы работы. Вишневский сам занялся обучением сына, не жалея ни сил, ни времени. Благодаря чуткому руководству отца, Александр-младший стал настоящим профессионалом. Проверкой его способностей стала война. Сначала на реке Халхин-Гол, а затем Советско-финская война и Великая Отечественная. Александр полностью оправдал надежды отца. Он спас тысячи жизней своими золотыми руками хирурга. Когда Александр вернулся домой, там его с восторгом встретил маленький сын Саша. Все время мальчик проводил с дедом Александром Васильевичем, а отец, лечивший людей на фронте, в глазах ребенка превратился в героя. И мальчик объявил родителям, что тоже станет врачом. Самый младший Вишневский напряженно следил за работой отца. В 50-х годах Александр Вишневский, сын, провел первую в мире успешную операцию на открытом сердце и операцию на сердце с местной анестезией. Это стало зенитом славы Вишневского и главным его достижением как хирурга. Но важнее всего была благодарность исцеленных людей. Она убедила Сашу, что он делает правильный выбор, идя по стопам отца и деда. Александр Васильевич, к сожалению, не успел дожить до того момента, когда расцвел талант внука. Однако нет сомнений, что дедушка был бы доволен Сашей. Вишневский-младший изучал применение лазеров и одним из первых использовал эти аппараты в российской медицине. Позже он занялся пластическими операциями и очень многого достиг в области хирургии грудной клетки. Главным источником вдохновения для Вишневских всегда была семья. Кто знает, какую профессию выбрали бы себе сын и внук Александра Васильевича Вишневского, если бы не его трепетное отношение к своей семье и к своим пациентам. Превыше всего он ставил человеческую жизнь и сумел внушить такое же отношение своим потомкам, которые поддерживали друг друга в трудные минуты. Семья Вишневских подарила России трех гениальных врачей и многие тысячи спасенных жизней.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И все приединут архисинагогу именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по ним и доши ученицы его».
1: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку, ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна. Но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим. Но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Захочет ли кто-нибудь из нас, чтобы столяр сделал лестницу в доме сообразно своим фантазиям, а не принятым правилам строительства? Что если он, как герой мультфильма «Вовка в 39-м царстве», скажет «И так сойдет»? Захотим ли мы ступить ногой на эту лестницу? Думаю, что скорее откажемся ради собственной безопасности. Почему же в отношении норм и правил русского языка мы порой так беспечны? Ведь неумение правильно выстроить фразу, неправильные ударения, нарушение стиля общения могут привести к недопониманию. Много раз слышала я реплики от людей: «Зачем столько правил? Они только мешают. Ведь и так все ясно». Но дело в том, что это не мой собеседник, как ему кажется, высказался понятно, а я вынуждена потратить силы, чтобы его понять. Получается, что неграмотный человек заставляет окружающих делать лишнюю работу. Например, перечитывать по несколько раз написанный им текст, чтобы понять его. Представьте, что вам в интернет-комментарии написали «пишите хорошо». «Ите» на конце этого глагола означает повелительное наклонение. То есть получается, что вам приказывают писать хорошо. Нет, оказывается, ваш собеседник просто неграмотно написал слово. Нужно было «пишете». То есть он вас, как ему кажется, похвалил. Дескать, «пишите хорошо». А на деле получилось непонимание и, возможно, конфликт. Да, в повседневном устном общении мы не особенно соблюдаем литературную норму. Используем сленг, слова-паразиты, сокращения. Можем недоговаривать фразы, переставлять слова. Это нормально для живой речи. Однако и здесь необходимо знание литературной нормы. Например, при деловом общении, в разговоре со старшими или незнакомыми людьми, в общении дома. Чтобы научиться правильно говорить и писать, надо не так уж много. Желание. И, конечно, общение с грамотными людьми и чтение хорошей литературы. Соблюдение правил и норм русского языка – это и показатель образованности, и уважение к собеседнику, и любовь к своей культуре. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
6: Вы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. И смотрите, здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священное писание, переведенное же на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души. И пытаются сделать так, чтобы мы сами стали воспитателями. Мы сами должны себя воспитать, себя обучить с нашей помощью, с помощью Божией, прося у него помощи, и стать воспитателем души человеческой. Какая уж это высочайшая задача.
5: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
7: Это новый учебный год 180-й в жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, вот или хотите, но он 180-й, потому что семинария жива, а значит все живо, все то, что с ней связано. И вот мы сегодня владыки, мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн Восторговский с чтением нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы Иоанну Восторгову. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего владыки, под руководством владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата. Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, владыки святые, и спрашиваю смиренно вашего святительского благословения на начинающийся новый 180-й учебный год нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, и спалайте Христ. Аминь.
5: По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Сергей Карнаухов, доцент Института государственной службы и управления при президенте Российской Федерации.
2: Я полетел однажды отдыхать, и мы были в отеле достаточно простом, и отель часто устраивает такие приемы, вечера для гостей. И за соседним столиком сидела пара. И я увидел, как эти люди необычно выглядят. Им было далеко за 80. Они были очень хорошо одеты. Она такая сухая, поджарая, блузка белая с кружевным воротником. А рядом с ней сидел совершенно седой мужчина, который был одет в английские ботинки, брюки, белую рубашку. И на фоне других людей я не мог их не заметить. Вот я увидел, как он, совместив руки, проводит на скатерти сердце. После этого несколько дней я пытался поговорить с ними, узнать их историю. Вот эта история была очень удивительной. Он был австриец, и после нашествия фашистов, после того, как погибли его родители, он с бабушкой вынужден был переместиться на один из островов рядом с Норвегией. И в конце 42-го года на их острове фашисты разворачивают концлагерь. И вот однажды мальчишки прибежали к нему и сказали, что туда привезли девочек, которым очень плохо, и давайте мы будем как-то им помогать. И вот этот мальчик, его звали Клаус, придумал такую уловку. Он брал мешковину, заворачивал туда уточку, мазал солидолом, чтобы собаки не почувствовали. И у него была возможность перекинуть этим девочкам еду. И вот у него завязывается такая дружба вот с молоденькой девушкой, с этой Хайдой. Там был такой подъем, и на нем песочная проталина. И он на этой песочной проталине рисовал ей сердце. И она в течение дня, пока ветер не снес песок, могла видеть это сердце. Ее согревало, это ее спасало. И вот однажды во время очередного похода к ней фашисты взяли его. Его помещают тоже в концлагерь. И когда союзники освобождали концлагерь, его нашли. Он уже был практически мертвый. Думали, что он умер, его бросили в кучу с мертвецами. Он оказался жив. Она тоже выжила. И вот 3 года после войны искала его. И вот она описывает эту историю, как она вся в слезах пришла на этот остров, в то место, где она с ним рассталась, и увидела вдруг, что на той проталине снова нарисовано сердце. И Клаус пришел к ней, взял ее за плечи, и больше они никогда не расставались. И мне кажется, вот такие истории и есть истории настоящей христианской любви, настоящего добра, всего того самого главного.
0: Добрые истории. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери.
4: Преподобный Исаакий, в миру Иван Антимонов, родился в Курске в 1810 году в купеческой семье. Юноша был скромен, добр, сдержан и прост. Он помогал отцу в торговых делах, а сам размышлял об уходе в монастырь. В 36 лет Иоанн поступил в скит уже знаменитой тогда Оптинской пустыни под духовное руководство оптинского старца преподобного Макария, а позже преподобного Амвросия. Иоанн был строг к себе, не делал поблажек ни в чем, ни в молитве, ни в работе, ни в пище или отдыхе. Особо все отмечали отсутствие в послушнике честолюбия. Он принял монашество с именем Исаакий, а через несколько лет Исаакий стал настоятелем Оптинской пустыни. В течение 30 с лишним лет вел он монастырь, продолжал благоустройство обители, строительство и расширение хозяйства. Так Оптина пустынь во второй половине XIX века стала одним из процветающих монастырей России. При этом архимандрит Исаакий не забывал о попечении над духовной жизнью обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь преподобного Исаакия стала продолжением духовного подвига, начатого еще его предшественниками, великими оптинскими старцами.
3: Церковь верит,
5: что святые выступают ходатаями за нас перед Господом. Мы просим их о молитвенной помощи и заступничестве. И сегодня обращаемся к преподобному Исаакию Оптинскому. Святой праведный Исаакий, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Перу французского композитора Клода Дебюсси принадлежит цикл из 24 фортепианных прелюдий, каждая из которых имеет художественное название. Чаще всего в музыке этих пьес изображаются картины природы, например, вереск, ветер на равнине, шаги на снегу и многие другие. Но есть и звуковые портреты. Так, к последним относится одна из самых известных композиций Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна». Название прелюдии было заимствовано из одноименного произведения французского поэта XIX века Леконта де Лиля. Образ юной красавицы со светлыми волосами часто используется в искусстве как символ невинности и чистоты. Однако, по некоторым свидетельствам, Дебюсси изобразил вполне реальную героиню, свою первую любовь, которой была русская девушка. Матерью этой молодой особы являлась известная меценатка, близкая подруга Петра Ильича Чайковского, Надежда Филаретовна фон Мек. В 1880 году 18-летний Дебюсси поступил на должность домашнего пианиста и учителя в семью Надежды Филаретовны. Именно там он познакомился с русской музыкой, которая оказала огромное влияние на его будущий композиторский стиль. Дебюсси полюбил одну из дочерей госпожи фон Мек, Софью, и просил ее руки, однако не получил согласия. Опечаленный музыкант вернулся в родную Францию, но воспоминание о светлой юношеской любви навсегда сохранилось в его сердце и нашло отражение в творчестве. «Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси прозвучит в исполнении Алексея Любимова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «От мнящихся же быть и что, и кови некогда беша, ничтожими разнствует.
3: И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
2: «Помнимо, еще и почахся се истое сотворите».
1: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50-го года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, «эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более». То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый Дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении, хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. Мой образ мысли и чувств мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Зоя Ускова. Психолог, писатель, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Как-то на паре в институте преподаватель стал показывать нам иконы Христа одну за другой. Сюжет был общий. Христос смотрит на нас. Благословляющий жест. В левой руке раскрытое Евангелие. Задача была, как говорится, найти 7 отличий. Например, где-то он в полный рост, где-то по пояс, где-то в венце, где-то на троне. Наконец вспомнили, что наш предмет – древнерусская литература, и стали обращать внимание на текст раскрытого Евангелия. А он все время был разный. «Как вы думаете, о чем это говорит?» – спросил учитель. Мысль эта меня заинтриговала. После я продолжила отмечать для себя, какой текст мне встретится на очередной иконе. В родном ли храме, в музеях, в поездках по другим городам. В монастырях я собирала богатый урожай. Новая цитата, новая строчка в моей записной книжке. Повтор, ставлю палочку. Вот что у меня вышло в итоге. Разброс цитат не такой уж большой. Есть несколько, так сказать, лидеров. Давайте я вам о них расскажу. Самой частой оказалась цитата «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Что понятно. Кажется, все, что говорит нам Христос, все это про любовь. Любовь и есть новая заповедь, то есть как раз Новый Завет. Сама книга так и называется. Логично, что авторы решили раскрыть ее на этом месте, правда? Другой известный отрывок «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Это тоже про любовь, но по-другому. Там Христос говорил нам о любви друг к другу, а здесь Он говорит о своей любви к нам. Это Христос-утешитель, тот, к кому хочется прийти отдохнуть, тот, кто дарит покой. Тогда и нам становится яснее, как исполнять ту самую новую заповедь – как любить друг друга. Чуть реже, но тоже встречалась цитата «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Эта фраза призывает к мужеству. Вот мы пришли к Христу, уставшие, выдохнули, побыли с Ним рядом. Теперь нам нужно возвращаться к своим делам, к своим близким, к самим себе и к своей жизни. Мы только что узнали, почувствовали, каково это – быть с Богом. И теперь Он просит нас не терять это, когда мы выйдем из храма или закончим молитву. Последняя надпись, о которой я скажу – «Аз есмь свет миру», то есть «Я – свет миру». Это Христос рассказывает нам о себе. Вот передо мной Бог, и Он рассказывает мне о себе. Тут я напрочь выпадаю из времени, уже не думаю, что мне нужно делать сегодня, завтра. Я вся в этой встрече, я растворяюсь в ней, или наоборот, собираюсь. Это чистое присутствие, чистое здесь и сейчас, наедине с Богом и наедине со всем миром, потому что Бог светит всему миру. Не вообще светит, а прямо сейчас. Прежде чем закончить, мне нужно сказать вот что еще. На многих иконах Христос держит Евангелие просто закрытым. Что это значит? Авторам не хватило фантазии? Или почерк был плохой, решили ничего не писать? Мне кажется, это про то, что закрытая книга – это всегда тайна. Видите, как по-разному мы можем встретиться с Христом? В любви, в усталости, в мужестве. Все это Христос. Вся Его полнота всегда останется для нас недоступной. Мне кажется, закрытая книга – про это. Христос сам – книга жизни. На какой странице я открою эту книгу сегодня?
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Макарий, в миру Михаил Гневышев, епископ Вяземский, родился в 1858 году в Симбирской губернии, но более 25 лет его жизни связаны с Киевом. Там он получил высшее богословское образование, женился и принял священнический сан. Преподавал, стал известен как блистательный проповедник. В 1908 году отец Михаил овдовел, принял монашеский постриг с именем Макарий и вскоре был переведен в Москву. Здесь он успел побывать настоятелем двух монастырей – Высокопетровского и Новоспасского. Через несколько лет архимандрита Макария возвели в сан епископа и назначили праведника.

13 арестантами вывезли его под Смоленск. Заключенных расстреливали по очереди. Епископ был последним. Он молился с четками в руках и благословлял каждого приговоренного. «С миром отыди». По словам святейшего патриарха Кирилла, подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна оживотворять не только церковную жизнь, но и жизнь всего нашего народа. Вспоминая владыку Макария, епископа Вяземского, мы просим: «Святой мученик Макарий, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Зажечь свет в доме для нас сегодня не проблема. Щелчок выключателя, и от темноты не остается и следа. А ведь когда-то давно осветить жилище было делом непростым. Как же обходились без электричества наши предки? С древних времен существовали восковые свечи. Однако в быту они применялись редко, использовались, как правило, во время богослужений в храмах и монастырях. В летописях, к примеру, сохранилось свидетельство о том, что в 1150 году смоленский князь Ростислав Мстиславович отправил на посвет Святой Богородицы из двора своего 8 капий воску, то есть около 650 килограммов. Основным же источником света в жилище служила лучина – длинная сухая щепа, чаще всего березовая, иногда кленовая, дубовая или осиновая. Лучину откалывали от полена с помощью косаря – специального ножа с обрубленным кончиком. Перед этим

0: сено распаривали над чугунком с кипящей водой. Нащипанную лучину тщательно просушивали, и только после этого ее можно было использовать. Лучину, а чаще для более яркого света, сразу несколько, закрепляли в свитце в специальном металлическом зажиме. Под него ставили емкость с водой, чтобы уберечься от пожара. Кроме того, вода отражала свет и усиливала его. В деревнях и селах лучину использовали вплоть до конца XIX века. Именно об этом времени писал преподобный схиигумен Иоанн Алексеев в своем труде «Письма Валаамского старца». В то время керосина не было еще. По ночам в избе работали с лучинкой. Я наблюдал за огнем, лучинку вставлял в светец, а угольки падали в приготовленный ушат с водой. Люди, более обеспеченные, могли позволить себе сальные свечи. Их отливали из животного жира. Правда, горели они не слишком хорошо, коптили и имели специфический запах. В 30-х годах XIX века появился стеарин – химическое вещество, по свойствам напоминающее воск. Свечи, изготовленные из стеарина, горели лучше сальных. Однако и стоили дороже, поэтому пользовались ими в основном представители высшего света. В 1837 году указом императора Николая I открылось Московское общество по производству стеариновых свечей. Когда в 1853 году появились керосиновые лампы, это казалось настоящим техническим прорывом. Такую лампу легко было переносить с места на место, да и света она давала намного больше, чем лучина или масляные светильники. Минус, пожалуй, был только один – керосин стоил недешево. Впрочем, несмотря на это, керосинки оставались едва ли не самым популярным осветительным прибором, даже после того, как в 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон изобрел электрическую лампу накаливания. В 30-е годы 20 века в России такие лампочки появились в каждом доме. Со временем электрическое освещение в домах перестало казаться чудом и стало обыденностью, элементом повседневного комфорта, без которого сегодня сложно представить нашу жизнь.
1: Сюжеты.
2: Староста храма великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе в Севастополе Николай Яковлев.
3: Расскажу удивительную историю в храме великомученика Георгия Победоносца. Так как староста был один в храме в летний день, зашла в храм женщина с внуком, а внук был в кадетской форме помолиться. И так получилось, что я говорю: «Воин, пойдем с тобой звонить в колокола?» Он говорит: «А можно?» И мы пошли, звонили в колокола. Настроение хорошее, а он в кадетской форме. И я спрашиваю мальчика, я говорю: «Ты, наверное, хочешь стать военным моряком?» Он говорит: «Нет». «Военным летчиком?» «Нет». «А кем?» «Я хочу стать военным пекарем». Я говорю: «Не понял, а как это?» А оказывается, их семья... Эвакуировали их из-под Донецка. И в 23-м году они натерпелись. И мама, и бабушка, да и сам мальчик. И он рассказывает, приехал на большой машине с пекарни дядь Леша и всем жителям этой деревни делал горячий хлеб. Ну, конечно, воинам и жителям, а там в основном остались женщины и дети. А детям пирожки с вареной сгущенкой и с мясом. И вот этот малыш говорит: «А я хочу стать военным пекарем, освобождать детей и кормить их пирожками с вареной сгущенкой и с мясом». Я не знаю, как у меня слезы не брызнули из глаз. Ну, нельзя ж при мальчике, надо сдержаться. И думаю, какая глубина. Вот она, наша истинная Россия. Вот та опора, на которую мы обопремся и победим всех наших недругов.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Я пережил первую, самую лютую зиму ленинградской блокады. В начале сентября 1941 года меня, больного, забракованного двумя медкомиссиями райвоенкомата, срочно вызвали повесткой в паспортный отдел городской милиции на площадь Урицкого и велели покинуть город. Но из Ленинграда я не уехал. Я жил, что называется, на волоске от тюрьмы и смерти. А как же, спросят меня, я жил без карточек? Ходил на Мальцевский рынок. Настоящее, несомненное чудо совершилось со мной в один из первых дней, когда я забрел на эту крохотную толкучку на улице Некрасова в слабой надежде что-нибудь купить. Ничего не продавал, не выменивал, просто стоял и смотрел. И вот подходит ко мне парень в кожаной тужурке. Таких я не видел, пожалуй, со времен гражданской войны. В полголоса говорит: «Отойдем в сторону». Я отошел к подъезду. «Предъявите ваш паспорт». «Паспорта у меня с собой нет». «Где же он?» «Дома». «А где ваш дом?» «Здесь, близко, на улице Восстания, 22». «Хорошо, идемте». Шел я не то чтобы спокойно, а твердо. И всю дорогу молился: «Вразуми, Господи, помоги, огради меня от дурного, спаси и сохрани, научи этого человека доброму, да будет воля Твоя». На углу Знаменской и Бассейной парень остановился: «Ладно, идите». И пошел в сторону. А я пошел домой. И, став на колени, долго молился, благодарил небо за дарованную мне жизнь. Почему, скажите, этот в кожаном пошел в сторону? Кто, кроме Бога, мог внушить ему этот внезапный, ничем как чудесным наитием необъяснимый порыв? Впрочем, и вся эта долгая черная зима разве не была для меня одним сплошным чудом?

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Среди песнопений, которые исполняются на богослужении в православных храмах, есть одно необычное песнопение, которое можно назвать своеобразной молитвой о певчих. Я хочу рассказать вам о великопостном светильне седьмого гласа, который начинается словами «Воздвигни мя, Господи, к Твоему песнопению». Светильное – это короткие молитвословия, которые поются на каждой вечерней службе почти в самом ее конце. В древности время исполнения этого вида песнопений приходилось на рассвет, когда небо начинало светлеть. Отсюда и такое красивое название – светилен. Всего великопостных светильнов 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов. Они меняются от недели к неделе и так и называются – светилен первого гласа, светилен второго гласа и так далее до 8. За один Великий пост исполняется не более 4 светильнов. При этом Великий пост может начаться с любого гласа, не обязательно с первого. Все зависит от того, на какие недели он приходится. Давайте попробуем разобраться, о чем светилен седьмого гласа, и послушаем его в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Первую часть великопостного светильна провозглашает чтец. По-русски начало светильна седьмого гласа звучит так: «Воздвигни меня, Господи, для пения Тебе, и научи меня творить волю Твою, Святой». А вот как первая часть молитвы звучит по-церковнославянски. «Воздвигни мя, Господи, к Твоему песнопению, и научи мя творить и волю Твою, святый». Хор отвечает читающему припевом. Каждому дню недели соответствует свой особый припев. Например, в понедельник припев посвящен ангельским силам. По-русски он звучит так. «Предстательством бесплотных Твоих и спаси меня». Или по-церковнославянски «Предстательствы бесплотных Твоих и спаси мя». Давайте послушаем великопостный светилен седьмого гласа с припевом понедельника.
2: «Воздвигни мя, Господи, к Твоему

Вот такое интересное песнопение, выражаясь математическим языком с двумя переменными. Из всех великопостных светильнов именно светилен седьмого гласа содержит в себе молитву о прославлении Господа через пение. Поэтому эти слова и запомнились мне. Ими я обращаюсь к Богу не только, когда пою в хоре, но и в любых жизненных обстоятельствах. «Воздвигни мя, Господи, к Твоему песнопению и научи мя творить и волю Твою, святый». Давайте еще раз послушаем великопостный светилен седьмого гласа в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Феодор, в меру Владимир Смирнов, родился в 1891 году в Пензенской области. Он получил степень кандидата богословия, работал учителем истории в Саратовской губернии. В 19-20 годах Владимир Смирнов служил в Красной армии в Донской Северо-Кавказской дивизии, инструктором школьного отдела и политотдела. В 21 году он стал священником. Уже через 3 года отец Владимир получил первый срок. В 29-м священника сослали на 3 года в Нарын. Когда он освободился, то продолжил служить в родном Пензенском крае. В 34-м году Смирнов принял монашеский постриг с именем Феодор. Через год он стал епископом Пензенским. Попытка наладить управление Пензенской епархией обернулась тем, что его обвинили в контрреволюционной деятельности и агитации в пользу фашистской диктатуры. На допросах епископ Феодор держался стойко и категорически отрицал обвинения. Через несколько дней был вынесен смертный приговор. По одному с ним делу было расстреляно еще 4 человека. Епископа Феодора причислили к лику святых в 2000 году. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к священномученику Феодору, епископу Пензенскому. Святой мученик Феодор, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божию. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая пречистая дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Вера». И подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
11: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
12: Посмотри, портрет настоящей принцессы.
13: Нет, доченька, это великая княгиня Мария Александровна. Видишь, написано. Нарисовал ее художник Иван Макаров.
12: Но почему же она в короне?
13: Не знаю, что тебе сказать, Наташа. Умеешь ты меня озадачить. С тобой без экскурсовода по музеям просто нельзя ходить.
14: Позвольте, я вам помогу. Я хоть и не экскурсовод, а такой же посетитель Дагестанского музея изобразительных искусств, но разрешить ваше затруднение мне вполне по силам.
13: Ой, помогите, пожалуйста. Интересно узнать, кто прав, я или дочка?
14: Вы обе правы, милые дамы. Великая княгиня – это русский аристократический титул, аналогичный европейскому званию «принцесса». Женщина, которую мы видим на портрете, появилась на свет в семье немецкого герцога и при рождении звалась Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария, принцесса Гессенская и Прирейнская. А вступив в брак с наследником русского престола, стала именоваться великой княгиней Марии Александровной. На портрете она вскоре после свадьбы, это 1841 год. Здесь ее высочеству всего 17 лет.
13: А кто был ее мужем?
14: Александр Николаевич Романов. Он вошел в историю как Александр II, царь-освободитель, отменивший крепостное право в России.
12: А, так значит, принцесса стала царицей. Поэтому она в короне, да?
14: Мария Александровна прожила в России 15 лет, прежде чем ее супруг занял императорский трон. На портрете великой княгини не в короне, а в кокошнике. Это часть русского национального костюма. И декоративный головной убор, и традиционный для России парчевый сарафан символизируют, что немецкая принцесса стала русской.
13: Разве это возможно сменить национальность?
14: Принадлежность к народу определяется не кровью, а любовью. Тут сразу вспоминается история библейской героини по имени Русь. Урожденная язычница, она так прикипела к семье мужа Иудея, что даже после его смерти не оставила свою свекровь Наимень. Сказала ей: «Твой народ будет моим народом, твой Бог – моим Богом». Так и Мария Александровна приняла православие, стала частью семьи Романовых и русской истории.
12: Интересно, а великая княгиня искренне сменила веру или потому, что так было положено?
14: Мария Александровна была искренним человеком. К переходу из лютеранской веры в православие принцесса готовилась ответственно. После первого причастия лицо девушки светилось радостью. Это отметили все, кто присутствовал на богослужении. И в дальнейшем вся жизнь Марии Александровны соответствовала канонам и традициям Русской Православной Церкви.
12: То есть как?
14: Она жила по-христиански. В семье мужа ее полюбили за кротость, а в стране за милосердие. Мария Александровна была равнодушна к роскоши, не любила украшений и охотно занималась благотворительностью. Она содержала огромное количество сиротских приютов и богадельен для одиноких стариков. Супруга Александра II создала в России общество Красного Креста, а во время русско-турецкой войны 1877 года открывала на свои средства госпитали для раненых.
13: Мне кажется, по картине Ивана Макарова видно, что великая княгиня была милостивой. Да, художник смог отразить ее характер.
14: Это правда. Живописцу удалось запечатлеть и внешнюю красоту, и внутреннее благородство великой княгини. С картины на нас смотрит девушка, которая надеется прожить свою жизнь праведно. И сегодня мы знаем, что ее надежды осуществились.
3: Портрет великой княгини Марии Александровны кисти Ивана Макарова можно увидеть в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой.
11: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В каждом цветке, в каждой капле росы есть отпечаток Божьей любви.
1: Это слова философа и богослова 20 века, священника Павла Флоренского. Мысль, высказанная им, созвучна с учением Церкви о том, что, созерцая творение, человек видит руку Творца. Христианская апологетика, раздел богословия, обосновывающий вероучение с помощью рациональных аргументов, одним из доказательств бытия Бога видит телеологический аргумент. Термин «телеологический» греческого происхождения. «Телеос» — «совершенный». «Логос» — «слово», «суждение». Иными словами, суждение о совершенном. Суть аргумента в том, что сложность и целесообразность природы и Вселенной свидетельствуют о существовании Создателя. Об этом еще 3000 лет назад восклицал пророк Давид. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». С мыслью отца Павла Флоренского единодушен и английский философ XIX века Уильям Пейли. Он предложил логическое умозаключение. Всякая конструкция подразумевает конструктора. Великая конструкция подразумевает великого конструктора. Мир – великая конструкция. Значит, должен существовать великий конструктор мира, то есть Бог. Значит, Бог существует.
0: Цитата

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Наверное, неспроста среди священнослужителей так много тех, кто успешно совмещает свое пастырское призвание с литературным. Ведь кому-кому, а уж священнику, на отсутствие материала для творчества жаловаться точно не приходится. Священник всегда среди народа, всегда в гуще событий. К нему идут с радостью и с горем, делятся проблемами и просят совета. Поэтому неудивительно, что батюшки-писатели имеют явное пристрастие к реализму или, другими словами, непридуманным рассказам из жизни. Не стал исключением из этого правила и протоиерей Александр Авдюгин. Его книга «Приходские хроники» – красочный и на редкость точный портрет с натуры нашего не только постсоветского, но уже и постпостсоветского общества. Оказывается, если взглянуть на него через непредвзятую призму православия, можно увидеть много интересного. К примеру, что мы, такие суперсовременные, с ног до головы увешанные гаджетами всех мастей, оказывается, на самом деле совсем недалеко ушли от человека из темного и смутного средневековья. Почему? А потому что, несмотря на все увеличивающуюся мощность процессоров в компьютерах, в головах наших продолжают жить банальные суеверия. А уж в сознании далеких от церкви людей они вообще по непонятным причинам переплетаются с их религиозными представлениями. Любопытный случай в связи с этим описывает отец Александр в рассказе из «Приходских хроник», который называется «Колдуй баба, колдуй дед». Заявилась однажды к нему чуть свет соседка, которую он встретил сонной, в халате и тапочках, с недоумением на лице, ибо соседка набожностью, мягко говоря, не отличалась. Потребовала она от батюшки ни много ни мало молитву Матери Марии. Постепенно выяснилось, что она имеет в виду Богородицу. На вопрос, какую именно молитву Богородицы ей нужно, ведь их много, соседка нетерпеливо махнула рукой и заявила, что все равно какую, главное побыстрее, потому что платок она уже привязала. А в ответ на округлившиеся от изумления глаза священника недовольно пояснила, что потеряла ключи, а чтобы они нашлись, нужно непременно привязать к ножке стула платок и прочитать молитву. Да еще и попеняла батюшке. Темный, мол, вы попы народ, и чему вас только в семинариях учат? Отец Александр, безусловно, поднимает в своей книге важные и острые проблемы, но сам же и предлагает пути их решения. Один из них в том, что священникам и людям, имеющим от церкви пока весьма отдаленное представление, надо просто, как говорится, чаще встречаться. Лучше вживую. Но для начала можно и на страницах книги. Такой, например, как «Приходские хроники» протоиерея Александра Авдюгина. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка наотлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры. В центре Волгограда, неподалеку от областной клинической больницы, издавна бьет родник. Он был обнаружен в 1909 году при удивительных обстоятельствах. Десятилетняя девочка нашла на берегу реки Царицы камень с изображением святого. Когда малышка подняла находку, из-под земли забила вода. В иконе на камне православные узнали образ апостола Иоанна Богослова и осветили источник во имя святого. Ключ стал местом паломничества. После революции 1917 года безбожники пытались засыпать его, но вода пробивалась наружу. Во время Великой Отечественной войны рядом с Иоанновским родником разместился госпиталь. Врачи заметили, что ключевая вода помогает раненым идти на поправку. Однако, когда бои отгремели, власти вновь приказали засыпать источник. Верующие восстановили его в 1994 году. Рядом с родником построили часовню с купальней и храм во имя Иоанна Богослова. Здесь регулярно совершаются богослужения. А после службы волгоградцы непременно набирают святой воды. Источник даже в лютые морозы не замерзает.
1: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных и нравственных вопросах, связанных с развитием искусственного интеллекта. Сегодня у нас в студии доктор технических наук Константин Гнитко. И разговор пойдет о возможностях и границах нейросетей, об ответственном использовании современных технологий и о том, почему правдоподобный ответ машины не всегда бывает истинным.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2 главы послания апостола Павла к Галатам, который

0: Узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
1: Помнимо, еще и почахся сей истой сотворите.
2: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50-го года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более. То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении. Хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. Мой образ мысли и чувств, мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
3: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный, душистый, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги Василия Розанова «Опавшие листья. Короб второй и последний». Сентябрь 1911 года. Толстой удивляет, Достоевский трогает. Каждое произведение Толстого есть здание. Что бы ни писал, или даже не начинал он писать, отрывки, начало, он строит. Везде молот, отвес, мера, план, задуманное и решенное уже от начала. Всякое его произведение есть в сущности до конца построенное. И во всем этом нет стрелы, в сущности нет сердца. Достоевский – всадник в пустыне с одним колчаном стрел, и капает кровь, когда попадает его стрела. Достоевский дорог человеку. Вот дорогого-то ничего нет в Толстом. Вечно убеждает, ну и пусть за ним следуют убежденные. Из убеждений вообще ничего не выходит, кроме стоп бумаги и собирающих эту бумагу. Библиотеки, магазины, газетного спора и, в полном случае, металлического памятника. А Достоевский живет в нас. Его музыка никогда не умрет.
0: Голоса.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. 13 век до Рождества Христова. Египетский плен, где уже 400 лет томится израильский народ, обернулся новой бедой. Фараон отдал приказ убивать всех новорожденных еврейских младенцев мужского пола. Одного из мальчиков мать решилась спасти отчаянным способом. Она пустила его в просмоленной корзине по Нилу, наблюдая издалека за тем, что же будет дальше. А дальше произошло невероятное. Корзину с ребенком заметила дочь фараона, купавшаяся неподалеку. Младенец настолько понравился египетской принцессе, что она взяла его к себе на воспитание. Родная мать мальчика попросилась в кормилицу к ребенку и таким образом получила возможность его воспитывать. Так вырос юноша, который с одной стороны был одним из приближенных фараона, а с другой знал, что он еврей и что народ его страдает. Это был пророк Моисей, человек, которому предстояло вывести иудеев из египетского плена. Исполнить это оказалось очень непросто. Фараон категорически не соглашался отпустить пленников. И каждый его отказ оборачивался катастрофой для Египта. Реки превращались в кровь. Целые города претерпевали нашествие жаб и насекомых. Люди и животные страдали от эпидемий. На страну обрушивался огненный град. Ее покрывала непроницаемая тьма. Но ничто не могло изменить решение правителя, привыкшего владеть евреями как рабами. В конце концов, он прогнал Моисея под страхом смертной казни, запретив ему показываться во дворце. «Хорошо, я ухожу», — ответил на это пророк. «Но знай, что Египет постигнет казнь страшнее всех предыдущих вместе взятых». И в ближайшую ночь предостережение исполнилось. В Египте умерли все младенцы, включая сына фараона. Как такое могло произойти? Известный английский культуролог Говард Харпер предположил, что трагедии невольно способствовал традиционный уклад жизни древних египтян.
1: В египетском обществе к первенцам было особое отношение. Именно на старшем сыне замыкались все экономические, хозяйственные, социальные связи большого семейного клана. Этот статус, дарованный фактом первородства, считался чрезвычайно почетным и ответственным, поэтому в семьях первенцам с младенчества уделялось особое внимание. В числе прочих преимуществ, их старались в первую очередь накормить досыта, даже когда в стране наступал голод. По свидетельству книги «Исход», во время трех дней египетской тьмы, которая предшествовала последней десятой казни, люди не могли передвигаться, поскольку не было видно абсолютно ничего. Никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их, говорится в Библии. Следовательно, египтяне три дня ничего не ели. Когда же, наконец, появилась возможность утолить голод, то первенцев в первую очередь накормили досыта, выделив им самые большие порции. Если допустить мысль, что провизия по какой-то причине за три дня оказалась испорченной, то старшие дети приняли на себя основную дозу токсичных веществ. Вероятнее всего, среди жертв отравления были не только первенцы, но главный удар пришелся именно на них.
0: Но что могло в одночасье сделать еду во всем Египте непригодной? Свой ответ на этот вопрос предложили ученые Американского западного резервного института Кейза. Именно они установили причины внезапной смерти 18 детей в городе Кливленде штата Огайо в 1989 году. В своем расследовании доктор Брюмкриф и его коллеги обратились к открытию чешского биолога Августа Корды, впервые заявившего миру о патогенном воздействии плесневого грибка стахибутриса на организм человека.
1: Лабораторные исследования показали, что причиной гибели детей в Кливленде стала быстротекущая грибковая пневмония, вызванная поражением легочной ткани грибками типа стахибутрис. Это плесневые грибы, которые имеют обыкновение стремительно размножаться при определенных условиях. Во времена египетских казней, а именно в период нашествия саранчи, запасы зерна и кормов для животных у египтян могли быть заражены спорами плесени, которая затем разрослась за трое суток кромешной темноты, поскольку в отсутствие света плесневые грибы развиваются гораздо быстрее.
0: Невозможно утверждать наверняка, что именно грибок стахибутрис стал причиной трагедии, известной миру как десятая египетская казнь. Это лишь одна из научных гипотез. Смерть сына сокрушила сердце фараона, и он позволил евреям покинуть пределы Египта. Так начался исход израильского народа в Палестину, землю, завещанную Богом.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Священномученик Иоанн, в миру Иван Троянский, родился в 1862 году в Воронежской губернии в семье священника. Он получил духовное образование, женился и принял священнический сан. После революции он сотрудничал с обновленцами, так назывался поддерживаемый властью церковный раскол. Но вскоре священник вернулся в лоно православной церкви. В 25-м году отец Иоанн, к тому времени вдовец, стал епископом Акмолинским и Петропавловским. Через 7 лет он был назначен на кафедру в Рыбинск. Но власти не простили ему ухода от обновленцев и вскоре арестовали и приговорили к 3-летней ссылке. По возвращении владыка Иоанн стал епископом Великолукским и Торопецким. Вскоре на него начали поступать доносы. Владыку обвиняли в пропаганде религии и заманивании в храм детей и подростков. Доносчики видели, как священник раздавал малышам конфеты и пряники. Вскоре епископа Иоанна арестовали. Тройка приговорила его к расстрелу. К лику святых новомученика Иоанна причислили в 2000 году. По словам святейшего патриарха Кирилла, вспоминая святых новомучеников, человек тем самым чтит память тех, кто сохранил верность истине и через это остался свободным от тяжких внешних обстоятельств жизни. Мы прославляем священномученика Иоанна, епископа Великолукского, и сердечно просим его, святой мученик Иоанн, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу», и я ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. Дар не по заслугам. Так можно было бы охарактеризовать тему сегодняшней программы. В послании апостола Павла к римлянам, в 6 главе с 18 по 23 стих мы читаем: «Братья, свободные от рабства греху, вы стали рабами правды. Я говорю образно, учитывая вашу человеческую немощь. Когда некогда вы отдали ваши телесные члены в рабство нечистоте и беззаконию, для беззакония, так ныне отдайте ваши члены в рабство правде, для освящения. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от правды. Какой же плод вы тогда получали? Такие дела, которых вы ныне стыдитесь, ибо в конце их смерть. Ныне же, свободные от греха и ставшие рабами Бога, вы получаете такой плод, который дает вам освящение, а в конце – вечную жизнь. Ибо жалование греха – смерть, а дар Бога – вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем». Господь наш Иисус Христос излагал свое учение притчами, то есть образными примерами, взятыми из обыденной человеческой жизни. Так и апостол Павел, будучи опытным душепопечителем, зная о человеческой в кавычках «немощи», излагает свое Евангелие, прибегая к иносказаниям. Сегодняшнее чтение из послания к римлянам предполагает нам размышление о двух образах жизни: о жизни, пожинающей плоды греха, и о жизни, вкушающей плоды правды Божией. Первая – это жизнь под ветхим законом, вторая – это жизнь под благодатью. Крещенные во Христа, мы не под законом, но под благодатью. В таинстве святого крещения верующий во Христа переходит границу между ветхой и новой жизнью. Из ветхого мира они вступают в область нового творения. И если христианин желает удержаться в этом новом бытии, он должен постоянно оправдывать и подтверждать его соответствующей жизненной практикой, то есть образом жизни и поведенческой мотивации. Ни в какой другой книге Нового Завета так подробно не говорится о смысле крещения, как в послании к римлянам. Мы крещенные, мы крестим наших детей. Поэтому для нас так важно знать, какое место крещение занимает в нашей с вами жизни. Апостол Павел пишет о том, что оно означает наш внутренний переворот. И настолько радикальный переворот, что мы можем сравнить его только со смертью. «Все мы, — пишет он, — крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Из этой смерти во Христе возникает таким образом новая жизнь. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. И в новой жизни не должно быть места теням прошлого, таким делам, о которых и вспоминать-то, как пишет апостол Павел, стыдно и страшно. Новая жизнь возникает не потому, что я сам оказался способен сделать как бы в небывшей свою собственную биографию, забыть ее, отречься от нее, но потому, что есть мой Создатель, который в Сыне Своем подарил мне новое начало. Причем так безусловно, что апостол Павел может сказать: «Моя ветхая жизнь закончилась», то есть буквально умерла в очах Божьих. Именно такой смысл предполагает таинство святого крещения. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Не трогай нас, прохожий! Не трогай, поди от нас, а то и убежать будет не на чем».
5: «О чем это ты?»
6: «Эй! Кто там есть? Что случилось?»
5: Оглохли вы там все, что ли? Гониши, чего ты ползаешь? А ну вставай и говори.
4: Не гневайся, батюшка, не виноват я. Как ребята твои на колокольню поднялись, так конь твой словно взбесился. Рваться стал, кружить, а потом и вовсе пал бездыханный. Ничего и сделать не успели.
5: Так вот ты о чем, убогий, говорил. О коне. Убежать будет не на чем. А ну, конюши, беги к ребятам-опричникам. Останови их. Колокол пусть не трогают. И пусть все сюда соберутся, на соборную площадь. Хватит. Погуляли. Выступаем из города. Я так сказал.
6: Позже свидетели тех событий вспоминали, что царь Иоанн Грозный бежал с Пскова, побитый и пристыженный, словно прогнанный врагом. А благодарные псковичи с тех пор особо почитают юродивого Николая. В народе его прозвали «Микола Свят». Блаженный Николай скончался 28 февраля 1576 года и был погребен в Троицком соборе Пскова. Такой чести до сей поры удостаивались лишь псковские князья и архипастыри. Всего через 5 лет блаженного Николая Псковского почитали уже как местного святого. Когда в 1581 году на Псков пошел с войском король польский Стефан Баторий, кузнецу Дорофею явилась Божья Матерь в окружении псковских святых. Среди них был и блаженный Николай. Согласно этому видению, была написана икона Пресвятой Богородицы с предстоящими угодниками. Икона до сих пор особо почитаема и отмечена памятным днем в календаре.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Во всем, что бы ни случилось, укоряйте самих себя. Молитесь со смирением, не оправдывайтесь. Видите, например, соперничество и вражду с другой стороны? Помолитесь с любовью, чтобы ответить любовью на соперничество и вражду. Слышите клевету на себя? Молитесь. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Во сне, в физическом сне тела, человек проводит треть жизни. А сколько времени уходит на сон души? Не проводим ли мы большую часть жизни, грезя наяву? Таким вопросом задается героиня романа Юлии Вознесенской «Путь Кассандры или приключения с макаронами». Действие романа происходит в недалеком будущем. Лжемессия, то есть Антихрист, правит миром. Земляне, кроме тех, кто не принял его печати, большую часть времени проводят в так называемой реальности, в сконструированных компьютерами симуляциях. Юная Кассандра выбрала виртуальный мир рыцарского замка. Однажды она слышит в нем балладу о спящей красавице, которая начинается такими словами: «Состарилась, состарилась принцесса». Удивленная Кассандра прислушивается. В балладе рассказывается, как спящая красавица, проспав положенные 100 лет, проснулась сама, без принца, немощной старухой, которой остается только признать, жизнь ее прошла во сне. Для Кассандры наступает прозрение. «А не похожи ли мы все на эту принцессу из баллады?» — говорит она себе и задается вопросом, почему ей бывает так тоскливо. Кассандра тоскует, сама того не зная, о подлинной жизни, реальной, живой, осмысленной. В финале повести мы радуемся за героиню, но ведь грезить наяву можно не только с помощью технологий. «Душа моя, восстань, что спишь?» — слышим мы ежегодно Великим постом, когда в храмах звучит покаянный канон святого Андрея Критского. Но восстаем ли мы? Пробуждаемся ли? Сон души порой бывает трудно распознать. К счастью, Кассандре это удалось.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 4 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Крыша дома». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это, находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
3: И все приедет от архисинагога именем Иаир.
4: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
3: «И приеди в отечестве свое, и по ним и доши ученицы его».
2: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, Такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку. Ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна. Но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим. Но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.
1: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Углический.
1: Весеннее солнце стояло высоко и припекало уже совсем по-летнему, играя яркими бликами на белокаменных стенах Покровского Угличского монастыря. На его дворе кипела работа. Монахи выносили на солнышко деревянную утварь, тканые ковры и дорожки, отсыревшие за долгую холодную зиму в нетопленных каменных кельях. Дело нашлось для каждого. Самый гумен, настоятель монастыря, с утра взял лопату и отправился на монастырский огород копать грядки. Звали игумена отец Паисий. Именно он в 1482 году основал Покровский монастырь. Несмотря на игуменство, отец Паисий всегда трудился наравне с простыми иноками. Кроткий и смиренный, он любил повторять слова Христа: «Больший да будет всем слуга». И теперь, орудуя заступом на огороде уже несколько часов кряду и то и дело утирая рукавом подрясника пот со лба, отец Паисий даже не думал о том, игуменское это дело или нет. С молитвой

0: «Вот так потеха!» Вместо приветствия обратился он к отцу Паисию. «Сам батюшка игумен на огороде спину гнет. Видно, вправду говорят, плох монастырь, коли сам игумен воду носит». И снова залился громким хохотом. Отец Паисий растерянно смотрел на боярина и не знал, как ответить на его смех. Он лишь смиренно поклонился ему и уже хотел снова взяться за лопату, как конь вдруг встал на дыбы, заметался и сбросил с себя седока. Отец Паисий, ахнув, поспешил на помощь боярину. К счастью, тот не пострадал. Однако от его злого сарказма не осталось и следа. Молодой человек виновато посмотрел на склонившегося над ним в тревоге отца Паисия, а потом, опустив голову, со слезами проговорил: «Прости, отче, видно, наказал меня Господь за то, что посмеялся я над тобою. Божьего человека понапрасну обидел. Вот мне и урок, впредь не стану больше злословить». Отец Паисий ничего не ответил, только кротко улыбнулся и с поклоном отошел от боярина. Злословия и осуждая ближнего, на себя самих гнев Божий навлекаем, говорил Паисий Угличский, молитвенник и смиренный труженик. В начале 15 века русская православная церковь прославила его как преподобного в лике святых.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Угличский.

0: Радио «Вера».
1: Синие обои полиняли, образа, дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. Тем сильна любовь, что она многое преображает. Илья Эренбург.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 4 сентября 1855 года. Императрица Мария Александровна в сопровождении великих княгинь посетила патриаршую резницу и библиотеку. Великие княгини простились с императрицей, а Ее Величество, взяв с собой Алсуфьева, Александра Долгорукую и меня, подробно обозревала терема и 12 маленьких церквей. Вечер я провела у императрицы, которая с большим оживлением и интересом разговаривала обо всем, что она видела утром. И я была удивлена обширностью сведений, которыми она обладает относительно церкви и истории наших царей. Я ей сказала, что, конечно, она первая из русских императриц, родом из Германии, которая сделалась вполне православной не только по сердечному убеждению, но и по глубокому научному знакомству с православием. Императрица ответила мне на это, что ее тетка, императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, также была чрезвычайно предана православной вере и написала даже рассуждение о превосходстве православной церкви над латинским и протестантским вероисповеданием, но что, к сожалению, это сочинение потеряно.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Дорогие Коля и Дашенька, поздравляю вас с рождением сына Алёши. Быть мамой и папой – большая радость и большая ответственность. В мир пришел новый человек. И долг родительский – воспитать его так, чтобы, как цветы, раскрылись его лучшие качества. Сегодня мы адресуем малышу самые лучшие пожелания. Давайте брать пример царя Давида, который, посвящая псалом своему сыну, просил для него у Бога не только личного благоденствия, но и достойного служения народу.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам, Андрей Борисович.
2: Спасибо, Андрей Борисович.
3: Спасибо огромное.
2: А скажите, пожалуйста, какому из сыновей царь Давид посвятил этот псалом?
1: Соломону, сыну Версавии, той самой, которую Давид увел у законного мужа, отправив его самого на войну на верную погибель. Первый ребенок Давида и Версавии умер через неделю после рождения, и пророк Нафан открыл царю, что это трагедия, наказание Божие за совершенное беззаконие. А после того, как псалмопевец горячо покаялся, у него родился Соломон.
3: Тот самый Соломон, который написал знаменитую книгу о любви «Песнь песней»?
1: Да, и не только. Соломон – автор «Экклесиаста», книги «Притчи». Им созданы также несколько псалмов. Это был мудрейший человек. И мудрость его проявлялась не только в творчестве, но и в правлении народом. Во времена Соломона Израиль процветал. При нем был возведен первый Иерусалимский храм, о строительстве которого мечтал его отец.
2: Андрей Борисович, а что за псалом Давид посвятил Соломону?
1: По нумерации в Псалтыре. 71-й.
2: Нет, по содержанию. Интересно было послушать.
1: С радостью прочитаю этот псалом, раз тебе интересно. «Даруй, Боже, царю справедливость твою, правосудие твое царскому сыну. Пусть по правде судит он твой народ и решит справедливо тяжбы бедняков твоих».
3: Ой, Андрей Борисович, простите, что перебиваю. Я просто вспомнила, ведь Соломон действительно прославился как мудрый судья. Еще притчи есть, помните? Про двух женщин, которые делили ребенка.
1: Конечно, помню. Эти женщины, каждая из которых утверждала, что именно она настоящая мать, обратились к Соломону, чтобы тот рассудил их. И царь предложил рассечь младенца пополам. Одна из женщин согласилась на это, а вторая в ужасе закричала, что пусть лучше соперница заберет дитя. Ей Соломон и отдал ребенка.
2: О, а не благодаря ли этому случаю всякий мудрый, оригинальный выход из непростой ситуации стали называть Соломоновым решением?
1: Наверное, подобных случаев во времена правления Соломона было немало, а поговорка действительно появилась благодаря мудрости израильского царя, сына Давида.
2: Андрей Борисович, но вы псалом-то не дочитали? А что там дальше?
1: Да-да, конечно, на чем я остановился? «Пусть с гор благополучие к народу придет». Пусть холмы по справедливости плоды принесут. Пусть он тяжбы обездоленных решит. Спасет детей бедняка, угнетателя истребит. Пусть он живет долго, как солнце из рода в род, пока светит луна. Пусть дождем он прольется на луг, ливнем землю оросит.
2: Но разве человек может жить так долго, как солнце и луна? И уж тем более из рода в род. И что значит «прольется, как дождь»?
1: Понимаешь, псалмопевец, когда писал псалом молитву о своем сыне и его грядущем правлении Израилем, пророчески описал царство Христа. Образ справедливого царя, каким Давид хотел видеть своего сына, стал прообразом Мессии, царству которого не будет конца. И дождь здесь – символ животворящей силы. В некоторых переводах, кстати, эта строка звучит так – «Не зайдет он, как дождь на руно, словно капли, падающие на землю».
2: Так совсем непонятно. Что за руно такое?
1: Ну, тут имеется в виду руно Гедеона. Это ветхозаветный герой, живший в 11 веке до нашей эры. Гедеон должен был поднять еврейский народ на войну с многочисленным вражьим войском. Но прежде чем это сделать, он попросил у Бога чуда, укрепляющего веру. И Господь милостиво откликнулся. среди засухи оросил расстеленное Гедеоном руну, овечью шкуру, так что она была мокрая насквозь. Вот и пришествие Мессии Давид сравнивает с руном Гедеона, с чудом, которое укрепит в людях веру в Бога. А еще этот ветхозаветный образ связывают с боговоплощением и с Богородицей. Есть даже такой иконописный образ Божьей Матери – руно орошенное.
3: Андрей Борисович, а что еще царь Давид пожелал в псалме своему сыну?
1: Что еще? Пусть праведник процветает при нем. Пусть изобилует счастье, пока светит луна. Пусть он правит от моря до моря, от реки до краев земли. Пусть звери пустыни падут ниц пред ним, и враги его пусть лижут пыль. Цари Таршиша и островов пусть везут ему дань. Цари Сабы и Савы пусть дары несут.
2: А что это за страны такие? Таршиш, Саба, Сава.
1: Трудно сказать наверняка, какие конкретно государства носили во времена царя Давида эти названия. Несомненно лишь то, что псалмопевец обозначил крайние точки обширного пространства от Средиземного моря до Африки. Так он поэтически выразил мысль, что царю, о котором рассказывается в псалме, должны поклониться все народы без исключения.
2: То есть он должен завоевать эти страны?
1: Да вовсе нет. Давид рисует образ милостивого правителя. Он спасет тех, кто беден, и заступника зовет тех, кто нищ, кому никто не поможет. Над бедным и нищим жалится он. Обездоленным он поможет. От насилия гнета избавит их. Тяжко видеть ему их смерть. И потом еще важное. Для всех народов он станет благословением, и счастливым его назовут.
3: Правда, важное. Хотела бы я, чтобы для моего сына счастье состояло в возможности послужить людям.
2: Так Андрей Борисович с этого и начал. Именно такого счастья он нашему Алёше и пожелал.
1: Что тут можно сказать? Только вспомнить финал 71-го псалма. «Да будет так, да будет».
4: Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твоего правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать.

0: Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. В 1622 году персидский шах Аббас покорил и разорил Грузию. Завоеватели разграбили монастыри и церкви. Русские купцы в Персии выкупали христианские святыни, похищенные завоевателями. Так купцу Стефану попала икона Божией Матери, которая получила наименование «Грузинская». Он с благоговением хранил святыню, а по возвращении домой передал ее в Черногорский монастырь Архангельской епархии. Икона прославилась чудесами, которые происходили по молитвам к Богородице. В середине 17 века она была принесена в Москву. В городе свирепствовал мор, но по преданию молившимся перед грузинским образом удалось избежать болезни. Ныне икона пребывает в московском храме Живоначальной Троицы в Никитниках. Существует несколько особо почитаемых списков с грузинской иконой Божией Матери. В храме святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе, в Раивской Богородичной общежительной пустыне Казанской епархии. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, обращаясь к Богу, о чуде, пережитом у иконы Богородицы. «Когда я однажды отошел к пречистому образу, рождший тебя, ты сам, прежде чем я встал, стал видим внутри моего жалкого сердца, соделав его светом». Церковь, почитая иконописные образы Царицы Небесной в день прославления иконы, именуемой «Грузинская», молится: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
1: Радио «Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать и обсуждать фрагменты из писем к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
1: Свидание с шедевром.
3: Маргарита, посмотри, какая необычная скульптура. Впрочем, не удивлена. Мы ведь с тобой в Московском музее русского импрессионизма.
4: Да, вижу, Оля. Работа Павла Петровича Трубецкого. Или Паоло Трубецкого, как сам он часто подписывался, потому что был наполовину итальянцем. Он жил и творил в конце 19-го, первой половине 20 века. Скульптурная композиция называется «Мать и дитя».
3: Вообще-то я думала, что импрессионизм – это стиль живописи, а тут скульптура. Неожиданно.
4: Правда, скульптурный импрессионизм – довольно редкое явление. Павел Трубецкой, пожалуй, один из немногих его представителей. Для импрессионизма характерно своеобразное видение натуры. Однако у Трубецкого оно гармонично переплетается с вполне классическими художественными приемами.
3: Я как раз на это и обратила внимание. Фигуры женщины и ребенка, их головы, лица, руки вроде бы выполнены в привычной реалистичной манере, но в то же время скульптура выглядит как будто слегка незавершенной, не до конца отточенной. Кажется, на ней заметны даже вмятины от ладоней мастера, и видно, как двигались его руки. Где-то эти движения резкие, неровные, где-то, наоборот, плавные.
4: И этим контрастом скульптор создал потрясающую динамику. Тем более это поразительно, что материал композиции не мягкая и податливая глина, а довольно непростая для такой работы бронза.
3: Бронза? Никогда бы не подумала. Композиция выглядит легкой, воздушной. А знаешь, Маргарита, ведь эта своеобразная небрежность, незаконченность создает удивительный скульптурный рельеф. Благодаря им с любого ракурса на изваянии видна игра света и тени. Кажется даже, что женщина и мальчик двигаются.
4: Ты права, Ольга. Из-за необычной техники границы скульптуры как бы размываются. Фигуры приобретают внутреннюю экспрессию, можно сказать, оживают. Это свойство работ Трубецкого отмечал живописец Илья Репин. Он называл творчество Павла Петровича искренним, трогательным, а главное – жизненным. Таким и было творческое кредо самого Трубецкого – видеть поэзию жизни во всем, что окружает.
3: Скульптура лиричная, одухотворенная. А кто же они, эти мать и дитя? С кого Трубецкой их лепил? Или это просто фантазия скульптора?
4: Нет, Оля, не фантазия. Павел Петрович запечатлел горячо любимую супругу Элин и их единственного сына Пьера.
3: Чувствуется огромная любовь, с которой скульптор создавал свое произведение.
4: Да. Трубецкого неспроста называли искренним художником. Коллеги-современники утверждали, по работам Павла Петровича можно с большой долей вероятности определить его отношение к модели.
3: А еще почему-то печаль.
4: В 1908 году, буквально через несколько месяцев после того, как скульптор начал работу над композицией «Мать и дитя», его сын Пьер заболел и скоропостижно скончался. Мальчику было всего 2 года.
3: Творчество помогло художнику пережить горе?
4: Помогло. И потом не раз еще помогало. В 1927 году супруга Трубецкого Элин тяжело заболела. Скульптор нашел лучших врачей, пробовали все возможное, чтобы ее вылечить. Однако женщина умерла. Всю оставшуюся жизнь Павел Петрович воплощал в своем творчестве образ любимой жены и сына.
3: А где можно увидеть эти его скульптуры?
4: Ну, например, в итальянском городе Паланца есть монумент работы Трубецкого, мемориал павшим в Первой мировой войне. В одной из его скульптурных групп о женщине с ребенком просматриваются черты Элин и Пьера.
3: И все же, несмотря ни на что, от работы Трубецкого «Мать и дитя» веет светлым настроением.
4: Скульптор говорил, как после ненастья всегда показывается солнце, так и радость всегда побеждает в жизни и творчестве. Трубецкого называли художником-оптимистом, который с детской непосредственностью умел всюду находить красоту.
3: И нас с тобой.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
6: Реестровая запись СМИ
5: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
6: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
7: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
8: Вы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. Здесь молитва. Здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священные писания, переведенные на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души и пытаются сделать так, чтобы вы сами стали воспитателями, вы сами должны себя воспитать, себя обучить с нашей помощью. С помощью Божией, прося у него помощи, и стать воспитателем души человечества. Какая уж это высочайшая задача.
7: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
9: Это новый учебный год, 180-й в жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, вот или хотите, но он 180-й, потому что семинария жива, а значит все живо, все то, что с ней связано. И вот по благословению Владыки мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн Восторговский чтение в нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы отцу Иоанну Восторговскому. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего Владыки, под руководством Владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата, Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, святые святые, и спрашиваю смиренно, вашего свидетельства о благословении на начинающийся новый 180-й учебный год в нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, и спалай Крест. Аминь.
7: По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Духовный авторитет несомненен. Вот, к примеру, что говорит о счастье святитель Феофан Затворник. Он пишет: «Счастьем привыкли называть нечто внешнее, но оно не вовне, а в нас, в состоянии духа». Эту мысль продолжает преподобный Порфирий Ковсоколевит. Почти всю свою жизнь известный афонский старец тяжело болел, но никогда при этом не унывал. Как-то раз одна женщина спросила его, почему он радуется, ведь его здоровье серьезно ухудшилось. Старец Порфирий отвечал ей: «Я болен, но я счастлив. Читай Священное Писание, ходи в церковь, причащайся святых тайн. Одним словом, будь доброй христианкой. Тогда и ты найдешь то счастье, которое ищешь. Когда немного приблизишься ко Христу, обретешь радость в своей жизни». Еще одним проверенным рецептом счастья на страницах книги «Верь и не грусти» поделился с нами доктор Федор Петрович Гаас, знаменитый благотворитель XIX века, девизом которого стали слова «Спешите делать добро». Настоящим счастьем он считал «жизнь ради других». В письме к своему крестнику Николаю Норшину он писал: «Самый верный путь к счастью не в желании самому быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Внимать нуждам людей, заботиться о них, помогая советам и делом. Словом, любить их. Добрые дела доставляют радость, вселяют в душу покой и заставляют забыть печали и тревоги». Пусть после прочтения этой книги одним счастливым человеком на свете станет больше. Такое пожелание есть в предисловии от издателей. Сборник с оптимистичным названием «Верь и не грусти» действительно вдохновляет, дарит надежду и душевные силы, чтобы воплотить проверенные рецепты счастья в жизнь. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Мария Бекетова. Отрывок из биографического очерка «Александр Блок». Когда венчание кончилось, молодые долго еще прикладывались к образам, и никто не посмел нарушить необычайного настроения этих божьих детей.
1: Слово «венчание» имеет древнеславянские корни и происходит от исконно русских слов «венец» и «венок». В православии венчанием называется одно из церковных таинств, в котором Господь соединяет двух любящих друг друга людей брачным союзом. При его совершении жених и невеста дают обет взаимной верности и получают благодать Святого Духа на создание семьи и рождение детей. При этом им на головы возлагаются венцы, которые обозначают славу и царское великолепие, коими чествуют молодоженов. Однако венцы являются также символом смирения, терпения и даже страдания новой семьи. В дореволюционной России церковный брак обладал полной юридической силой. Сегодня же венчание не осуществляется без оформления гражданского брака.
2: Часть

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Сегодня имя писателя Ивана Шедловского малоизвестно в России. А между тем его биография – часть славной истории Белогорья. Иван Николаевич родился 27 ноября 1816 года в селе Грушевка Белгородской губернии в семье небогатого дворянина. Получил юридическое образование в Харьковском университете и был определен на службу в Санкт-Петербург. В северной столице познакомился с Достоевским. Молодые люди проводили время в беседах, о которых Федор Михайлович позднее вспоминал. Сколько поэзии, сколько гениальных идей. Талант Шедловского отразился в литературном творчестве. Иван Николаевич сочинял стихи и пьесы, писал статьи по истории Русской Православной Церкви. В 50-х годах 19 века он отправился в Валуйский Николо-Успенский монастырь с намерением принять иноческий постриг. Прожил там больше года послушником, затем по совету духовника вернулся в родную Грушевку, где занялся просвещением крестьян. Документальные свидетельства о незаурядном жителе Белогорья бережно хранятся в Белгородском литературном музее.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
5: Он стал главным мудрецом при дворе могущественных царей, разгадывал тайны снов и предсказывал грядущие события, но ни почести, ни угроза смерти не заставили его изменить своей вере. О пророке Данииле узнают герои программы «Вопросы веры» Фомы в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Желание единства с окружающими – это естественное желание человека. Однако нередко, когда мы пытаемся его достичь, возникает напряжение. Мы либо пытаемся переделать других под себя, либо чувствуем себя чужими, потому что не вписываемся в общую схему. Каким же путем к единству предлагает идти христианская традиция? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из второй главы послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: «От мнящихся же быть и что, и кови некогда беша, ничтожими разнствует».
8: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».
7: «Помнимо, еще и подчахся сей истой сотворите».
6: Чтобы понять смысл только что прозвучавшего отрывка, необходимо вспомнить ситуацию, которая сложилась в церкви во времена проповеди апостола Павла. Один из важных вопросов, который волновал тогда верующих, нужно ли язычникам, принявшим христианское крещение, соблюдать, ко всему прочему, постановление закона Моисеева. Именно этот вопрос был на повестке Первого Церковного Собора, который состоялся в Иерусалиме около 50 года по Рождеству Христову. Апостолы собрались все вместе, чтобы обсудить эту важную проблему. Об этой встрече и упоминает сегодня Павел. Сам он был противником соблюдения иудейского закона. И вот он говорит, что встречался с Иаковом, Кифой, то есть Петром, и Иоанном. Он называет их столпами, то есть опорами всей церкви, а также знаменитыми, то есть особо почитаемыми церковными лидерами. Иаков, Петр и Иоанн проповедовали иудеям, а потому они лояльно относились к закону Моисея. Более того, они могли потребовать у Павла, чтобы и он в своей проповеди о Христе призывал людей обрезываться и соблюдать другие постановления ветхозаветных писаний. Однако, как говорит Павел, эти знаменитые апостолы не возложили на меня ничего более. То есть, вникнув в ситуацию миссионерской работы Павла, они приняли его способ проповеди Евангелия. Писание подчеркивает важный момент. Они пришли к такому выводу, узнав о благодати, которая сопровождала проповедь Павла. Духовный опыт позволил им увидеть, что через Павла действует тот же самый дух, что и через них самих. Поэтому, как читаем сегодня, они подают Павлу и его соратнику Варнаве руку общения, то есть признают полное равенство в служении, хотя внешне по форме их проповедническая работа отличается друг от друга. Павел обращается к необрезанным язычникам и говорит с ними на их языке, а Иаков, Петр и Иоанн обращаются к обрезанным иудеям и говорят с ними на их языке. Так Писание указывает на то, что истинное единство в церкви не требует одинаковости. Истинное единство основывается на признании того факта, что нас всех объединяет благодать Божия. Но в каждом она действует уникальным образом, в зависимости от его уникальной ситуации. Это похоже на оркестр. Каждый инструмент звучит в нем по-своему. Вот так и в церкви. Есть разные призвания, разные пути, разные ситуации, но один дирижер – Бог, который наполняет церковный организм, свое тело, Духом Святым. Попробуем применить эти слова к своей ситуации. Нам почему-то часто кажется, то, что подходит для меня, должно обязательно работать и для окружающих. Мой образ мысли и чувств, мой способ вступать в общение с другими людьми, с самим собой, с Богом, мои привычки выражать свою веру, мой уклад духовной жизни. А потому нам порой весьма мучительно признавать инаковость тех, кто рядом. Особенно если эти люди зависят от нас, если мы для них знаменитые, как Иаков, Петр и Иоанн для Павла. Нередко, пользуясь таким авторитетом, мы пытаемся навязать человеку свое видение. Мы искренне считаем, что так ему будет лучше. Возможно, иногда это действительно так, но тем не менее не следует забывать, что и первоверховные апостолы не требовали от Павла, чтобы он стал их копией в таком важном деле, как дело проповеди. Благодать Божия подсказала им уступить, не давить, дать Павлу свободу действий. В результате церковь открыла свои двери всему миру. Вот так и нам порой следует признать, что в рамках единой истинной веры во Христа существуют разные пути. И хорошо бы нам учиться уважать путь другого человека, даже если он нам не очень понятен. Искать общее не во внешнем, а в той благодатной силе, которая влечет всех нас искать Бога и совершать спасение своей собственной души.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В центре современного Воронежа, на Адмиралтейской площади у самого берега реки, стоит молчаливый свидетель зарождения российского флота, не раз повидавший царя Петра Великого, Успенский Адмиралтейский храм. Первое документальное упоминание об Успенской церкви на берегу реки Воронеж относится к концу XVI столетия. Тогда храм был еще деревянным. В 1600 году по указу царя Бориса Годунова вокруг храма возвели монастырь, тоже деревянный. Обитель страдала от весеннего разлива реки. Вода подбиралась к храму и монастырским строениям и подтапливала их. Мокрые бревна гнили и разрушались. Главным образом, из-за этого в 1690 году монастырь решили отстроить заново, но из камня. Первым каменным строением обители стал новый Успенский храм. Возвели его по тогдашним меркам быстро, за 5 лет. Закончили строительство в 1695, а через год в Воронеж приехал молодой царь Петр I закладывать корабельные верфи. Место рядом с Успенской церковью показалось ему самым подходящим. Без промедления развернулись работы. Рядом с монастырем построили слободу с домами для корабельных мастеров. Там же обосновались ближайшие сподвижники царя – Александр Меньшиков, Федор Апраксин и Никита Зотов. На острове посреди реки возвели Адмиралтейство. По обе стороны от обители протянулись верфи. Такое шумное соседство мешало уединенной молитвенной монашеской жизни. Тогда решением царя монахов Успенского монастыря переселили в соседнюю Алексеево-Акатову обитель. Монастырские строения снесли и оставили только Успенскую церковь. Она стала Адмиралтейской. Петр I, приезжая на верфи, посещал богослужение в Успенском храме и, по сохранившимся свидетельствам, даже пел там на клиросе. В 1711 году работы на воронежских верфях прекратились. Слобода корабельщиков опустела, и спустя несколько лет дотла сгорела во время пожара. А Успенский храм остался. В начале 19-го столетия к нему пристроили колокольню и трапезную. После прихода советской власти Успенской церкви удалось продержаться до 1940 года. Тогда храм закрыли для верующих и разместили в нем городской архив. Однако после того, как в 1963 году во время весеннего паводка подвал залила вода, архиву пришлось спешно выехать. Сохранилась фотография, на которой Успенская церковь, словно остров, стоит, окруженная водой. К началу 1990-х годов состояние храма было настолько плачевным, что жители Воронежа организовали комитет по спасению Успенки. Восстановительные работы в храме начались в 1994 году и завершились спустя 2 года. К 300-летнему юбилею российского флота. Отреставрированную церковь передали Воронежской епархии. Впервые за несколько десятков лет в Успенском храме возобновились службы. Там и сейчас многое напоминает о его адмиралтейском прошлом. В церкви хранится старинный Андреевский флаг, а рядом с ним икона святого

0: воина адмирала Федора Ушакова с частицей мощей. При храме действует музейная экспозиция, посвященная военно-морскому флоту России, начиная с петровских времен. Успенская Адмиралтейская церковь, старейшая в Воронеже, это место, где можно прикоснуться к истории и найти умиротворение в молитве.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда человек родится, весь мир радуется, и только сам младенец плачет. Но жить нужно так, чтобы когда человек умрет, весь мир плакал, и только он радовался. Патриарх сербский Павел.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. «Не позволь себе сказать, завтра, после займусь этим, а сейчас же приступи к делу. Отложи на время заботы все без исключения, отложи только на время. После опять возьмешься за обычные дела, только теперь прекрати их, выкинь их из рук, выбрось их и из мысли. Вот ты стоишь теперь у своего сердца, пред тобой твой внутренний человек, погруженный в глубокий сон беспечности, нечувствия и ослепления. Начинай будить его. Ведь одно из двух – или вечно погибать, если так останешься, или покайся и обратись к Господу. Посмотри, все уже пошли ко Господу, а тот обратился, и другой, и третий. Чего же ты стоишь и медлишь? Молись, чтобы Бог осветил твой труд над твоим окаменелым сердцем, чтобы сам Он пришел, умягчил и разбудил твою спящую душу. Изреки то, что на душе, и свою кровную нужду открой словом простым, детским, кротким. Не умствуй, не сочиняй молитв. Бей непрерывно в двери милосердия Божия».
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Ближний Восток – регион уникальный, поскольку, несмотря на все военные и политические конфликты, продолжает оставаться землей со множеством библейских святынь. Здесь вы сможете найти места, являющиеся свидетелями событий, о которых рассказывается в Священном Писании и которые произошли несколько тысяч лет назад. Если вы вдруг надумаете посетить Иорданию, обязательно постройте свой маршрут так, чтобы побывать на горе Нево или Небо, который находится к востоку от Мертвого моря в 7 километрах от города Мадаба. Нево – место уникальное с библейской точки зрения. Согласно Священному Писанию, вершина этой горы стала пристанищем для величайшего святого Ветхого Завета – пророка Моисея. Пророку Моисею Богом было поручено освободить еврейский народ из египетского рабства и привести в землю обетованную, регион, часть которого сегодня занимает государство Израиль. Путешествие евреев из Египта в Палестину продолжалось 40 лет. Таков был замысел Бога, чтобы в землю обетованную пришли только те евреи, кто не помнил египетского плена и не был носителем рабского самосознания. Не суждено было войти в Палестину и пророку Моисею. Перед самой кончиной святого Бог повелел ему взойти на гору Нево и с ее вершины посмотреть на землю обетованную. После этого пророк Моисей умер, а его тело чудесным образом исчезло. В Библии, в послании апостола Иуды, не предателя, а другого, которого именовали еще Фаддеем, говорится, что за останки Моисея бились между собой архангел Михаил и дьявол. Нет сомнений, что именно отсюда, с вершины Нево, Моисей созерцал Палестину. Гора Нево представляет собой точку, позволяющую увидеть всю Святую Землю. Если глядеть на запад, то можно в ясную погоду рассмотреть отсюда Вифлеем и Иерусалим. С библейских времен к вершине горы Нево стремились люди, желавшие почувствовать святость этого места. В IV веке, по Рождестве Христовом, на Нево была построена маленькая церковь в честь пророка Моисея и в память о последних мгновениях его земной жизни. Со временем храм на вершине Нево был преобразован в монастырь. Из-за исламского нашествия к XVI веку обитель опустела и была полностью разрушена. Монашеская жизнь возобновилась здесь только в первой половине XX века стараниями католической церкви. Именно ее священнослужители и ученые устроили на Нево археологические раскопки, в ходе которых были найдены остатки древних построек. Благодаря этому удалось восстановить историю пребывания на Нево православных монахов. Найденные объекты и новопостроенный храм в честь архангела Михаила католики объединили в так называемый «Мемориал Моисея» – комплекс зданий на вершине горы. Надо сказать, что католики сегодня не только не препятствуют православным посещать вершину Нево, но выступили инициаторами учреждения в 1976 году совместного с Иерусалимской православной церковью литургического фестиваля. Проводится он ежегодно 4 сентября. В этот день со всех концов Иордании, а также из иных стран, сюда съезжаются православные и католические паломники. Православным священнослужителям предоставляется право отслужить литургию в главном храме Мемориала Моисея. В течение года в нем по большей части служат католики. Для всех паломников устраивается экскурсия по главным объектам мемориала. Особое внимание приехавших привлекает металлический крест с прикрепленным к нему медным змеем. Это библейский символ. При помощи медного змея пророк Моисей исцелял евреев от укусов змей во время их путешествия по пустыне. Кроме духовного и культурного удовлетворения, паломники получают и вполне ощутимое подкрепление телесных сил. В день литургического фестиваля, после богослужения, всех приехавших на Нево обычно угощают чем-нибудь вкусным, например, традиционными восточными сладостями. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о горе Нево и празднике пророка Моисея, который там ежегодно проходит 4 сентября.

православия.

Сегодня, 4 сентября, Церковь вспоминает преподобного Исаакия I Оптинского, священномученика Макария, епископа Вяземского, священномученика Феодора, епископа Пензенского, священномученика Иоанна, епископа Великолукского и Торопецкого. Также в этот день Церковь чествует грузинский образ Божией Матери. Преподобный Исаакий в миру Иван Антимонов родился в Курске в 1810 году в купеческой семье. Юноша был скромен, добр, сдержан и прост. Он помогал отцу в торговых делах, а сам размышлял об уходе в монастырь. В 36 лет Иоанн поступил в скит уже знаменитой тогда Оптинской пустыни под духовное руководство оптинского старца преподобного Макария, а позже преподобного Амвросия. Иоанн был строг к себе, не делал поблажек ни в чем, ни в молитве, ни в работе, ни в пище или отдыхе. Особо все отмечали отсутствие в послушнике честолюбия. Он принял монашество с именем Исаакий, а через несколько лет Исаакий стал настоятелем Оптинской пустыни. В течение 30 с лишним лет вел он монастырь, продолжал благоустройство обители, строительство и расширение хозяйства. Так Оптина пустынь во второй половине XIX века стала одним из процветающих монастырей России. При этом архимандрит Исаакий не забывал о попечении над духовной жизнью обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь преподобного Исаакия стала продолжением духовного подвига, начатого еще его предшественниками, великими оптинскими старцами. Церковь верит, что святые выступают ходатаями за нас перед Господом. Мы просим их о молитвенной помощи и заступничестве. И сегодня обращаемся к преподобному Исаакию Оптинскому. «Святой праведный Исаакий, моли Бога о нас».

0: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
1: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: Святителя Спиридона Тримифонского легко узнать на иконах. Он изображен в шапочке из ивовых прутьев. Такие в древности носили греческие пастухи. Этот святой помогает даже упорным скептикам поверить в чудеса. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Спиридоне Тримифонском и повести Олеси Николаевой «Корфу». Место действия – Греция. Время действия – 4 век по Рождестве Христовом. Спиридон жил на Кипре в IV веке, во времена царствования Константина Великого, и был простым пастухом. Земляки избрали Спиридона первым епископом кипрского города Тримифунта. Святитель Спиридон с большой любовью заботился о своей пастве. Он прославился прозорливостью и чудесами исцеления неизлечимых больных. В середине 15 века нетленные мощи святого Спиридона Тримифунтского были перенесены на греческий остров Корфу, где они и по сей день находятся в городе Керкера. В храме святого Спиридона побывала и наша современница, писательница Олеся Александровна Николаева, рассказав об этом в своей повести «Корфу».
3: Я так люблю святителя Спиридона и столько раз чувствовала его любовь, защиту и помощь, что живо ощущаю его присутствие в моей жизни. Молитвенно позовешь его, он откликнется. А теперь, здесь, в Керкере, приближаясь к его мощам и стоя перед ними в ожидании, когда их откроют, я испытываю радость встречи.
2: Олеся Николаева приехала на Корфу еще и с редакционным заданием от литературного журнала написать несколько рассказов о любви. В результате появилась повесть «Корфу», где переплелись несколько трогательных семейных историй, и одна из них – из жизни святого Спиридона Тримифунтского.
3: В житии святителя Спиридона сказано, что он был женат, и жили они с женой благочестиво, родив дочь. А потом жена умерла. Когда жена умерла, у святителя Спиридона осталась на руках дочка, сирота Ирина. Он растил ее, заботился, болел за нее душой, как все добрые родители. А потом и она умерла, как сказано, в расцвете лет. Значит, земная жизнь святителя была полна горя, и много в ней было того, что можно пережить только великим страданием и терпением.
2: В 325 году от Рождества Христова святитель Спиридон, человек не книжный и, может быть, даже и вовсе не ученый, стал участником первого Вселенского собора в городе Никея. На церковный собор съехались епископы со всех концов Римской империи. Они спорили между собой, пытаясь переложить понятие «троица» на язык философских терминов. Тогда святитель Спиридон взял глиняный кирпич, сжал его в руке, и совершилось чудо. Из кирпича взметнулся к небу огонь, вниз истекла вода, а на ладони осталась глина. Так епископ в пастушьей шапке без лишних слов объяснил, как единое может иметь три разных сущности. Святитель Спиридон и сегодня продолжает совершать чудеса.
3: Про святителя Спиридона на Корфу по сей день ходят легенды, будто он, пребывая телесно в своем храме, во время литургии поворачивает голову в сторону Святого Престола, а по ночам ходит. Ему часто меняют облачение, и подошвы расшитых тапочек оказываются стоптанными. Кроме того, известно множество свидетельств, когда он исцелял безнадежно больных.
2: Мощи святого Спиридона Тримифунского обладают уникальным свойством. Их температура 36,6 градусов. Святитель Спиридон словно не покинул земную жизнь 17 столетий назад, а остался с нами, чтобы помогать и защищать. И в этом великое чудо любви святого Спиридона к людям, для которой не существует времени и вообще никаких преград. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Постоянно, ежедневно, ежечасно Бог посылает нам людей, обстоятельства, дела, с которых должно начаться наше возрождение. Священник Александр Ельчининов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Вечером самое время задаться вопросом: каким был день? Радостным или печальным? Посеяли ли мы сегодня что-то доброе и есть ли плоды? Джой, героиня романа «Запутанная паутина», написанного канадской писательницей Люси Монтгомери, из двух этих вопросов задается только первым. С самого раннего детства девочка завела обычай коллекционировать счастье. День выдался радостным, значит, вечером Джой опустит в кувшин горсть лепестков. Но однажды героиня спрашивает себя: а стоит ли делать этот кувшин средоточием жизни? Вот он наполнен почти доверху. Чем? Сухими лепестками. Лепестки бесспорно красивы, нежны, многоцветны. Но они не прорастут. Никогда они не принесут плода. Жизнь, золотка, она ведь не для того, чтобы только собирать. Нужно, милая, сеять. Вспоминает Джой слова своей бабушки. Сейте каждый день добродетели исполнением евангельских заповедей. А вечером смотрите, сколько пшеницы собрали вы, а плевелы, то есть сорняки, очищайте покаянием, советовал преподобный Макарий Оптинский, известный русский святой XIX столетия. Героиня романа «Запутанная паутина» решает поступать именно так. Нельзя жить только ради того, чтобы накопить побольше счастливых воспоминаний, думает она. Лучше сеять добрые слова, мысли, дела. Они дадут плод.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года. Освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию!
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. У Христа были крайне непростые и очень неприятные отношения с представителями официального иудаизма. Поначалу Спасителя принимали в синагогах, он мог там проповедовать, но постепенно ширилось непонимание и неприятие Христовой проповеди среди считавших себя знатоками закона фарисеев. И Спаситель вынужден был уйти из синагог на улицу. Но несмотря на это, находились те высокопоставленные иудеи, которые обращались ко Христу за помощью. Самый известный из них – начальник одной из синагог Иаир. О нем и о его вере повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 и 6 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем.
2: И все приедино тархи синагога именем Иаир.
3: И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
2: «И приеди в отечестве свое, и по нем идоши ученицы его».
1: Ни для кого не секрет, что отчаяние толкает людей к совершению странных, необдуманных и неразумных поступков. Нет сомнений, что обращение Иаира ко Христу было следствием отчаяния. Его дочь умирала, врачи ничем не могли ей помочь, и он вспоминает о Спасителе. Ведь Иаир не мог не слышать о чудесных исцелениях, совершаемых Христом. Господь мог бы задать массу неприятных вопросов Иаиру о его вере. Но Христос не стал этого делать. Во-первых, невозможно представить, чтобы Спаситель экзаменовал скорбящего отца умирающего ребенка. Ведь такой экзамен невозможен с позиции любви. Следовательно, он невозможен для воплощенного Бога. Во-вторых, Евангелие, да и сама жизнь показывают, что редко вера бывает полной и совершенной. А потому и гипотетический упрек Иаиру в неправильной или недолжной вере можно было бы адресовать и всем тем людям, которые приходили ко Христу ради исцеления. Более того, такой упрек можно было бы адресовать едва ли не каждому верующему во Христа человеку, ведь наша вера редко бывает поистине живой и действенной. Господь просто идет с Иаиром и воскрешает его дочь. При этом апостол и евангелист Марк добавляет, что за Христом следовали многие люди и теснили Спасителя. Это шествие легко представить любому, кто был в Галилее и видел устройство древних городов. Узкие улочки и маленькие тесные домики. Христу приходилось в буквальном смысле продираться сквозь толпу, чтобы исполнить мольбы Иаира. Прозвучавший сегодня евангельский отрывок пропустил историю, которая произошла на пути к дому Иаира. Отрывок не содержит в себе историю исцеления кровоточивой женщины. Однако стоит заметить, что и толпа, и узкие улицы, и исцеление женщины – все это задерживало Христа. Иаир, видя вынужденное промедление, не мог не нервничать, ведь он понимал, что счет идет даже не на минуты, а на секунды. Наверное, он мог бы начать пытаться подгонять Христа. Но мы видим, что веры начальника синагоги хватает для того, чтобы этого не делать. Он терпит, он ждет. В конечном же итоге Иаир получил просимое. Его дочь вернулась к жизни. Эта история происходит с каждым верующим человеком. Наша вера несовершенна. Но Господь откликается на наше воззвание. Он делает то, что мы просим. Но при этом нам необходимо терпение, подобное тому, которое проявил Иаир в страшные для него минуты. Господь же обязательно исполнит мольбы. Он обязательно укрепит нашу веру и сделает нас способными с беспримесной благодарностью возносить Ему хвалу.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Козлов.
1: Афонский монах Михаил стоял на палубе большой пассажирской лодки, идущей на Святую Гору, и вглядывался в очертания приближающегося берега. Отец Михаил держал путь в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где поселился недавно. Он возвращался из поездки в Россию, куда игумен, начальник монастыря, отправил его для сбора пожертвований. Благополучно добравшись до монастыря, отец Михаил отправился в свою келью немного отдохнуть. Открыв дорожный сундук, он достал большой пакет с пожертвованиями. Утром монах собирался передать его игумену, а до той поры решил надежно спрятать. Вдруг, откуда ни возьмись, в голове отца Михаила возникла мысль, словно кто-то посторонний шептал ему на ухо: «А не взять ли мне немного денег? Никто не заметит. А то вдруг придется вовсе с Афона уезжать. Деньги нужны будут», — подумал отец Михаил и сам испугался своих мыслей. «Что это я в самом деле? Грешно даже думать о таком», — проговорил он. Но в следующую минуту снова, будто наяву, услышал собственный помысел. «Нет, надо бы взять. От обители не убудет, а мне деньги могут понадобиться». И, отсчитав 2000 рублей, положил их себе за пазуху. Наутро он отдал игумену пакет с пожертвованиями без 2000 утаенных им. Игумен, ничего не подозревая, благословил отца Михаила и сердечно похвалил за усердие. С тех пор жизнь отца Михаила

0: поступках об этом знал. Надеяться можно было только на Божью помощь, и отец Михаил решил помолиться. Повернувшись на восток, монах едва не вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял человек. «Заплутал я, братец!» Оправившись от испуга, обратился к нему монах. «Подскажи, как выбраться?» Незнакомец покачал головой. «Да уж воистину заплутал ты, отче!» Ответил он. «Верни, что утаил, и выберешься!» Отец Михаил виновато опустил голову. А когда поднял ее, странный незнакомец исчез, словно его и не было. «Померещилось», — тихо проговорил отец Михаил, но в душе его словно что-то перевернулось. Опрометью бросился он бежать, повторяя: «Господи, прости», пока ноги сами не принесли его к воротам монастыря. Там монах упал перед игуменом на колени, вернул ему утаенные деньги и со слезами горячо покаялся в своем грешном поступке. С этих пор жизнь отца Михаила совершенно переменилась. Скоро своей молитвенной и праведной жизнью он снискал уважение всей монастырской братии. Монахи с почтением называли его старцем. «Жизнь во лжи и грехах есть ад земной, ибо, по слову евангельскому, отец лжи – сам дьявол», говорил старец Михаил Козлов. «Искреннее же покаяние низводит человека из пучины греховной для новой жизни в истине со Христом».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Козлов.

радости, как ныне я вас далеких назову. Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Только око милосердия ясновидяще. Вот вся философия христианства. Петр Чаадаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святого праведного Иоанна Кронштадтского семье Малкиных. 1888 год. Дорогие мои, Семен Прокофьевич и Дарья Ильинична со всей семьей. Получил я письмо ваше и узнал из него, что сына Евдокима сдали в солдаты, что у вас много было слез и горя, что вы нуждаетесь в деньгах, что работать у вас некому за сдачей Евдокима в солдаты. Перестаньте же горевать. На службе царской ныне хорошо, лучше домашнего житья. Да притом надо же служить царю и отечеству, а вместо Евдокима нанимайте постороннего человека для работ сельских. Доколе я жив и здоров, вас не забуду, и посылать деньги вам буду. Вот и теперь посылаю вам 100 рублей. Благодарите Бога за все, и берегите себя, свое здоровье, свое спокойствие, любите Бога и Пресвятую Богородицу. Усердно посещайте храм Божий в воскресенье и праздничные дни. Будьте трудолюбивы, а не ленивы, воздержаны, честны, дружелюбны. И Господь не оставит вас. Прощайте и молитесь Богу за себя и меня, и за всех. Протоиерей Иоанн Сергиев.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Одно из самых ярких и одновременно тяжелых воспоминаний в моей жизни, как я в 4 года попала в больницу. Ночью меня увезли на скорой. Все происходило быстро, непонятно, тревожно. Родителей в отделение не пускали, и я отчетливо помню, как проснулась в больнице одна, среди чужих людей в незнакомом месте. Я хорошо помню это щемящее чувство одиночества, растерянности, какой-то внутренней пустоты, когда впервые рядом нет мамы, когда страшно, и ты не понимаешь, что будет дальше. Но постепенно все начало меняться. Люди, которые сначала воспринимались как чужие, оказались внимательными и добрыми. Врачи и медсестры поддерживали, подбадривали. Девочки в палате делились со мной угощениями, разговаривали. И этот страх, который сначала был таким сильным, что даже сейчас тяжело вспоминать, постепенно стал уходить. Я уже не боялась уколов, не боялась, когда меня уводили на неизвестные медицинские манипуляции, потому что рядом были люди, которые согревали своим вниманием. Сейчас, спустя много лет, я понимаю, что так действует Господь. В тяжелой ситуации, когда в душе темно-темно и страшно, Он не оставляет человека, Он утешает через людей, которые окажутся рядом в трудный момент. Так Господь своим светом побеждает в нас тьму тоски и печали. Иногда я вспоминаю об этой истории, когда мы в храме с хором поем песнопение под названием «Воскресный тропарь второго гласа». Воскресные тропари – это краткие богослужебные песнопения, посвященные воскресению Христову. Их 8 по числу гласов, то есть особых напевов. И они поочередно звучат в храме по воскресеньям, сменяя друг друга каждую неделю. Тропарь второго гласа раскрывает одну из самых глубоких тайн христианской веры. Воскресший Христос сходит туда, где, казалось бы, уже нет жизни, в самую глубину смерти, в ад, и разрушает его светом своего божества. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть тропаря в переводе на русский язык звучит так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества». Вот как этот текст звучит по-церковнославянски. «Егда снесшел еси к смерти, животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества». Послушаем первую часть воскресного тропаря второго гласа.

Во второй части песнопения говорится о том, что Христос выводит из преисподней тех, кто там находился, даруя им жизнь. И небесные силы прославляют Его. Вот как этот фрагмент звучит на русском языке. «Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христос Бог наш, слава тебе». По-церковнославянски фрагмент звучит так. «Егда же и умершая от преисподних воскресил еси, вся силы небесные взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Послушаем вторую часть воскресного тропаря.

Господь был со мной в те трудные дни в больнице. Врачи помогли мне, я выздоровела. И каким счастьем было, когда мне сказали, что выписывают, и скоро можно будет ехать домой. Внизу в холле больницы меня ждала мама. Я крепко обнимала ее, не помня себя от радости. В большие окна больницы лился солнечный свет. Свет был и в моем сердце. И с тех пор я особенно остро чувствую: Господь со мной всегда. Он меня никогда не оставит. И даже если снова будет тяжело и страшно, через обстоятельства Он утешит, наполнит душу светом. Послушаем воскресный тропарь второго гласа полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Константин Мацан и Анна Леонтьева, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Как мне нравится экспозиция Архангельского художественного музея, а особенно портрет графа Владимира Мусина-Пушкина, написанный Карлом Брюловым. Этот граф кажется мне образцом мужской выдержки и благородства.
2: Да, Владимир Алексеевич был человеком неординарным. Этому способствовало воспитание, полученное в родительском доме. Отец его, Алексей Иванович, состоял членом Российской академии наук, изучал отечественную историю, коллекционировал древние рукописи. Именно он обнаружил в резнице упраздненного Спасо-Ярославского монастыря и опубликовал литературный памятник «Слово о полку Игореве». В доме Мусиных-Пушкиных постоянно бывали люди, увлеченные науками и искусством. Владимир вырос в атмосфере творчества.
1: И унаследовал таланты родителей.
2: И таланты, и жизненный уклад. Владимир Алексеевич, как и отец, дружил с писателями и художниками. Он путешествовал с Пушкиным по Кавказу, общался с Гёте во время поездки по Европе. И Брюлов для Мусина-Пушкина был не просто исполнителем заказного портрета, а близким другом.
1: Поэтому художник и смог отразить на полотне внутреннюю жизнь, состояние души графа.
2: И сделал он это с помощью особых художественных приемов. Взгляните. Владимир Алексеевич изображен на фоне грозовых облаков. Его лицо повернуто в полупрофиль, пристальный взгляд направлен вдаль. Все эти детали подсказывают, что человек готов двинуться в путь, невзирая на препятствия.
1: Вероятно, так Брюлов хотел подчеркнуть, что граф любил путешествия.
2: Не только. Созданию портрета предшествовала целая череда событий в жизни Мусина-Пушкина. Картина написана в 30-х годах 19 века, а в середине 20-х двоюродный брат графа полковник Нарышкин привлек его в общество декабристов.
1: Мусин-Пушкин был декабристом?
2: Скорее, только формально. Владимир Алексеевич не успел погрузиться в деятельность общества, не знал он и о том, что готовится восстание, но, тем не менее, понес наказание вместе с другими повстанцами. Его сначала заключили в Петропавловскую крепость, а после семимесячного там содержания отправили в ссылку в Финляндию.
1: В Финляндию?
2: Она была частью Российской империи. Из почетных войск лейб-гвардии императорского полка графа Мусина-Пушкина перевели в пехотную дивизию на западной границе. Именно там, в Хельсинки, а в то время город назывался Гельсингфорс, Владимир встретил свою любовь – юную Эмилию Шернваль. Она была дочерью шведа, состоящего на русской службе.
1: Они поженились?
2: Да, хотя это было непросто. Для женитьбы ссыльному офицеру требовалось получить согласие сначала командира полка, потом генерал-губернатора и, наконец, императора. Разрешение на свадьбу пришлось хлопотать целый год, а сразу после венчания Владимира перевели в действующую армию на Кавказ.
1: Почему же он не отказался? Он же мог подать в отставку.
2: Мог. Срок ссылки тогда уже закончился. Но Владимир Алексеевич и к жене относился с нежностью, и своим долгом дорожил. Он писал в дневнике: «Россию любил, люблю и буду любить, и жизнь отдал бы за нее с радостью». Вот эти стремления горячего сердца и передал Карл Брюлов на портрете Мусина-Пушкина.
3: Портрет графа Владимира Мусина-Пушкина кисти Карла Брюлова можно увидеть в Архангельском музее «Художественная культура русского севера».
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Многим из нас знакома ситуация. Только встали на молитву, так сразу в голове, откуда ни возьмись, появились разные мысли. Часто мысли эти явно Богу противны. Это могут быть воспоминания о старых грехах, жуткие картинки. Что же с этим делать? Как не отвлекаться от молитвы? Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. Помыслы — это самолеты. Они гудят, летят мимо. Ладно, пусть летят. Плохо не то, что они пролетают. Плохо, когда ты в своей голове строишь для них аэропорт. Начинаешь рассматривать, разговаривать, спорить. И вот тогда они садятся и остаются.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Василий Жуковский называл поэзию светлым маяком, зажженным самим создателем, чтобы во тьме житейских бурь человек не сбился с пути. Со знаменитым стихотворцем согласен епископ Александр Мелиант, православный богослов, миссионер и духовный писатель XX века. Настоящая, высокая поэзия облагораживает сердце и роднит нас с миром нетленной красоты, в котором царствует вечная правда и чистая любовь, уверен владыка Александр. Об этом он размышляет в своей книге, которая называется «К Богу путем красоты». Если внимательно вчитываться в русскую классику, невозможно не заметить, насколько сильны в ней моральные и духовные мотивы и сюжеты. Стремление к Богу, к познанию духовного мира и божественных основ мироздания характерны для русской поэзии. Александр Сергеевич Пушкин писал, что поэт рожден не для житейского волнения. В красоте земного бытия истинные поэты во все времена видели проявление благодати и промысла всемогущего Творца. В то же время, считает епископ Александр Мелиант, благодаря поэзии мы можем глубже почувствовать полноту жизни с ее радостями и скорбями. В своей книге «К Богу путем красоты» владыка представил на суд читателей собрание стихотворений разных поэтов периода 18-20 веков, которые ярко иллюстрируют, что во все времена они пытались постичь величие Господа и дарованным талантом художественного слова подтолкнуть человека к размышлениям о сути бытия и его Творце. Свою подборку епископ Александр Мелиант решил разделить тематически. В ней мы найдем стихи о Боге, Его величии и любви, произведения на библейские темы, о добродетелях и смысле жизни, о молитве, храме, богослужении. А начинает автор с Михаила Васильевича Ломоносова. Великий ученый, исследуя мир и его физические законы, не переставал восхищаться творческим замыслом Создателя и свои чувства выражал в стихах. «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божие дела открыло. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным столь лучам. Представь, каков зиждитель сам». Афанасий Фет, Владимир Мережковский, Максимилиан Волошин, Константин Бальмонт, Аполлон Майков, Николай Некрасов – вот лишь некоторые имена поэтов, чьи стихи мы найдем на страницах книги. Вместе с ними и с автором сборника, епископом Александром Мелиантом, вглядимся в гармонию окружающего мира и всем сердцем прочувствуем поэзию, которая ведет к Богу путем красоты. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие братья и сестры, мы вступаем в новый учебный год. Это, конечно, важно и для детей, и для родителей, для учителей, педагогов. Святый праведный Иоанн Кронштадтский однажды сказал, говоря о образовании, воспитании детей, такую фразу: «Чему только не учили наших детей, но не учили главному». Это понятие греха, понятие борьбы с этим грехом, очищением своего сердца, своих помыслов, своих страстей. Святый праведный Иоанн Кронштадтский преподавал 5 лет в реальном училище «Закон Божий» в Кронштадте и 27 лет преподавал в Кронштадтской православной гимназии, также «Закон Божий». Удивительный пастырь, чудотворец, пастырь, великий молитвенник, очень много говорил, именно обращаясь и к педагогам, обращаясь и к детям. И вот, наверное, несколько таких основных тезисов я бы хотел озвучить. Сегодня поздравляю всех с началом нового учебного года. Святый праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что первое наперво у педагога должна быть огромная любовь к детям. Может быть, мы и добавим, что в том числе он должен быть профессионалом и любить свой предмет. Но главное, да это совершенно справедливо, нужно любить самих детей. И они это чувствуют, любовь к ним педагога. Второе, конечно же, это пример самого учителя. Как он себя ведет, как он одет, как он говорит. Можно пошутить учителя, но какие шутки учитель отпускает. О том же дети сегодня очень продвинутые, и они могут посмотреть на учителя в его социальных сетях. Что там, какие фотографии, что происходит в его жизни в закулисье, вне школы или вуза. И третье – это, конечно, цель, поставленная государством в роли министерства. Это цель, поставленная директором школы, завучем. Цель, поставленная самим учителем, каждым учителем. Что они хотят видеть в детях в этом году, через 2, 3, 5, 10. А я бы сказал, цель нужно ставить. А что они хотят вложить в детях такого, чтобы цель поставить, видеть их добрыми, честными, правильными гражданами Отечества, духовными людьми, профессионалами своего дела по тем направлениям, которые они возлюбили и приняли, то ли математику, то ли физику, то ли русский язык, то ли литературу, через 20, 30, 40 лет. Вложили ли в них святое понятие семьи, святое понятие уважения к старшим, к родителям, уважение и любовь к Отечеству, к отеческим гробам, как Пушкин говорил. Вот это, в том числе, такие три основы, на которых, собственно говоря, и должен основывать свою деятельность педагог, школа. Эта основа, какими школа желает видеть детей, она была создана русской педагогической школой в течение практически сотен лет, почти тысячи лет. Конечно, в этой основе находится вера в Бога, находится образ Иисуса Христа. Если мы слово «образ» берем как, безусловно, корень в слове «образование», образом представляет школа самого Господа и Спасителя, главного учителя и главного наставника для каждого человека, а тем более для ребенка, для дитя. Вот это все мне хотелось бы сегодня сказать, дорогие друзья. Конечно, сегодня нам бы хотелось как можно больше деток в наших школах. И мы построим для них школы, как сегодня, слава Богу, строятся они. Хотелось бы, чтобы детки приходили из полной семьи в школу, где мама и папа. И чтобы родители понимали также цель правильную, совершенную для своего ребенка во время обучения и по окончании школы. Как и педагоги, как я об этом сказал. Безусловно, успехов детям, безусловно, мудрости, терпения как родителям, так и педагогам. И мы сегодня, в том числе, говоря о любви к детям, говорим и о защите чести, достоинства учителя, педагога. Это тоже чрезвычайно важно. Нельзя ронять авторитет учителя. Если искусственно авторитет принижается учителя, при том, что он достойнейший учитель, то тоже из этого ничего хорошего не получится. Нужно выработать и вырабатывать оптимальный вариант, в том числе взаимоотношения родителей, детей, педагога, в целом школы. Желаю помощи Божией всем и, конечно же, мудрости, познания великих истин в добрый путь, началом нового учебного года.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Шум. Мы и поговорим. Здравствуйте. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «шумный». При разговоре о слове «шумный» вспоминается детская сказка про Карлсона. Вот уж кто производил много шума, так это маленький человечек с пропеллером на спине. Интересно, что в церковнославянских текстах слово «шумный» означает вовсе не эмоционального человека, который громко разговаривает и грохает вещами, как Карлсон, например. «Шумный» в церковнославянском языке – это «пьяный хмельной». То есть человек, который находится под воздействием алкоголя и потому шумит. Вот тому доказательство. Читаем в книге пророка Исаии. «Преклонися и потрясися, земля, аки пьян и шумен падет. Покачнется и затрясется земля, упадет, как пьяный и хмельной». Так описывает пророк события в конце времен. С точки зрения наших предков, шуметь означало вести себя вызывающе, неприлично. Шумит тот, кто себя не контролирует. Такое поведение характерно для пьяного, ну или для сумасшедшего. Это, кстати, второе значение «шумного». Оно полностью совпадает со смыслом языкового предка понятия «шум» – «шумный», древнеиндийского понятия «чушмас», в переводе на русский – «сильный», «буйный» или «бушующее пламя». Итак, запомним, что церковнославянское слово «шумный» в переводе на русский язык означает «пьяный», «хмельной» или «буйный».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Донская икона Богородицы в судьбах России.
1: Донской образ Божией Матери относится к иконографическому типу умиления. Пресвятая Дева на изображении склонилась над Сыном, касаясь щекой Его головы. И Иисус в ответ тянется к лику Матери. Их отношения исполнены нежности и любви. Спаситель правой рукой благословляет молящихся. В левой руке у него свиток, символизирующий Евангелие. Пресвятая Дева держит платок, которым она готова утереть слезы плачущих. Темно-коричневое покрывало Богородицы оторочено золотой каймой, и одежда младенца Христа покрыта тонкими золотистыми лучами. Такой цвет в иконописи символизирует божественный свет. Этот же образ олицетворяют отсветы на ликах отрока и его пречистой матери. Подобные художественные приемы использовал в своем творчестве иконописец 14 столетия Феофан Грек и его ученики. Кто-то из представителей этой иконописной школы и был автором Донской иконы. Образ выполнен на деревянной доске размером 86 на 68 сантиметров. На обороте запечатлен сюжет Успения, то есть земной кончины Богородицы. Такие иконы издревле выносили во время военных походов, укрепив на длинное древко. Донской образ возвышался над головами русских воинов во время Куликовской битвы

0: чудесное событие отразилось в Акафисте, молитвенном гимне, посвященном образу Богородицы. Одна из его строчек гласит, что Пресвятая Дева чудно явила свою икону близ Донских струй. Место явления святыни, а также ее участие в Куликовской битве в междуречье Непрядвы и Дона дало иконе историческое название – Донская.
1: Небесная заступница. Донская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается —

Радио «Вера». Светлое радио. Если подуешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Федора Достоевского «Дневник писателя». Сентябрь 1877 года. Положительно есть русские люди, боящиеся даже русских успехов и русских побед. Не потому боятся они, что желают зла русским. Напротив, они скорбят об всякой русской неудаче сердечно. Они хорошие русские, но они боятся и удач, и побед русских. Потому де, что явится после победоносной войны самоуверенность, самовосхваление, шовинизм, застой. Но вся ошибка этих добрых людей в том, что они всегда видели русский прогресс единственно в самооплевании. Да, самонадеянность-то нам, может быть, и всего нужнее теперь. Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание. Не беспокойтесь, застоя не будет. Несомненно, явятся новые люди, уже с новой мыслью и с новой силою. Эти новые люди не побоятся самоуважения, но и не побоятся не плыть за старым. По опыту и на деле они научатся уважать русского человека и русский народ. Они не станут сваливать всех наших бед, всех неумений наших, единственно лишь на свойства русского человека и русской натуры, что обратилось уже в казенный прием у наших умников, потому что это и покойно, и ума не требует. Они первые засвидетельствуют собою, что русский дух и русский человек в этих 100 тысячах взваленных на них обвинений невиновны нисколько, что там, где только есть возможность прямого доступа русскому человеку, там русский человек сделает свое дело не хуже другого.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

уже поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять. И только одно

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. 6 мая 2014 года археологическая экспедиция, работавшая в исторической части Иерусалима, под руководством израильского ученого Эли Шукрона, обнаружила необычный объект – древний укрепленный форт, который поразил ученых своими размерами. В частности, при раскопках удалось обнаружить оборонительные сооружения, сложенные из камней весом в 5 тонн, а также остатки рва и тоннеля для подачи воды. Через некоторое время после обнаружения древней постройки Эли Шукрон сделал заявление, что его группой была найдена не что иное, как легендарная цитадель, захваченная царем и пророком Давидом при завоевании Иерусалима около 3000 лет назад. По данным, которые озвучил Эли Шукрон, найденные им оборонительные стены были возведены около 3800 лет назад, за 800 лет до захвата укреплений царем Давидом.
1: Мы нашли цитадель. Я верю, это цитадель царя Давида. Это цитадель Сиона, то, что царь Давид отобрал у Иерусалимского короля. Я знаю каждую мелкую деталь города Давида. Я не видел никакого другого места, как это, с подобными гигантскими фортификационными сооружениями.
0: Значение находки, сделанной Шукроном и его коллегами, сложно переоценить. Дело в том, что многие современные израильские археологи личность царя Давида и его правление относят к области мифического, поскольку нигде, кроме как в Библии, о них не упоминается. Цитадель, раскопанная учеными, по времени своей постройки относится к доеврейской эпохе Иерусалима. Существование данной постройки подтверждает библейскую историю. Согласно Священному Писанию, до евреев владельцами города, будущей столицы Израиля, были иевусеи, воинственный народ, сумевший выстоять перед лицом иудейского нашествия, когда евреи во главе с Иисусом Навином захватили землю обетованную. Иерусалим был тогда их столицей и назывался иначе – Иевусом или Салимом. Правда, и существование иевусеев до находки Шукрона многие ставили под сомнение.
1: Библия говорит нам, что люди, которые жили в Иерусалиме до Давида, были иевусеями. Этот термин «иевусеи» не употребляется нигде, кроме как в Библии. Мы не знаем, кем были иевусеи и кого Библия называет иевусеями.
0: Находка Эли Шукрона стала подтверждением гипотезы тех ученых, что считали иевусеев не только реальным народом, но и развитой цивилизацией с богатой традицией военного ремесла. Благодаря ей они и сумели создать в верхней части Салима, теперь Иерусалима, на вершине горы Сион, укрепленную цитадель, которая упоминается в Библии. Ее-то и не смогли взять штурмом евреи во главе с Иисусом Навином. То, что не удалось сделать им, осуществил царь и пророк Давид. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу. А там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: не войдешь сюда. Но Давид взял крепость Сион». Иерусалим и его наиболее укрепленная часть Сион в течение веков являлись для иудеев символом величия и могущества Израиля. Современное православное богослужение также наполнено многочисленными упоминаниями о цитадели Давида, которая стала теперь обозначением величия Бога и его святых. Приятно осознавать, что Сион, цитадель царя Давида, сегодня перестает быть только символом и обретает вполне конкретные исторические черты. Впрочем, Эли Шукрону еще придется соблюсти все нюансы археологического этикета и окончательно убедить своих коллег в истинности сделанного им открытия. Но уже сейчас можно уверенно говорить, найденное очередное археологическое подтверждение описанных в Библии событий. И у него уже есть сторонники. Важность открытия, сделанного Шукроном, подчеркнул вице-президент фонда «Город Давида» Доран Шпильман.
1: Для многих людей Библия — это пылящаяся книга, стоящая на полке в одной из комнат вашего дома. Но здесь мы можем видеть доказательства того, что библейская история действительно имела место быть. Мы открываем страницы Библии, и они становятся живыми для нас благодаря камням в этом месте.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Жития святых. Страницы летописи. Середина 11 столетия. С того дня, как крестился князь Владимир Святославич, прошло больше полувека. В Киеве и Новгороде стоят величественные храмы во имя Софии, премудрости Божией. В пещерах на берегу Днепра трудится монашеское братство под руководством преподобного Антония. Вдоль древнего пути из Варяг в Греки, подобно сигнальным кострам, зажигаются очаги христианского просвещения. Но этот свет почти не проникает через дремучий Дебрянский лес, туда, где сегодня находится центральная Россия, на берега Волги и Оки. Здесь живут разные народы. Финские племена, Меря, Мурома и Весь. Балтское племя Голец. Славяне – Вятичи. И все они остаются язычниками. Первым христианским миссионером в этом краю лесов, рек и озер стал святой Леонтий, в 1051 году назначенный епископом в город Ростов. О ранней жизни Леонтия мы знаем немного. Известно, что он был уроженцем Константинополя и человеком-ученым. До своего назначения был монахом Киево-Печерского монастыря. Ростовскую кафедру, куда он отправился, основали еще при князе Владимире, но вера Христова столкнулась здесь с сильным сопротивлением язычества. Никто из предшественников Леонтия не мог удержаться в городе. Чтобы проповедовать язычникам Евангелие, святитель Леонтий выучил мирянский язык, на котором говорило большинство жителей Ростова. На родном языке он призывал их отказаться от идолослужения и поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу. Но вначале его дело потерпело неудачу. Ростовцы, а особенно представители старших поколений, не собирались отказываться от старой религии. Леонтия изгнали из города, и он поселился неподалеку, на берегу ручья, впадающего в озеро Неро. Здесь изгнанный епископ поставил деревянную церковь во имя архистратига Михаила и смиренно готовился продолжать свое служение. В этой ситуации поверить в успех будущей проповеди было невозможно, но Леонтий верил.
1: «Владыка святый, ну пожалей ты себя! Настрадался ты уже от этих ростовцев. Двух владык, Федора и Илариона, выжили из города, и тебя выживут. Поедем вон в Киев. Поклонишься князю Изяславу и митрополиту. Дадут тебе другую кафедру, поближе и получше этой».
2: «Нет, я останусь здесь, где мне выпал жребий послужить Богу».
1: «Так все ж старшие и уважаемые люди города против тебя. Не дадут они тебе послужить».
2: «А что Господь в Евангелии сказал? Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Молодое вино – это Слово Божие. Ветхие мехи – люди закосневшие в старых привычках и заблуждениях. Новые мехи – это молодые люди, готовые узнавать все новое. К ним я и буду обращаться теперь».
0: В своем новом жительстве за чертой города святитель стал собирать ростовскую молодежь и проповедовал ей Слово Божие. Так православие постепенно пустило корни на северо-востоке Руси. Впрочем, до спокойных времен молодой ростовской церкви было еще очень далеко. Язычество не собиралось сдаваться. Из летописи известно, что в 1071 году в тех местах вспыхнуло восстание, вызванное голодом и неурожаем. Возглавили восстание языческие волхвы из Ярославля, считавшие виновницами голода знатных женщин, которые якобы при помощи колдовства спрятали всю еду. Множество невинных жен и девиц было убито во время этой охоты на ведьм. Подверглись нападениям и христиане. В житии святителя Леонтия рассказывается, как он единственный сохранял спокойствие перед толпой вооруженных язычников, готовых растерзать немногочисленных православных. «Не бойтесь, чада, не могут нам ничего сделать без Божьего повеления», успокаивал Леонтий свою паству. «Вместо того, чтобы бежать, благословил священников облачиться, взять в руки кресты и иконы и выйти навстречу погромщикам. Тогда Господь сотворил чудо. Нападавшие были поражены невидимой силой, пали на землю или были ослеплены. После этого Леонтий исцелил их, привел к вере. Созидание церковной жизни в языческом крае стало делом всей жизни святителя Леонтия, над которым он трудился до последних дней. Даже умирая, в 1077 году святитель не переставал думать и молиться о будущем своей паствы. Когда через столетие при строительстве нового собора была открыта гробница с мощами святителя, в руке своей Леонтий держал свиток. На свитке были написаны имена каждого из множества священников и диаконов, которых он рукоположил для открывающихся приходов. Так сильна была его отеческая любовь. Труды святителя Леонтия дали обильные всходы. Ростов Великий сделался одним из главных центров православия на Руси. Наш самый почитаемый святой Сергий Радонежский тоже уроженец ростовской земли, живший спустя 300 лет после Леонтия. Междуречье Волги и Оки из языческой окраины превратилось в центр православной России. Сегодня комплекс Ростовского Кремля, Успенский собор Ростова Великого, где под спудом покоятся мощи святого Леонтия, являют собой архитектурный образ Святой Руси. Ежедневно сюда приезжают сотни паломников и туристов, чтобы приобщиться к этому наследию.
2: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Наш критерий добра и счастья не всегда совпадает с Божьим благожеланием для нас.
1: Эти слова принадлежат архимандриту Иоанну Крестьянкину. С 1967 до самой своей кончины в 2006 году старец принимал многочисленных духовных чад в Псково-Печерском монастыре, насельником которого был. Мудрость отца Иоанна в его богословских трудах, в переписке и в воспоминаниях тех, кто имел радость общения с ним. Говоря о расхождении между человеческим представлением о счастье и действием Божьего промысла, старец подчеркивал, что Бог желает человеку блага, которое не всегда осознается сразу.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Жизненный успех. Как его измерить не в терминах экономического или социального благополучия, а с точки зрения нравственно-этического, духовного преуспеяния? Поэтесса Эмили Дикинсон размышляет об этом в стихотворении под названием «Прожить не напрасно». Оно очень коротко. «Если смогу от боли сердце одно уберечь, если ношу одну на себя возьму, если замерзшую отогрею птицу, я не напрасно живу». Внести в чью-то жизнь любовь и свет, милосердие и сострадание – вот какой критерий успешности жизни предлагает Дикинсон. Только ли она? Спасти душу свою – значит дать ей то значение и место, какое ей назначено Богом, то есть быть царственную, богоподобную. Так писал преподобный Анатолий Оптинский, подвижник XIX века. «Богоподобная же душа милостива и сострадательна, а дела любви и милосердия наполняют жизнь смыслом. Они не обязательно должны быть великими, достаточно и малых. Например, отогреть реальную или метафорическую птицу».
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». На Ставрополье, как и по всей стране, отметили День знаний. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла торжественные мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех православных учебных заведениях Ставропольской епархии. В этот день правящий архиерей по завершении божественной литургии в Казанском кафедральном соборе краевой столицы возглавил торжественный акт по случаю начала нового учебного года в Ставропольской духовной семинарии. Ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко зачитал послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю начала нового учебного года. Открывая мероприятие, глава Ставропольской митрополии поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напутствовал всех присутствующих.
5: Мы пришли в школу, в которой совершенно другая обстановка. И смотрите, здесь говорят о великом, святом, священном писании. Здесь говорят о церковной исторической науке. Здесь можно стать человеком, который, изучив древнегреческий язык и читать подлинники, священное писание, переведенное же на греческий язык, и читать другие богословские книги, трактаты, в том числе, ну, может быть, и некоторые светские, Гомера и других. Здесь говорят о воспитании души и пытаются сделать так, чтобы мы сами стали воспитателями. Мы сами должны себя воспитать. Себя обучить с нашей помощью, с помощью Божией, прося у него помощи, и стать воспитателем души человечества. Какая уже высочайшая задача?
4: Также с приветственным словом к собравшимся обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
6: Этот новый учебный год 180-й. жизни Ставропольской духовной семинарии. Хотите выбрасывать, хотите не выбрасывать, годы или колени. Но он 180-й, потому что семинария жива, а значит все живо, все то, что с ней связано. И вот мы благословим Владыки, мы через несколько дней, 5 сентября, проведем первый святый Иоанн чтением в нашей семинарии. Ведь это достойная дань памяти выдающемуся выпускнику нашей школы отцу Иоанну Восторгу. Нам предстоит всем коллективам по благословению нашего Владыки, под руководством Владыки, подготовиться и достойно провести 180-летие нашей семинарии. Это юбилей, это знаменательная дата. Сердечно еще раз позвольте поблагодарить вас, Владыки Святые, и спрашиваю смиренно вашего свидетельского благословения на начинающийся новый 180-й учебный год в нашей славной, лучшей, выдающейся Ставропольской духовной семинарии. Спасибо, Господи, и спалай тебе.
7: Аминь.
4: По завершении мероприятия митрополит Кирилл посетил выставку «Русская Голгофа», которая располагается в холле Ставропольской духовной семинарии. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции. Выставка уже побывала во многих регионах России. Обзорную экскурсию для главы Ставропольской митрополии провел председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Шишкин. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
8: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
8: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Источник.
9: Пап, а ты знал, что самая большая коллекция изделий из слоновой кости была найдена археологами в городе Самария? Она была столицей Израиля при царе Ахаве в 9 веке до Рождества Христова.
10: Удивлен твоим познанием. А вот ты знала, что есть такое выражение «башня из слоновой кости»?
9: Кажется, слышала. Это из области археологии? О чем оно?
11: Выражение «башня из слоновой кости» иносказательно означает область высоких устремлений, далеких от суетного мира и его забот. Этот оборот нам известен по таким устойчивым словосочетаниям, как «удалиться в башню из слоновой кости», «запереться в башню из слоновой кости» и применяется прежде всего к людям творческих профессий. Откуда пошло это выражение и какие значения имеет, давайте выяснять вместе. В третьей книге «Царств» говорится о доме из слоновой кости, который был построен царем Ахавом. Вот цитата. «Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских». Толкование отмечает, что, вероятнее всего, из слоновой кости были сделаны лишь некоторые орнаменты дворца. Но даже с такой оговоркой он представлял собой верх роскоши. Здесь же, в третьей книге царств, отмечается и существование трона из слоновой кости царя Соломона. «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом». Слоновая кость была дорогим материалом. В Израиль его ввозили сначала из Сирии, потом из Африки. Резные изделия, облицовочные материалы и украшения из слоновой кости были нередки в Израиле, хоть и стоили дорого. ветхозаветные времена слоновая кость, изделия и постройки из нее символизировали богатство и красоту. Упоминание о слоновой кости в этом же смысле мы встречаем и в книге пророка Амоса. Вот цитата. «И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домны с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь». Или вот еще. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших». Пророк Амос обличает жизнь израильских вельмож в роскоши и беспечности и возвещает наказание Израилю за это. Выражение «башни из слоновой кости» мы встречаем еще в одной ветхозаветной книге «Песнь песней» Соломона, в главе, где описывается красота невесты. «Шея твоя, как столб из слоновой кости». Считается, что выражение стало распространенным в светской среде благодаря французскому критику XIX века Шарлю Агустену де Сент-Беву. В сборнике «Размышления об искусстве», говоря о творчестве писателя Альфреда Виктора де Виньи, в литературных произведениях которого звучат мотивы одиночества, страдания, желание отгородиться от реального мира, Сент-Бёв пишет: «А более таинственный Виньи до наступления полудня возвращался в свою башню из слоновой кости». Сам же Сент-Бёв, вполне возможно, заимствовал это сочетание из католической молитвы к Богородице, где башня из слоновой кости называется Пресвятая Дева Мария, как символ чистой, светлой красоты и отрешенности от всего мирского. Сегодня выражение «башня из слоновой кости» мы употребляем в двух значениях. В первом, как символ полной изоляции, отстраненности от реальных жизненных проблем. Во втором, оно описывает творческую позицию творческого человека, оторванную от жизни, основанную на индивидуализме.
7: Первоисточник.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В юго-восточной части Читы есть район, который в народе называется «Квартал декабристов». Здесь сохранилось несколько старинных зданий. Они существовали в то время, когда в Забайкалье отбывали наказание участники декабрьского восстания 1825 года. Например, храм Михаила Архангела построен в 1776 году из бревен лиственницы без единого гвоздя. В начале XIX века это была единственная церковь в Читинском остроге, так в то время называлась Чита. Храм стал молитвенным утешением для декабристов и их жен, добровольно последовавших за мужьями на каторгу. Под сводами церкви венчался Иоанн Анненков со своей невестой, француженкой Полиной Гебль. Перед таинством она приняла православие с именем Прасковья. Сергей и Мария Волконские похоронили рядом с Михаило-Архангельским храмом свою дочь Софью, умершую в Читинском остроге при рождении. Ссыльные дворяне и их родственники взяли на себя заботу о церкви, обветшавшей за предыдущие полвека. Инициатором реставрации стал декабрист Дмитрий Завалишин. По его призыву мать ссыльных Никиты и Александра Муравьевых пожертвовала немалые средства на ремонт внутренних помещений храма. Также на деньги Екатерины Федоровны перестроили колокольню. Пребывание декабристов в Читинском остроге дало импульс его развитию. Получив разрешение снять кандалы в 1828 году, дворяне занялись наукой, искусством и просветительством. Николай Бестужев писал акварели с окрестными видами. Петр Фаленберг составил топографический план местности. Фердинанд Вольф вел медицинскую практику и впервые в регионе организовал прививку от оспы. Узники устраивали литературные чтения, концерты и шахматные турниры, в которых участвовали местные жители. Жены декабристов увлеклись земледелием и обучали цветоводству и садоводству соседей. В Читинском остроге появились библиотека и школа. За четверть века поселок превратился в уютный город и в 1851 году получил статус столицы Забайкалья. Указ об этом был торжественно зачитан под сводами храма Михаила Архангела. Горожане дорожили церковью, в летописи которой отразилась история Читы. В конце XIX века в здании сделали капитальный ремонт. Под сруб подвели каменный фундамент, которого прежде не было. После революции 1917 года храм закрыли и приспособили под соляной склад. В 1985 году церковь Михаила Архангела стала музеем, посвященным декабристам. Но верующие надеются, что под старинными сводами когда-нибудь вновь зазвучат молитвы.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и как предчувствие сходящих бурь, порывистый, холодный ветр порой. Фёдор Тютчев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наш еженедельный журнал. В студии, как всегда, 4 человека, которые делятся тем, что на сердце, говорят о каких-то темах недавних дней или предстоящих дней, или обсуждают те сюжеты, которые поднимаются, всплывают на планерках радиостанции «Вера», и которые мы считаем нужным и важным проговорить в эфире. Еще раз здравствуйте. Как всегда, в программе «Журнал» двое ведущих радиостанции «Вера». Сегодня это моя коллега Анна Леонтьева. Привет.
2: Добрый вечер.
1: И я, Константин Мацан. И завсегдатай программы «Журнал» Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Привет.
3: Добрый вечер.
1: И Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера». Привет.
4: Здравствуйте.
1: Но традиционно я как-то уже привык, что если Арсений в студии, я предлагаю Арсению начать наш журнал листать.
4: Да, спасибо большое. Я начну с темы, которая, в общем, у нас уже периодически звучит в эфире. Вот, в частности, была программа 18 августа еще с Евгением Чесноковым, который рассказывал, ну, «Светлый вечер» у нас был в эфире, кому интересно, может найти ее у нас на сайте, переслушать. И Евгений Чесноков, мы беседовали здесь в студии о традиционной русской культуре, вот насколько она сегодня может присутствовать в обществе, быть актуальной, интересной. На мой взгляд, получилась хорошая такая беседа. И он, в частности, анонсировал тогда еще грядущие два фестиваля, посвященные этой теме в Москве. Один фестиваль уже прошел, а второй еще только вот планирует состояться завтра. Если кто-то в Москве, тем более такие у нас грядущие выходные в Москве очень насыщенные разными событиями, в том числе вот церковными, околоцерковными, православными праздниками. И 5 сентября, завтра, в субботу, в зале Храма Христа Спасителя, в зале церковных соборов, состоится фестиваль «От Марка». Это вот такой дневной фестиваль, на котором представлены, в том числе, ну, в первую очередь даже, так скажем, русские какие-то традиции, культура, гуляния. Тута Ларсен наша любимая, знакомая, хорошая.
3: Как она вписана, вот русские гуляния, да. Тута Ларсен.
2: Традиционным именем Тута Ларсен.
4: Да, вы знаете, кстати, вот по поводу Тута Ларсена, недавно совсем я у нее в сети читал ее пост о себе, так скажем. Вот она как-то отвечает на те выпады в ее адрес, что, мол, знаем мы тебя, Тута Ларсен, которая была на MTV. И она вот как-то отвечает, что она уже, ну, вот другой человек, который переосмыслил свою жизнь, переосмыслил свои ценности, ищет их вместе с теми людьми, которые были с ней когда-то, вот в той молодости, которые так же, как и она, взрослеют и ищут себя в этом мире, ищут Бога. Ну, вот как-то это очень глубоко и мне показалось интересно. И вот она в том числе вот как-то в орбите церковных христианских ценностей себя реализует сейчас. И это, на мой взгляд, так тоже очень удивительно и необыкновенно, как вот Господь управляет судьбы людей. Ну вот, там группа «Ихтис» будет выступать, Адриан Гусейнов, тоже наш большой друг, много других активностей. Ну, в общем, всю информацию можно найти на сайте отмарка.рф по поводу этого мероприятия. Они всех приглашают. И главное, что интересно вот для меня, в одном из пресс-релизов, которые они рассылали об этом мероприятии, есть такая информация, что организаторы хотят создать новую площадку для православной молодежи. И вот мне показалось это интересным, насколько сейчас православную молодежь и молодежь вообще можно объединить, и в том числе объединить вокруг каких-то традиционных русских христианских ценностей.
2: Вот мне это всегда очень интересно.
4: Да. Вот я предлагаю немножко на эту тему поразмышлять. Действительно ли это возможно? Вот, Ань, ты как человек, который сейчас много времени проводит в уездном городе О, как мы его называем, Осташкове. Вот туда, в такие городки, часто стекается какая-то такая творческая интеллигенция, так скажем, люди, которым интересно прикоснуться и к друг другу в общении, и к такой истории русской какой-то традиционной. Вот есть ли там молодежь?
2: Да, ну, я должна сказать, что ты правильно сказал, там очень сейчас большая компания творческой интеллигенции, которая на очень большой процент состоит, и, мы знаем почему, из архитекторов, то есть это люди, которые восстанавливают там дома, покупают их, восстанавливают дома, которые очень сложно себе представить, что можно восстановить. Но они знают, как это делать, и в этой взрослой компании внутри есть молодые люди, которые с удовольствием приезжают в Осташков, и те, которые составляют, собственно, такой костяк молодой осташковской интеллигенции, которые борются за то, чтобы восстанавливать город, восстанавливать руины там и так далее. Вот, и очень интересно, есть вот моя любимая семья архитекторов, в которой довольно много взрослых детей, вот, и таких молодых людей, которые мы принято называть богемными. Они такие красиво одетые, с творческими профессиями, томные. Ну, это я описываю внешний облик, да, и очень было приятно узнать, что они вот дети, которые не ушли из церкви, которые вот как бы вслед за родителями ходят. Ну, причем там один из детей, ему 24 что ли, года, он поехал как художник восстанавливать какие-то фрески в монастыре. И вот первый раз за много времени он в духовном поиске был, пошел на службу и как-то там подзавис, а потом взял еще и благословение спросил на венчание у батюшки, и родители были в полном от этого шоке. Но вот что касается уездного города Н, то вот, вернее, уездного города О, там действительно вот такие люди, они задают вот какой-то тон, что ли, да, вот им интересно православие и культура около традиционная, около православная, и, глядя на них, вот люди подтягиваются. Mm-hmm. Вот я только так могу себе представить, вот как, если бы, например, этот фестиваль там был в Осташкове, то, наверное, собрались бы абсолютно все. Вообще в маленьких городах любое, так сказать, действие, оно очень приветствуется, собирается.
4: Ну, вообще вот тот вопрос, который я задал, он как бы, как мне кажется, изначально воспринимается, да, как некоторый, в некоторой степени иронический такой. Как можно ли современную молодежь собрать вокруг православных ценностей? Но, с другой стороны, на самом деле, вот как мне кажется, да, можно. Потому что действительно, как ты говоришь, если какое-то есть интересное мероприятие, к которому интересно прикоснуться, то это все привлекает, и это хорошо. Вот я тоже вспоминаю, как я ездил несколько лет назад в Архангельской области, мы заехали, ну, вот от всех дорог очень далекое село, не помню, как называется, и вот мы там как-то по колдобинам нас на чем-то везли, наконец привезли. Красивейшее место, монастырь, река, такие старенькие, старые срубы домов. И вот в один дом нас завели, а из него молодая какая-то компания молодых архитекторов сделала для себя арт-пространство. И там они проводят, как нам рассказали, они нас встречали, там показывали их очень много, и они проводят там все лето. Они приезжают, они что-то там организуют, они играют в бадминтон, волейбол вокруг, там отдыхают. И это стало местом, которое объединило в себе что-то новое, для них интересное, вот такое арт-пространство, в котором какие-то их реализовывались архитектурные и такие художественные амбиции, не знаю, как идеи. Вот. И при этом это все окружено такой русской стариной, вот прям настоящей русской стариной. вот этой деревянной, северной. И настолько это все гармонично и удивительно. И тебе не хочется сказать им, идите, вот не мешайте русскую старину сохранять. Они ее не разрушают своим присутствием, они ее дополняют. Они делают ее актуальной и интересной и им самим, и нам. И это так здорово. Вот мне кажется, что действительно русские традиции легко могут объединять и молодых людей в том числе, и даже сегодня.
2: Ну, я хочу сказать, что вот я вела эту программу вместе со своим коллегой Сергеем Платоновым, с Евгением Чесноковым, и глядя вот на его такое вот... в православии не принято слово «энергетика», да? Но все-таки глядя на его энергетику...
1: Можно слово «энергетика» на слово «вайб» заменить.
2: Да-да-да. Мне нравится подростковый язык, он абсолютно как бы незаменяемый, такие слова.
1: А вайб это, мне кажется, уже не подростковый, это уже такой всевозрастной.
3: Просто те, кто его придумал в подростковом возрасте, они уже выросли.
2: Да-да-да, точно, точно. Оно уже подросло, это слово. Вот, и вот именно вокруг таких людей я верю, что будут объединяться молодые люди и будут заражаться вот этими традиционными ценностями.
1: Вообще интересно, я недавно был на мероприятии, которое тоже про молодежь, но как бы в другую сторону. Это было мероприятие, посвященное семейным традициям, не связанным напрямую с какой-то православной церковной темой, там вот с изучением родословной, как-то вот с знанием о предыдущих поколениях. Вот такая, скорее, была история. Ну и одно из, там, один из дней этого такого марафона многодневного был посвящен, ну, как-то вот именно такой церковно-православной теме. И просто мою супругу попросили это организовать, она там вела серию встреч, и она позвала на одну из встреч, собственно, православную молодежь. Ну, как молодежь, я просто каждый раз, когда мы говорим, вот можно ли молодежь объединить, я этого термина социологического «молодежь» пугаюсь. Потому что, ну, он такой очень общий и отвлеченный. Есть люди, вот молодые ребята, когда мы говорим, что нужно какую-то молодежь куда-то заводить, объединять, там, воспитывать, это сразу так какие-то партийные разнарядки сверху звучат, которые приходят. Нет, есть живые Петя, Вася, Таня, Маша, и вот им должно быть интересно, хорошо и здорово. С ними, наверное, родители как-то проводят, должны проводить время и вообще заражать детей своей верой. Но есть просто молодые ребята, которые выросли в церкви, дети священников или не дети священников. Вот пришли на это мероприятие, о котором я говорю, в общем-то, три парня. Один из них очень модные все. Такие, прям как ты не описываешь. Там один из них дизайнер, архитектор, но чуть ли не занимается дизайном в рамках проектов, ну, чуть ли не вот крупнейшего банка российского. То есть такой человек совершенно реализованный в жизни, в профессии, в деле. И он вот как бы с юности, с детства церковный, православный. И причем видно, что для него это не какая-то вот не поза и не такой вот, и не элемент самопозиционирования. Для него это как-то жизнь. Вот как-то Дух Святой для него это такая же реальность, как вот реальность окружающей природы вокруг. И как бы церковное таинство такая же вещь, которая вот с детства с тобой, и это вот жизнь, как она есть. Второй очень продвинутый, молодой, в таких модных сапогах, таких красивых, таких вот, не сапогах, каких-то вот, я не знаю, как это обувь называется, такой с большим каблуком, такие мужские казаки, что ли, это называется, ну, сын священника. И чрезвычайно так говорящий, умно, глубоко, там, готовящийся в семинарию. Третий студент Московской духовной академии, такой юноша бледный, со взором горящим, но, знаете, это вот, но при этом это вот по типажу другой такой, это человек из академии, но это вот такие лучшие представители академического сообщества, он современный, он делает проекты в мессенджерах, сообщество организует, такой вот знающий, богословствующий, активный. И вот три вот таких молодых человека сидят и говорят о том, что они даже, они, знаете, они даже как бы не Вот они не проповедуют, они никого специально ничему не учат. Они даже, в общем-то, не говорят, там, почему для нас вера важна. Они говорят о жизни, там, о профессии, о творчестве, но сквозь это просто сквозит по умолчанию, что это люди из мира православия. То есть они не говорят о православии, они православие являют собой. И вот организатор этого мероприятия всего, который, повторюсь, судя по всему, человек не церковный,
4: она увидела. Подожди, прости, чтобы я не перепутал. Ты сказал, что попросили твою жену организовать.
1: Мою жену попросили организовать как бы один день внутри вот этого большого такого семейного фестиваля. Вот организатор фестиваля всего. Не моя жена, другой человек. Женщина, которая, как кажется, в общем, человек не церковный. Ее настолько эти молодые люди вдохновили, что, ну, я не могу сказать, что она там стала воцерковляться, но она как-то вдруг для себя, может быть, впервые открыла церковь как живую традицию и как-то очень лояльно и заинтересованно открыла. Но в каком-то смысле, да, заинтересовалась, и как бы есть ощущение, что это интерес не просто, о, какие прикольные ребята, а, но если вот из церкви выходят такие люди, значит, видимо, я что-то упускаю, если я не там. Видимо, там есть какая-то вот правда, что-то интересное, к чему хочется, можно было бы быть причастным.
2: Я просто вот хотела сказать, переслушала сейчас лекцию Евгения Андреевича Авдеенко на книгу «Бытия», и там замечательно есть фраза, вот, которую можно прям вот подытожить эту тему. Вера это вещь, которую невозможно ни доказать, ни объяснить. Ее можно только показать. Вот.
1: Так писал отец Павел Флоренский: православие не доказуется, а показуется.
2: Точно.
0: Журнал на радио «Вера».
1: В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущие радио «Вера» Анна Леонтьева, я Константин Мацан, завсегдатая программа «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Алексей, хранивший до сих пор почтительное молчание,
3: это
1: теперь
3: правда,
1: берет слово.
3: Я комментировал.
1: Но про себя.
3: Как это? А мы тут у Ларсона обсуждали.
1: Да, это было специальное включение Алексея Соколова.
3: Ну, давайте поговорим на тему, которая очень актуальна для наших, конечно, слушателей, в первую очередь, из Москвы будет, наверное, но и для людей из других городов тоже не менее важная, потому что большое событие в Москве готовится вот буквально послезавтра, в воскресенье, пройдет большой московский крестный ход в день памяти Собора Московских Святых, и так интересно совпало, знаете, что, например, событие вроде бы в Москве происходит, а отклик на него уже есть по всей стране. Вот, например, я знаю, что в Иркутске в этот же день как раз принесут великую святыню, десницу Спиридона Тримифунского, святителя нашего, и будет большой крестный ход, приуроченный к этому. Он как бы изначально, вот мы разговаривали с организаторами, задумывается как некая такая вот небольшая перекличка с тем, что будет в Москве, чтобы люди в Иркутске немножко могли почувствовать себя соучастниками, участниками вот этого большого движения, которое в Москве намечается. И, ну, радио «Вера» и наш журнал «Фома» много про крестные ходы говорили, естественно, в преддверии этого, и говорим еще. Хотелось к этой теме вернуться, потому что тут есть такой интересный вопрос. Вот мы сейчас подготовили целую серию материалов, они сейчас на сайте foma.ru доступны для тех, кто собирается на крестный ход. Там, в принципе, инструкция, как подготовиться, там есть молитвы, да, которые связаны с этим крестным шествием, молитвослов для человека, который хочет туда пойти. И там есть исторические материалы, посвященные, например, такой вещи, как история традиции крестных ходов в Москве. Потому что Москва – город, который известен своими такими крестными шествиями. Многие из них вошли в историю. Да? Мы знаем, что несколько раз от большой войны и кровопролития город избавляли именно крестные ходы, да, во время нашествия Тамерлана, например. Да? С чем связаны праздники многие, московские, чтимые по всей стране. Мы знаем, что в Москве был, например, такой вот, не знаю, знаете, кстати, или нет, в Москве длительное время существовали очень интересные такие специфические, только в Москве проходившие крестные шествия. Например, вы что-нибудь знаете о шествии на Осляте?
4: Я знаю.
3: А среди вот не все, наверное, да? Вот уже здесь
2: не все.
3: Запрос прошел, видите. Не все знают. Да, была такая традиция в средние века, когда в день входа Господня в Иерусалим весь город, ну, все желающие участвовали в крестном хождении, где царь лично вел под усы осла, на котором восседал патриарх, символизируя вход Господень в Иерусалим. И это было большое такое праздничное шествие, которого, ну, нигде больше не было, только вот в Москве. Там интересные очень подробности. Даже известно, что по традиции царю платили за это деньги. И об этом известно, ну, символически, потому что известно, что в духовной грамоте, по-моему, Алексея Михайловича записано, что он все эти деньги завещал на благотворительность, которую сложил за вождение этого осла. Такая вот была традиция интересная. Вообще, в принципе, традиция крестных ходов, она очень давно с нами. Но мы не всегда задумываемся, а зачем это вообще нужно, как это получилось, для чего это. Пока не приходит кто-нибудь и не начинает рассказывать, говорит, а зачем вам вот православного? Вот молитесь в своих храмах, да? Вот как бы, что вы выходите на улицы, да? Это что, какая-то вот там демонстрация? Что вы хотите продемонстрировать? И вот на самом деле у меня, кажется, есть ответ на этот вопрос, не мой собственный, но он тоже, вот мы материал про это сделали, про историю крестных ходов. Мне кажется, что в самой этой истории крестных родов, как такого, не знаю, можно сказать, института церковной жизни, там, не знаю, традиции, собственно, есть ответ. Потому что первые подобного рода крестные хождения, ну, традиция давняя, мы можем какие-то прототипы найти еще в ветхозаветной истории, но вот так вот как-то в православии устоялось, традиция восходит к святителю Иоанну Златоусту, архиепископу Константинополя, который вел традицию крестных хождений, и во многом они, с них начиналось воскресное богослужение. Была такая традиция, что вот воскресное богослужение начиналось с крестного хода большого по Константинополю. Люди вместе собирались, вместе шли в Святую Софию, и некоторые части литургии Иоанна Златоуста, это и вот когда, например, в начале, там, кто знает хорошо литургические традиции, там, ну, хотя бы приблизительно, там вот антифоны, когда вначале поют, и эта часть литургии, она совершалась еще во время движения, то есть пели на разных площадях хор. Для чего? Вот какова цель-то этого? Почему не в храме, а еще на улице? Ну, это действительно была демонстрация, это была демонстрация веры. То есть крестный ход – это, конечно, очень такая многофункциональная вещь. Я думаю, что вот я сейчас замолчу, наконец,
1: нет,
3: тихо, как ждет Константин. И вы что-то ответите мне про свой собственный личный опыт участия в крестном ходе и скажете просто для чего, да, как, зачем, потому что у людей совершенно разные есть истории. Многие начинали свое церковление с того, что попробовали что-то подобное, просто пройти ногами, сделать какое-то действие ради Бога, да. Так тоже бывает. Иногда крестный ход – это молитва какая-то. Это всегда молитва, но иногда это в первую очередь молитва. Иногда это в первую очередь именно свидетельство не о своей вере. Свидетельство не о том, что вот нас так много людей, верящих во Христа, разделяющих наши общие взгляды. И посмотрите, какие мы разные. Мне кажется, что немножко не стоит этого стесняться в крестном ходе. Потому что когда говорят, вот крестный ход, он сугубо для молитвы. Вы что, действительно, на демонстрацию пришли себя, что ли, показать? Ну, наверное, конечно, нет. А с другой стороны, если говорить о нашей вере, туда мы идем показать ее. Вот. И это, в общем-то, изначально и было задачей крестного хода, такое как бы свидетельствование о том, что вот, вот оно православие.
4: Ну, здесь действительно довольно часто приходится сталкиваться с такими упреками, так скажем, особенно вот в адрес Московского крестного хода, который в прошлом году проходил, и сейчас тоже готовится, Бог даст, все благополучно, в это воскресенье состоится. Действительно, он многим напоминает такую вот демонстрацию. Люди идут с плакатами, каждый идет, поет какое-то свое выбранное песнопение, кто-то несет флаги и так далее. И как-то представляешь себе крестный ход, как Великорецкий или что-то другое, совсем по-другому выглядящий.
3: Я, кстати, поправлю. С плакатами на крестном ходе никто не идет. В общем-то, там есть четко установленная традиция. Хоругви, иконы, да?
4: Но если посмотреть вот видео с прошлого года, там несут такие надписи какие-то, в том числе принадлежность к какому-то обществу. Там вот здесь идет православные оттуда.
3: Ну, да, люди оттуда фиксируют, что откуда они пришли. Так, да, кажется, да. Но это не лозунги все-таки политические.
4: Да. Вот. Но я к чему? К тому, что, ты знаешь, вот у меня есть ощущение, так тоже я осмысляю этот вопрос для себя, как-то пришел к такой мысли, что церковь, она многогранна, и церковная жизнь тоже, и особенно это исторически складывается, это видно. Ну, как, например, есть монастырь с таким уставом, есть с другим, есть монастырь, в котором монахи трудятся для того, чтобы просвещать мир, есть монастырь, в котором монахи никого к себе не пускают и только занимаются что молитвой и личным духовным деланием. И нельзя сказать, что один прав, а другой не прав. И здесь то же самое. Есть вот крестный ход, который помогает человеку духовно сосредоточиться, войти в какую-то общую молитву, совершить какой-то духовный подвиг. А есть, видимо, крестный ход, который помогает человеку почувствовать, что он не один, что нас много, что рядом с ним есть люди, которые придерживаются таких же ценностей, как и он, которые готовы друг друга этим вот присутствием рядом поддержать. И именно поэтому, мне кажется, вот так важен стал этот всемосковский крестный ход. Я знаю просто, как он сейчас готовится, как люди пишут друг другу, обязательно собираемся, там-то встречаемся. Уже довольно много и долго идет вот эта подготовка именно самих людей, которые готовятся к участию в этом крестном ходе. И не только москвичи, но и из разных городов люди собираются, чтобы в этом поучаствовать. И это очень важно для человека, который находится в некотором смятении, может быть, сейчас в каких-то сложных обстоятельствах, переживательных по поводу того, что происходит вокруг и в мире. И вот эта поддержка того, что есть верующие люди, что есть вера и Бог рядом, и вот какая-то такая поддержка, она всегда важна. И вот в данном случае, вот, мне кажется, такая роль у этого крестного хода. Но помимо молитвы, что не отменяет, конечно, что это молитвенное шествие, люди идут молиться, совершается литургия, совершается молебен.
3: Да, потому что на самом деле один и тот же крестный ход для двух разных людей может иметь совершенно разное значение. Да? Для кого-то это свидетельствование о вере, для кого-то это личная возможность помолиться, да, там для кого-то это возможность праздника, в конце концов, да, потому что многие пойдут на тот же крестный ход вместе с близкими, с друзьями, там, с целым приходом могут пойти, или какой-то компанией. Это же тоже, как бы, в конце концов, это день такой праздничный для нас, для всех, не просто воскресный. Поэтому здорово, что такая традиция вообще в Москве появилась, и она развивается, скажем так. Было бы здорово, если бы она закрепилась и стала таким доброй приметой, начало осени повторялось из года в год, мне так кажется.
1: Есть в осени первоначальный. Хорошая традиция ходить крестным ходом.
4: Да. Но это, кстати, вот к вопросу, с которого мы начали, вот что-то, что может объединять молодежь. Ну, вообще, что, в принципе, может объединять людей. Ну, и вот когда тебе есть к чему присоединиться, вот там и может, это и может объединять. А если присоединяться не к чему, то как объединяться?
1: Дорогие друзья, после небольшой паузы снова присоединяйтесь к программе «Журнал на радио Вера». И не переключайтесь лучше.
0: Журнал на радио Вера.
5: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио Вера. Ежедневно с 22 часов.
0: С 7 сентября в 10 вечера слушайте роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
6: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Журнал на радио «Вера».
1: Это программа «Журнал», в студии ведущая «Радио Вера», Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Завсегдатые программы «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Мы продолжаем наш разговор. Аня, на каком развороте журнала ты сегодня открываешь страницы?
2: Я сегодня хочу рассказать про замечательный фонд. Называется фонд «Тимченко». Это очень большой семейный фонд, который стартовал в 2010 году. Вот. И он помогает, соответственно, помочь людям, волонтерам, некоммерческим организациям и бюджетным организациям, значит, поддерживать следующие категории населения. Это люди старшего возраста, уязвимые люди старшего возраста, вот очень важное слово. Семьи с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. Я об этом два слова скажу. У меня просто есть очень много примеров таких. Я с этим столкнулась, и дети, и подростки. Вот. А информационным поводом, чтобы сегодня, вот, собственно, об этом фонде вспомнить, это то, что фонд объявляет о старте конкурса «Сила внимания». «Сила внимания», ну, видимо, по отношению вот именно к таким уязвимым категориям населения. Вот, и открывает прием заявок. Прием заявок будет с 20 августа по 12 октября этого года. Вот, ну и, соответственно, все бюджетные некоммерческие организации, которые работают вот с этими категориями населения, приглашаются. Соответственно, нету ограничений по сроку регистрации, и допускаются в том числе и совсем недавно открывшиеся некоммерческие организации. Очень важно сказать о том, что фонд, в данном случае вот это вот направление «Силы внимания», этот конкурс, призван поддержать организации на малых территориях, да, ну, вот мы говорили про Осташков, и, собственно, в небольших городах до 200 тысяч населения, и тоже, опять же, по опыту я знаю, что именно в таких городах очень вот эти вот уязвимые категории населения, они очень нуждаются в помощи, и если вот в вашем городе, дорогие радиослушатели, есть такие организации, то вот можно поспособствовать тому, что как бы эти категории населения будут охвачены заботой, и, соответственно, в этом году проекты будут по двум номинациям, которые называются «Забота о старших». Это на поддержку людей старше 55 лет, которые частично способны к самообслуживанию, ну, нуждаются в регулярной помощи. И второе направление называется «Заботой об уязвимых». Это пожилые люди и семьи, вот те самые семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. И вот я обещала сказать про семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Я просто сталкивалась с людьми, которые вот организовывали приюты для детей. Я сейчас не буду, так сказать, все это рассказывать, просто вот про это дело, да, что организовывается приют. Например, родители приезжают из вот этих самых малых городов, где зачастую, может быть, нет работы или что-то там случилось. И приезжают в какие-то, может быть, сгорел дом, вот даже такие ситуации есть, И, соответственно, условия для детей не очень соответствуют вот всем как бы нормам, которые нужны. И приходят турконопеки и говорят: ребята, товарищи, давайте-ка, что-то у вас мало фруктов на столе для детей. Ну, к сожалению, такое бывает. Вот. И очень важно вот именно в этой ситуации помочь родителям, чтобы они удержали, так сказать, детей, и чтобы семья оставалась целостной. Вот. Это вот по поводу...
4: Еще раз скажи, как называется, где искать?
2: Значит, фонд Тимченко открыл прием заявок на конкурсе «Сила внимания».
4: Ну, то есть «Сила внимания».
2: И, соответственно,
4: да.
2: Я думаю, что просто можно открыть на сайте фонда Тимченко. Я вот недавно открыла, все там понятно и ясно. Конкурс «Сила внимания». И вот давать заявки для того, чтобы вот эти... этой помощью, как бы, осуществлять эту помощь.
4: Ну да. Ну, действительно, вот ты просто сейчас затронула, я хочу отреагировать на органы опеки, которые вроде как усложняют жизнь семьям в проблемных ситуациях. Я слышал, что действительно такое случалось раньше часто, но вроде как сейчас все-таки органы опеки, они стараются именно помочь семье, не сделать все, чтобы забрать ребенка, а помочь семье, чтобы сохранить их. Надеюсь, что это действительно так, и в этом смысле развиваются эти службы, и действительно много есть фондов, которые готовы помочь семье в трудной ситуации, поэтому важно успеть как-то обратиться в фонд. Вот люди вокруг, они очень отзывчивые, отзываются, и сейчас есть очень много инструментов, которые помогают эту помощь аккумулировать. Поэтому вот в том числе и фонд Тимченко, вот, который помогает самим фондам эту помощь оказывать, и таких организаций тоже много. Поэтому важно об этом знать. И мы вот на Радио Вера тоже стараемся все-таки об этом рассказывать, чтобы люди, ну, в какой-то сложный момент своей жизни знали, что они могут куда-то обратиться с этим. В том числе вот самое простое – это церковная служба милосердия, у которой есть горячая линия на сайте службы милосердия, легко найти. Они буквально по каждому вопросу готовы проконсультировать, подсказать фонд, где какую помощь, в каком городе можно получить. Поэтому как-то надо стараться об этом рассказывать, и тем, кому нужна помощь, может быть, это окажется важным в какой-то момент.
2: Помогите помочь.
1: Кажется, еще важно тоже из опыта общения с людьми и в эфире, и за эфиром, что человек, обращающийся за помощью в фонд, как бы тоже берет на себя некоторые обязательства, в каком смысле? Человеческого общения, как представляется.
4: Это
1: то есть
4: да.
1: Нередко с чем сталкиваются сотрудники фондов? Ну, может быть, не нередко, это так я как бы сейчас риторически обобщаю, но о чем рассказывают? Что бывает, что семья в тяжелой, или человек просто в тяжелой ситуации обращается в фонд, но с некоторой установкой, что мне тут должны помочь. Такое, понятно, происходит нечасто, и иногда это происходит, потому что человек просто уже на грани отчаяния, и сотрудники фондов это прекрасно понимают, хотя и они живые люди, их тоже нужно пожалеть. Это я все говорю к тому, что практика показывает, что вот общение нуждающихся и фондов — это всегда какое-то еще выстраивание человеческих отношений. И, приходя, обращаясь в фонд, человек, ну, хорошо, если он не просто в позиции «дайте мне, что я хочу, вы мне должны, вы же тут вывеску повесили, что вы фонд, а я такой несчастный в тяжелой ситуации». Безусловно, ситуация тяжелая, и помощь окажут, но ты вступаешь в сотрудничество. Вот это важное слово. Ты вступаешь в некоторые рабочие, не в финансовом смысле, а в таком организационном отношении, когда там твою ситуацию изучают, твою ситуацию тебе как бы могут настоятельно рекомендовать вот так вот сделать. Может быть, тебе это кажется ненужным, а на самом деле не понимаешь, что нужно. Ну, и просто иногда даже не так просто прислушаться к советам, потому что, ну, просто какой-то вот, там, не знаю, там живой пример недавно, мы искали помощь для лежачего больного, и, в общем, нашли человека, который сумел приехать, посмотреть, и сказал, что вот ваша ситуация, вам вот как бы необходимо и практически достаточно заменить обычную кровать для больного на кровать с поднимающейся спинкой.
2: Угу.
1: Вот просто вот так вот, если это будет, то вам значительно облегчится жизнь, там, а дальше, дальше будем смотреть. А, вот. Но человек говорит: нет, там, я не хочу как никакую там такую кровать ставить, там, вот нам там, вот по каким-то причинам, не знаю, по каким-то, помогите как-то еще, вот там, по-другому. А, ну, и вот не нашлось возможности взаимодействия, и жалко, потому что и готовы были помочь, и ситуация действительно тяжелая, в которой можно было бы помочь, но вот не случилось человеческого контакта. А он очень важен, без него не бывает вот этой обоюда заинтересованной как бы работы.
2: Но это очень важное, вот то, что ты говоришь, это как бы совет, наверное, тем, кто обращается, да, за помощью, что нужно как понимать, что, в общем, как-то с благодарностью и по возможности спокойно. Просто такая категория населения очень часто, ну, находится в таком состоянии смятения духа,
4: ну,
2: что...
4: Да, в том-то и дело, что это не просто что человек плохой,
1: конечно,
4: что он в такой ситуации находится,
1: экстремальной. Вот без слова «но», как это надо ввести, но... И недавно, мы недавно на «Ради Веры» записывали программу с супругами, у которых своя клиника частная, которая очень востребована в их городе. Они такие очень глубоко церковные люди, настраивают врачей на такую человеческую, внимательную работу. Я привожу пример, как всегда, как это важно, чтобы врач, а в данном случае там врач или соцработник, или сотрудник фонда, ну, примерно вот одна и та же помогающая такая, помогающая личность, чтобы врач вот был как-то по-человечески тоже настроен. Там я рассказывал историю о том, как вот я с маленьким ребенком своим, там, когда он был совсем маленький, там приехал в травмпункт, и нам сказали, что нужно сделать рентген головы. И я спросил, как молодой родитель, первый ребенок, не волнуешься, ничего не знаешь, я спрашивал, это вот не опасно облучение? И мне врач сказал: ну а что вы переживаете, самое страшное уже случилось. То есть как бы он меня не утешил, он не сказал мне: да ладно, что вы, как бы, ну, это, облучение это никогда не хорошо, но это рядовая операция, все через это проходят, не вы первые, не последние, как бы люди там и регулярно делают рентген, и, в общем-то, проблем нет. Вот, и я как-то так вот, мне это было очень болезненно, вот, что со мной так врач, мне он так ответил. Я же ничего не знаю, у меня еще опыта нет. И все понятно, но мне вот наши собеседницы отвечают на это. Да, понятная ситуация. Но мы, говорит, и нашим пациентам говорим: ну, врач же тоже человек, и вы не знаете, кто был у него до вас. Может быть, у него до вас сейчас там, вот вы к нему пришли, у него там до вас была ситуация, не знаю, там какая-нибудь, ну, и на грани жизни и смерти, там что-нибудь такое. И он просто на нервах, он сам в стрессе от этого. И он вам отвечает, ну, не подумав, но он сам сейчас, ему сейчас очень тяжело. Вы войдите в его положение и не осуждаете. То есть его слова там о том, что там самое страшное уже случилось, что вы переживаете из-за, типа, из-за облучения, а не потому, что он хочет вас обидеть, а потому что, ну, может быть, у него там еще внутри все клокочет от предыдущего приема. Тоже нужно понять, ну, человека.
4: Да. Но это всегда ты представляешь себе то, что хочешь представить, что тебя хотели обидеть, что с тобой невнимательное там и так далее. И вот соприкасаясь с работой фондов, мы тоже прекрасно понимаем, насколько трудно самому фонду, потому что он хочет помочь каждому в любой ситуации, но он ограничен в том числе и законом. То есть он не имеет права сделать что-то, куда-то перечислить, что не соответствует запросу, угу, или что не соответствует документам, которые предоставил человек, что о чем нельзя отчитаться перед там, налоговой бухгалтерией и так далее. Вот я не знаю всех этих тоже тонкостей. Но юридические ограничения у фондов тоже очень большие. И они бы рады раздать всем все, что могут, но вынуждены тоже в рамках какой-то юридической особенности работы присутствовать. Поэтому нужно тоже как-то вот постараться набраться терпения в этом смысле.
1: Но из того, что я наблюдал просто как журналист, я в фонде никогда не работал, поэтому не могу об этом изнутри говорить, но вот из общения с людьми, такой просто, ну, совет, не совет, как бы лайфхак, говоря по-русски, для тех, кто обращается за помощью, как, насколько я могу судить, фондам тогда проще, легче и эффективнее вам помочь, когда у вас просьба, чем более конкретна ваша просьба. То есть обращаешься в фонд: помогите, вот у меня, там, не знаю, там, тяжелая жизненная ситуация, сейчас не буду конкретизировать. Угу. И фонд как бы, ну а как, что вот просто денег что мы не даем, как бы, ну, как бы, как бы даже там помогите, у меня дом сгорел. Это тоже слишком общо там. Но если человек условно сейчас, дорогие слушатели, сейчас просто от головы пример привожу. Если я прихожу, вот у меня, не знаю, сгорел дом, мне нужно там столько-то, не знаю, денег вот на такие-то доски, и вот или вот на водопровод, и вот это там стоит столько-то, например, там помогите, или там денег, или специалистов-мастеров, что-то такое. Так фонду проще с вами работать.
3: Ну, знаешь, Костя, я тут немножко поправлю, как человек, который имел отношение именно к функционированию фондов, вот в том числе с точки зрения их отчетности, учета и так далее. Да, с одной стороны это так, а с другой стороны надо быть готовым еще идти на какой-то компромисс с фондом, потому что иногда получается как, помогите, у меня дом сгорел, мы можем помочь вот этим. А можете вы перестроиться под нас? Потому что фонд как раз, вот как здесь уже было очень правильно сказано, порой не может решить то, как ты это видишь, но у них иногда бывает какое-то новое нестандартное решение. И проще всего именно, когда ты понимаешь, что это люди, которые будут с тобой вместе решать твою беду.
1: Довериться людям.
3: А не решать ее за тебя. Вот самые тяжелые, к сожалению, конфликтные ситуации возникают, когда человек хочет, чтобы фонд просто пришел и поправил все. И, к сожалению, здесь важно понимать, что зачастую невозможно обвинить человека в том, что он так строит. Потому что редко, когда к фонду приходят активисты, там волонтеры, которые делают доброе дело, это одно. Когда приходит человек, у которого сгорел дом, который тяжело болен, который просто растерялся и вот всего этого не понимает, как это устроено. И плюс еще слушал много историй про то, как каждый второй фонд мошенники, и все тебя хотят обмануть, или, не дай бог, тем более жертвы всего этого стал. Тут, к сожалению, зачастую не получается найти общий язык между работниками фонда и, так скажем, по-русски, благополучателем, да, вот так немножко формально, но тем не менее. Всегда нужно вот и настроиться. К сожалению, не все могут, и не всегда людей можно в этом упрекнуть.
1: Ну, вот спасибо тебе за эти слова, да. И когда я привожу пример с домом, то тоже не нужно как бы это воспринимать так, что ты типа сначала все сам посчитай, а потом просто фонду чек пронеси там на какую-то сумму. Нет. Я говорю про вот, что чем более конкретная твоя просьба, тем легче фонду тебе помочь. А начали мы с того, что действительно это сотрудничество, соработничество человека и того, кто им помогает. И вот это важно.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Это программа «Журнал», в студии ведущая «Радио Вера», моя дорогая коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан, и не менее дорогие завсегдатые программы «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Ну что, я хочу о радостном событии рассказать. Никогда такого не было, и вот опять. На радио «Вера» новая программа скоро выйдет. Но, вернее, слово «новая программа» звучит так, как если бы это была программа на года, но, быть может, так и станет, пока новый цикл программ, который имеет начало и завершение, она будет выходить с понедельника, 7 сентября, в 11 вечера каждую неделю с понедельника по четверг. 4 дня в неделю, 4 будних дня в 11 вечера. Дорогие друзья, включайте радиоприемники или не выключайте их к этому времени. Программа, в которой мы в каждом новом выпуске обсуждаем какой-то один специально взятый текст, как я сказал, из истории русской религиозной мысли. А мы — это ваш покорный слуга и главный режиссер «Радио Веры» Максим Печенкин. Вот такой у нас неожиданно сложился дуэт. Можно приоткрыть слушателям историю появления этого дуэта. Она, как все прекрасное, рождалась случайно. Вообще изначально была задумана некая такая монологовая программа, где-то на стыке такого моноподкаста и лекции, но потом, как всегда, формат искался, формат пробовался, мы писали пилоты, и в какой-то момент поняли, что нет, лучше, чтобы это было в диалоге. И вот Максим Печенкин взял на себя роль такого как-то нормального человека, а я роль философа, ну или роль специалиста, человека, изучающего русскую мысль. Вот, поэтому вот в студии двое, и мы каждый день обсуждаем какой-то текст, ну или как в программе мы говорим из сегодняшнего дня, вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. Причем начали мы с самых-самых-самых истоков, со слова о законе и благодати митрополита Илариона, то есть текста XI века, и это тот текст, от которого принято отчитывать начало самостоятельной русской литературы вообще, то есть такой первый, один из первых авторских текстов на Руси. Ну и понятно, что большинство этих выдающихся книг, статей, которые мы обсуждаем, как бы локализуются в 19-20 веке, поэтому это и какие-то не художественные, а публицистические тексты Достоевского и работы Владимира Соловьева, славянофилов, Алексея Степановича Хомякова, Ивана Васильевича Киреевского, Константина Николаевича Леонтьева. В 20 веке это Семен Франк, отец Сергей Булгаков, отец Павел Флоренский.
4: Если сейчас Костю не остановить,
1: Владимир то...
2: Я просто онемела.
1: Вплоть до там Михаила Бахтина, Алексея Федоровича Лосева и Ивана Александровича Ильина. Вот, можно дальше перечислять, да, какие-то авторы дважды в цикле прозвучали, какие-то единожды. Мы выбирали тексты, ну, скажем так, в хорошем смысле слова попроще, то есть те, которые можно было бы слушателям рекомендовать прочитать. Ну, или если это какие-то более большие книги, которые, может быть, не всякий возьмется читать, хотя чего-то слишком специально философского там нет в этом цикле, такого, что требовало бы какой-то подготовки специальной или образования какого-то. Нет, это вот такая именно религиозная публицистика скорее. Если были большие книги, то мы брали какой-то фрагмент и вот на него указывали. Но мне представляется, что все то, о чем мы в этом цикле будем говорить, оно удобоваримо для всех, вот для широкого, что называется, читателя и слушателя. Я очень волнуюсь, честно говоря, мне очень как-то с теплом мы этот проект с Максимом Печенкиным делали, и очень важны будут ваши отклики, дорогие слушатели, и я надеюсь, что, может быть, вот этим первым циклом мы не ограничимся, если будут силы, как-то Божьей милостью, продолжим потом записывать в дальнейшем эти программы. Итак, еще раз, вот 11 вечера по будням, 7 сентября, программа «Истоки». Последнее, что скажу, что, видимо, есть какой-то символизм в том, что такое название. Потому что много лет на Радио Вера в это время в 11 по будням выходила программа «Родники небесные».
2: Я прям вот с языка снял, да. Вот,
3: наследование какое-то.
1: Которую я делал, тоже водное название. «Родники небесные», вот истоки. Как-то вот вода живая, будем надеяться, из этих программ будет ручейком течь.
2: Вода, текущая в вечность.
3: Надо начать, я думаю, уже раз Константин закончил, перейти к восторженным отзывам. Mm-hmm. Потому что без шуток это очень интересно. Я вот просто хочу сказать, что я сейчас слушаю, как ты вот рассказываешь, и я думаю, вот мог ли я, интересовавшийся, начавший интересоваться там вот православной традицией нашей подросток из 90-х, надеяться, что вот где-то вот ты включил радио, и каждый вечер о таких вещах говорят, и можно послушать. Мне кажется, что, дорогие радиослушатели, я, как единственный не из «Радио Вера», а из журнала «Фома» здесь, могу нахваливать коллег, наверное, больше, чем они сами, стесняясь, будут себя нахваливать, но просто вдумайтесь, какая потрясающая возможность у нас сейчас есть серьезно, подробно, долго говорить на такие темы, на которые, дай бог, обычно хватит трех строчек упоминаний, то вот большую часть фамилий, названных здесь Костей, многие не знают, потому что даже и в учебниках-то, в общем-то, на них место подчас не находится, да, если мы не говорим о профильных факультетах. Вот достаточно восторженный комментарий.
1: Да, спасибо большое. Но мне кажется, это вообще не только про программу «Стойки», о которой мы говорим, о которой еще никто, кроме создателей, не слышал.
3: Ну, мы знаем другие твои циклы, надеемся, что будет что-то в этом роде.
1: И про «Радио Вера», и про проекты «Фомы», про то, чем сегодня стали православные медиа, хотя мне очень не нравится, я всегда говорю это выражение «православная журналистика», там или что-то такое, потому что слово православное, ну, как-то интуитивно, эстетически больше годится слову церковь, там, православная церковь, православная вера, не знаю, православный человек, в смысле, что он православный христианин. А медиа должно быть интересным, профессиональным и так далее, и, может быть, посвящено какой-то тематике церковной или христианской и так далее. Вот, но, тем не менее, мы это используем. Но, действительно, я вот, Лёша, с тобой полностью согласен. Ну, я, как бы, будучи молодым человеком, студентом, приходил на задание в журнал «Фома», и я же много раз рассказывал эту смешную историю о том, когда меня спрашивали, ты МГИМО закончил, где работаешь?
2: Да-да-да.
1: Я говорю, в журнале «Фома»? Говорю, ну, ничего, старик, еще все будет, да, не переживай.
3: Еще ты будешь работать на радио «Вера».
1: Это временно. Действительно было, но ощущение, но это было не ощущение, это был некий факт, что вот там в медиапространстве, в медиаполе нулевых годов вот православные журналы, телеканалы, радиостанции были ну, интересны, но такой достаточно узкой истории. Я бы сказал слово «нишевое», если бы сегодня слово «нишевое» в молодежном лексиконе не приобрело оттенок такой сугубо положительный. Вот быть нишевым, вот быть не как все.
3: Я тоже об этом слове думал. Понимаешь, тут вопрос в том, что православные медиа

0: какой-то медийной повестки, но это стало самостоятельным, самобытным и заметным явлением. То есть мы едем по городу, вот я вот, у меня схожие ощущения, да даже если смотреть только историю радио «Вера», я помню, когда это была, когда это был интернет-проект на самых первых порах, а мы, Ань, с тобой как бы с самого начала писали программу «Частное мнение» на радио «Вера», поэтому да. Видели, как это меняется. И дух остался тот же. Люди во многом остались те же, кто, я имею в виду, состав редакции. Он, конечно, меняется и обновляется, но ядро никуда не ушло практически. И но сегодня ты едешь, по крайней мере, по Москве, видишь плакат рекламы радио «Вера» вот на крупнейших шоссе и проспектах. И, во-первых, надо сказать спасибо нашим людям по развитию и фандрайзерам, которые на вот такое, такое присутствие радио «Вера» в обществе имеют, имеют возможность его, как бы, его обеспечить, его добиться, его, его спродюсировать. Вот. Но и времена меняются в этом смысле в какую-то, наверное, правильную сторону.
1: И мы их меняем в какую-то правильную сторону,
2: ну, кстати,
1: не правда ли?
2: Вот мы похвалили себя немножечко профессионально, хочется еще похвалить наших слушателей. Я уверен, что у этой программы будет спрос. И это все существует в мире, где нам непрерывно рассказывают, что люди якобы там не могут воспринимать больше там 30 секунд информации, клиповое мышление и так далее. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что действительно люди будут слушать. Вот просто отзывы на предыдущие похожие проекты, твои, Кость, там тоже, да, это подоказывает. И людям нужно подобного рода материал. Более того, он, давайте поговорим так профессионально немножко, он начинает больше цениться. Потому что спрос на него растет, как на некое противопоставление вот этому непрерывному шуму и калейдоскопу, от которого человек хочется отдохнуть, на чем-то серьезно сосредоточиться.
1: Но я вот, Арсений, начал нашу беседу сегодняшнюю с того, что может объединять молодых людей вокруг традиционных вот этих ценностей. Но это же очень здорово, что, во-первых, молодые люди не церковные слушают радио «Вера», я это доподлинно известно. А во-вторых, что подобная программа как раз может зацепить вот таких молодых людей именно своей глубиной. Ага.
0: Да, это Бог. Послушаем. Еще раз напомню программу «Истоки», которая будет выходить с понедельника, 7 сентября, по будням, с понедельника по четверг, 4 будних дня в 11 вечера. Дорогие друзья, подключайтесь и оставляйте отзывы, комментарии, пишите письма, например, на адрес info@radiovera.ru. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это был еженедельный журнал на радио «Вера». В студии были ведущие нашей радиостанции Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И завсегдатай программы «Журнал» Арсений Федоров, заместитель главного редактора радиостанции «Вера», Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Ровно через неделю в это же время мы продолжим листать наш еженедельный журнал на волнах радио «Вера». Дорогие друзья, до встречи.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Всего доброго.
3: Журнал на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного». Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные

0: трогательные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Владимир Романович, встречаемся накануне события такого... не очень еще отрефлексированного. У нас только год назад возобновилась с благословения патриарха практика общемосковских крестных ходов. Но такой день, 6 сентября, когда мы празднуем собор всех московских святых, и вот как-то увязалось с этим такое желание всем собраться вместе и как-то продолжить молитвенное общение. Но мне кажется, что в полной мере это еще неосознанно, тем более, что Святейший все время как-то подвигает к тому, что это не только общемосковский, но и общероссийский, и как-то все время поднимает градус отношения к этому событию. Но вот когда читаешь воспоминания о Москве там 19 века, начала 20 века, есть такое выражение «пойти поклониться московским святым». Это было как-то всем понятно, так же, как киевским святым. Вот какие-то были центры, которые не требовали дополнительных пояснений. Все это в далеком прошлом, потому что сменилось очень много поколений, для которых это абсолютно ничего не означает, кроме как некий исторический факт. Вот насколько важно сейчас попытаться вернуть это ощущение, что Москва – это не только столица нашей Родины, не только место, где сидит правительство и президент, а это еще и центр святости. Вот возможно ли, в принципе, вам, как вам кажется, переломить это отношение? Потому что отношение к Москве, ну, с советских времен вполне скептическое. Причем это неистребимо. На мой взгляд, это не имеет логического объяснения. Это некая эмоция, которая из поколения в поколение, обретая разные формы, передается.
3: Ну, может быть, и имеет, если вот на последнюю часть вашего рассуждения отвечать или рассуждать в ответ, просто потому что вот эта столицецентричность нашей страны, которая, безусловно, является ее такой отличительной характеристикой, не каждая страна столицецентрична, не в каждой стране столица есть сосредоточение там, не знаю, лучших университетов, всех государственных учреждений, банковской системы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, скажем, ярчайший пример — Соединенные Штаты Америки. И мне вам рассказывают, что Вашингтон, округ Колумбия, в общем, относительно небольшой административный город, столица. И именно, кстати сказать, в этом смысле не случайно, нередко, хоть над этим и посмеются, но нередко, когда у человека, у обывателя спрашиваешь столицу США, он говорит Нью-Йорк. Ну, потому что Нью-Йорк намного больше на слуху, чем столица. В нашем случае это невозможно. Причем именно столица центричности, как справедливо замечают, когда столица был Петербург, Москва тоже, в общем, была по сравнению с Петербургом провинцией, и вот эти вот, есть еще же московско-питерские отношения.
2: Но при этом венчали на царство все равно в Успенском соборе Московского.
3: Да, да. Не, ну тут много, и сейчас, кстати сказать, в последние, вот, насколько я понимаю, годы есть попытка как-то это немножко поменять. Во-первых, дискуссия постоянно, не перенести ли что-то куда-то, часть вот государственных учреждений действительно вот обрели свое основное место, так сказать, дислокации в северной столицы, само использование этого северной столицы. Но, возвращаясь к вопросу, мне кажется, ответа другого, кроме, конечно, надо, чтобы Москва воспринималась и осознавалась как такой центр святости, Москва, рядом с которой находится строится Сергиева Лавра, и здесь уж никого не надо из тех, кто хотя бы примерно знает, что такое Лавра, убеждать в том, что это вот такое важнейшее место для нашей не только духовной истории, но и для современности. Но мы, кстати, знаете, недавно об этом вспоминали. У нас недалеко, как вот в понедельник на этой неделе была пресс-конференция, посвященная уникальному совершенно явлению, явлению Христа Спасителя в Элисте 80 лет назад. Если интересно, мы можем об этом тоже немножко поговорить. И вот у нас в ТАСС была пресс-конференция, на которой присутствовал глава республики и наш архиерей, управляющий епархией, и говорили об этом уникальном явлении, которое произошло в 1946 году при, в общем, большом количестве свидетелей в храме. Вот. И как раз-таки там вот в контексте беседы, которая у нас сложилась, я вспоминал о том, что не случайно ведь... Мы, кстати, не раз в нашей студии об этом говорили. Вот наши благочестивые предки, как принято говорить в таких случаях, они вот в процессе там самоосознания, да, сформулировали это самое самоосознание как Святая Русь. То есть уникальное совершенно. Да? В национальных культурах нет других, которые так бы себя называли. Великой, прекрасной, какой угодно. Да, но если брать национальные культуры европейские, ни одна страна, по-моему, Древняя Ирландия, вот как-то...
2: Священная Римская империя.
3: А это не национальное государство в современном понимании. Я имею в виду именно вот уже, да, национальное государство уже после античной, конечно же, время. Тут вы абсолютно правы. Но, опять же, Священная Римская империя там тоже... Это, я имею в виду уже в христианском контексте, да, страна, которая себя, ну, фактически утверждала, что святость – это вот главная ценность. Да? Не то, что, конечно, что мы все святые, а то, что это вот осознается, переживается всеми. И даже, кстати сказать, вполне себе в академическом смысле это можно оценить, потому что есть понятие культурного героя, да, которое используется в современном гуманитарном знании. И, конечно, это вот... Как описать, что такое Святая Русь? Это вот культурный герой – это святой, да, основной там... Вот. И, конечно, это важно, и это одновременно очень и очень сложно. Потому что, вы знаете, вот я даже могу сказать, поскольку начался учебный год, и, может быть, тоже это одно из тем наших станет, но вот после первых лекций с ребятами я вновь и вновь констатирую две тенденции, одна из которых, ну, или две, вижу две константы какие-то, одна из которых меня всегда радует, а вторая немножко огорчает. Первое, это радует, это то, что интерес вот к каким-то смысловым, глубинным, религиозно-философским темам, он безусловно, у ребят есть, и он очень большой. А огорчает то, что они совершенно не подготовлены к этому разговору. Может быть, здесь, кстати сказать, есть эта связь, что они этого не знают, поэтому еще им интересно. Но я все-таки надеюсь, что интерес обусловлен чем-то более глубоким, чем просто незнание. Поэтому незнание, вот то, что хотя бы... Даже в наших... Сколько? 30 лет прошло после Советского Союза. Они уже там всего чего только не учили в этих своих школах, гимназиях, олимпиадах, чем угодно. Но, конечно, какие-то очень простые вещи, связанные со значением религии, если говорить о русской культуре, вот с тем самым, на мой взгляд, никто лучше Бердяева это не выразил, что русская литература, да, ранена христианством, вот это все, оно вдруг как вот неожиданно, ой, как интересно, неужели это так, да? Вот.
2: Но... Нам привычно слышать это применительно к всему русскому. Русская культура, русская история, русская святость. Вот вы упомянули чудо, которое 80 лет назад произошло в Калмыкии.
3: Да, удивительно.
2: Калмыкия – это единственная республика бывшего Советского Союза, которая официально исповедует буддизм. Всегда причем. То есть, казалось бы, где христианское чудо, и где буддизм, и где вообще все, что касается географии, в том числе и священной географии. То есть, что может почувствовать человек, которому рассказали, что вот 80 лет назад где-то в какой-то глуши, где там друг степей калмык, вдруг является Христос.
3: Я бы еще, с вашего позволения, здесь упомянул, что это регион, это народ, который был полностью выселен. Вот эти печально знаменитые сталинские директивы, да, скажем так, которые, вот что касается калмыков, да, то они полностью в какой-то момент были лишены, ну, по крайней мере, и на нашей пресс-конференции об этом вспоминали именно так.
1: Давайте вот вкратце просто напомним слушателям, что это за чудо.
3: Да-да, я сейчас к этому перехожу. Я просто, к слову, хотел сказать. Речь идет о том, что в 1946 году в тяжелейшее время, а мы с вами понимаем, какое это время, да, то, с одной стороны, вот только что завершилась война, и на подъеме находится общество, и радость от завершения этого страшного, этой страшной войны, а с другой стороны, это понятно, что материальная жизнь чудовищная, общая такая тяжелейшая ситуация, и вот где, не где-нибудь, да, а вот в Калмыкии, где есть при этом православные люди, есть храм, и люди находятся, ну, в тяжелейшем, как бы мы сейчас сказали, моральном состоянии. Да, вот они, и они как-то вот все их состояние, оно, что называется, вопиет к небу, вот, вот, надо, мы очень хотели бы получить какой-то ответ. И вот они там много километров идут в храм, чтобы собраться, и во время богослужения в присутствии, сейчас я боюсь соврать, но, по-моему, нескольких пары десятков, как минимум, людей, которые это все видели, является Христос. Вот, то есть они видят Христа в храме. Каких-то особых подробностей, вот таких, знаете, которым, конечно, всегда хочется человеку узнать, а вот как все это было, что... Но у них, вот они все, люди, находившиеся в храме, они видели Христа, и они получили какое-то вот огромное, колоссальное утешение. И главное, что потом один из присутствовавших там прихожан, он решил, что надо попытаться это сохранить иконографически. И они нашли возможность, описав вот то, что они видели, и получилась вот эта икона, которая сегодня, естественно, там находится, явление Христа в листе. Вот, вот со слов очевидцев. И удивительно, что поскольку сейчас, опять же, да, тоже еще один вопрос, а почему сейчас, почему вот спустя 80 лет? Ну, тут сразу много всего возникает, и у нас вот участвовавшие в пресс-конференции коллеги, в частности, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, и он очень проникновенно об этом говорил, да, причем даже настолько проникновенно, что было ощущение, что вот он сам присутствовал при этом чуде, но действительно Борис Вячеславович может вот так очень точно передать настроение. Вот, и так вот, именно сейчас, когда вновь обратились к этой теме, и когда были подняты останки людей, которые присутствовали там, и вот как раз-таки один из тех, кто был в храме во время этого явления, Семен Тимофеевич Бондаренко, человек, который как раз-таки, насколько я понимаю, предложил вот написать икону, со слов которого во многом нам было написано, вот его останки в том числе были эксгумированы. И удивительная вещь, это уже нам рассказывают очевидцы сегодня, что гроб деревянный был полностью разрушен, а деревянный крест, который был в руках Семёна Тимофеевича, он полностью сохранился. И когда его положили в автомобиль, там в фильме «Спасовском» есть этот эпизод, где человек, который это делал, он рассказывает об этом. Просто он замироточил, с него стала стекать вот маслянистая жидкость, и они потом долго вот это собирали. И даже человек сказал, что я машину теперь не мою, ну, потому что вот такое, такое чудо. Вот, вот происходящее в наши дни. Так что это действительно удивительно. Здесь очень много можно рассуждать и говорить на эту тему. Почему в Калмыкии, почему в это время, почему сейчас к этому вернулись? Ну, вот не случайно, видите, у нас какое-то, видимо, что-то такое, мне даже слова сложно подобрать, потому что вот второе обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Вот воспоминания, да, и торжества на очень высоком уровне в связи с явлением Христа Спасителя в Элисте, произошедшим 80 лет назад. крестный ход, с которым мы с вами сегодня начали. Вот, я, кстати, прошу всех обратить внимание, вот у нас на днях вышло обращение патриарха в связи со вторым обретением, такое послание патриарха. Оно, естественно, во всех храмах прозвучит, будет зачитано. Но вот очень важные слова там патриарх говорит и о святому благоверному князе Дмитрию Донскому, и о том вообще, что это для нас сегодня значит. Очень важные.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
2: Владимир Романович, ну вот для большинства наших соотечественников эта неделя прошла под знаком 1 сентября. Естественно, Новый год, новая жизнь, все по-новому. Но удивительно, в новостях было опубликовано слово святейшего, касающееся духовных школ. И, вы знаете, с одной стороны, человек, совершенно незнакомый с церковной историей, может воспринять эти слова как некие дежурные. Ну, такая дежурная, правильная речь по поводу, что вот за все хорошее против всего плохого, и как должны жить духовные школы, как они должны воспитывать своих студентов, чтобы из них вот вышли дальше деятели церкви. А мне довелось недавно готовить передачу о святителе Афанасии Сахарове, и я просто позволю себе прочитать. Это те времена, когда будущий святитель Афанасий учился в Владимирской семинарии. Один из инспекторов этой семинарии, это самый конец XIX века, он оставил такое замечательное воспоминание. «Я отнимал водку у семинаристов и строго им выговаривал, но без огласки. Когда в епархиальном общежитии сторожа, передвигая столы, обнаружили поддельную снизу полку, оттуда вывалилась охапка запрещенных книг. Я долго расследовал в частном порядке. Бывало, вечером обходишь в туфлях тротуары и вдруг слышишь: «Ах, если б я тебе туза подсунул». Явно семинаристы потихоньку играют в карты. А я окликну их: «Да-да, хороший ход». Смятение. Это вот быт семинарий, которые...
3: Ну, это какие годы?
2: Это, сейчас скажу, 1895-1897.
3: Я понимаю, я имею в виду, какие-то...
2: То есть в нашем идеальном представлении этого не может быть по определению. Но это реальная жизнь тех духовных школ, которые, как ни парадоксально, подготовили целый сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вообще все, что происходит в духовных школах, понять простому непосвященному уму невозможно. И в этой связи, вот как вам кажется, жизнь современных духовных школ, я полагаю, все-таки она принципиально отличается от того, что вот я только что прочитала в качестве свидетельства об истории вопроса. Как вам кажется, к чему... Ну вот, поскольку в церкви часто все строится по законам парадокса, вот правильная жизнь нынешних духовных школ даст ли такой же плод, как неправильная жизнь духовных школ накануне трагических событий XX века?
3: Знаете, я был бы очень осторожен с любыми свидетельствами историческими, касающимися, в общем, любой эпохи. Ну, понятно, чем древнее, тем осторожнее стоит быть. Просто потому, что... любое свидетельство современников, при всей его, этого свидетельства правдивости, может лишь часть какой-то истины нам открывать. Знаете, есть такая замечательная картинка, гуляющая по интернету, когда, ну вот, две стены, да, и вот в углу, по направлению к этому углу, в комнате, скажем так, да, находится цилиндр. И дальше есть отражение этого цилиндра на каждую стену, да, там прямоугольник или там квадрат, да, и окружность, вот, и в обоих случаях написано «правда-правда», а дальше вот с точки зрения, где угол зрения, который позволяет нам весь цилиндр увидеть, написано «истина», да. Вот это очень хорошая метафора такая визуальная, которая говорит нам в том числе и о том, что такое свидетельство современников. Конечно, никакое свидетельство не дает нам исчерпывающей картины того, о чем оно свидетельствует. И, конечно, жизнь в семинариях в конце 19-го, начале 20 века не сводилась к тому, что семинаристы ловко играли в карты, а тут неожиданно через 20 лет все стали новомучениками и исповедниками. Да? Как раз-таки тема, связанная с тем, что именно семинарии дали определенный процент атеистов, богоборцев, революционеров, тема не новая. Ну, не будем чего далеко ходить. Господин Джугашвили, товарищ Сталин, человек, учившийся в семинарии и получавший богословское образование. Были, так сказать, и другие, к счастью, не такие масштабные и известные примеры. Вот. Поэтому, конечно, картина была сложнее. Ну, а дальше везде люди, и во все времена можно встретить что-то, в том числе и в семинариях, что, наверное, вызовет, причем справедливую совершенно реакцию, критическую. Что здесь, там, что здесь хорошего-то? Хотел сказать, когда водку отнимают, когда отнимают хорошо, когда она там присутствует, там, где, может быть, ей не место. Вот. Но точно так же я могу сказать и в современном состоянии. Да, конечно, там другой уровень, может быть, дисциплины, еще чего-то. Но вот у меня есть опыт общения с семинаристами, с преподаванием в семинариях, в академиях наших центральных и встреч с ребятами. Они, конечно, разные тоже очень. И там всегда можно найти что-то, что можно как-то там покритиковать, о чем-то сожалеть. Другое дело, вы абсолютно правы в том, что если вдруг что-то случится, и вот этому, может быть, странно в наше время прозвучит, но на самом деле благополучию, в котором церковь находится, да, не общественно-политическому, не международным отношениям, которые сейчас переживают период, как сейчас модно говорить, турбулентности колоссальной, а вот церковному благополучию, если вдруг придет конец, он очень легко может прийти. Да? Кстати, Святейший Патриарх нередко об этом говорит, о том, что мы не должны успокаиваться, в том числе и потому, что сегодняшнее благополучие, там, отношение общества, государства, это вообще не значит, что это навсегда. Я могу, как, так сказать, участник активной, да, церковно-общественной, церковно-государственных отношений, сказать, что, конечно, патриарх совершенно прав. Да, все может измениться. Так вот, если вдруг что-то случится и произойдет, как кто себя поведет и кто проявит вот такое исповедничество, да, мы, конечно, не знаем. Вот, кстати сказать, Святейший Патриарх на днях использовал слово «исповедник» вот, по отношению к митрополиту Митрофану, который после ранения, горловскому митрополиту, который после ранения сейчас находится в больнице святителя Алексея, патриарх его посещал.
1: Давайте об этом после небольшой паузы. Это «Светлый вечер», дорогие друзья, не переключайтесь.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» Люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. Частное мнение, с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. С нами сегодня в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И вот мы до перерыва заговорили об этой встрече. Встречка, слово здесь не очень уместно, но вы там были тоже в больнице святителя Алексея в Москве, где сейчас находится митрополит Горловский и Славянский Митрофан. И напомню, 23 августа территория Богоявленского кафедрального собора Горловки, город Горловка, подверглась атаке ВСУ, и в результате удара БПЛА митрополит Митрофан был ранен. Ему на месте, конечно же, оказали помощь, но вот сейчас он проходит лечение в Москве, и есть просто очень трогательные кадры посещения святейшим патриархом его в Москве на днях, вот в койке, в больничной. Владыка Митрофан, он как бы не может, ну, не должен, наверное, по предписанию врача вставать, но вот так сидя спрашивает благословение у святейшего патриарха. Вот вы там присутствовали. Какие у вас ощущения от того, что вы видели?
2: Ну, вы знаете, это действительно было очень такое очень теплое, очень волнительное общение. И, конечно, владыка митрополит был рад и счастлив, что патриарх к нему пришел, и патриарх был очень рад его увидеть, поддержать, благословить. И очень важные слова святейший сказал о том, что, конечно, вот таким чудом Божьим митрополит избежал гибели, потому что владыка рассказал же, как это было, что когда вокруг, вот они там стояли возле собора, и когда вокруг летел беспилотник, они вначале решили, что, может быть, он просто пролетает мимо, но когда он развернулся или полетел на них, стало уже понятно, и владыка крикнул, что надо разбегаться всем, и сам тоже попытался, значит, в сторону отбежать, и он говорит, когда я уже понял, что он просто на меня летит, он говорит, я вот как вот такой в бассейн, как в море, как бы нырнул в траву, но вот, к сожалению, его задел, он, там 4 человека в целом пострадало, но больше всех пострадал митрополит, и он уже перенес операцию, не одну. Вот, мы очень надеемся, и святейший патриарх сказал, что он верит и знает, что и физически, и морально все будет хорошо у владыки митрополита, что его ждет его паство Горловки. Он назвал вот его служение исповедническим, вот, конечно, потому что вот разговаривая с владыкой, да и, в общем, с нашими коллегами и братьями, которые только что вернулись из Горловки, мы понимаем, насколько это сейчас тяжело и насколько это опасно. И видите, самое, конечно, чудовищное то, что, что бы там ни говорила украинская сторона, но совершенно понятно, что это был целенаправленный удар по группе людей, которые, находились возле собора, и которые вообще, там не было ни военных, ни людей в военной форме, ничего. То есть совершенно очевидно, что это были мирные люди, в общем, молящиеся, да, или помолившиеся. И, конечно, это очень такая страшная история. Вот. Вот такие вот, да, дела.
3: 1 сентября вообще-то день, когда те, кто еще помнит, вспоминают еще более страшную историю. Когда она происходила 22 года назад, казалось, что память об этом не вытравится никогда. Сейчас...
2: Беслане.
3: Да, я рискну предположить, что есть достаточное количество людей, которые, ну, может быть, слышали, а может быть, не слышали. Когда-то где-то что-то было. Просто каждый раз 1 сентября и в дни, когда поминовение того, что там произошло, происходит, всегда стараюсь, если есть такая возможность, напомнить, что в результате той трагедии погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе 186 детей. А инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 дети. Это не укладывается никуда. То есть это даже произносить как-то язык не поворачивается. И когда мы говорим, что на Донбассе существует аллея ангелов, в Беслане существует город ангелов, это мемориальное кладбище, где вот все эти сотни людей похоронены. Вообще все, что было тогда, казалось... никогда не будет забыто и никогда не будет повторения этому. Однако мы продолжаем жить, и мне кажется, все реже и реже об этом вспоминая, о том, что происходило на нашей родине в конце 90-х и в первой половине нулевых годов, я думаю, что мы становимся морально очень уязвимы, потому что злодеяния продолжают происходить, а у нас не вырабатывается внутреннего априорного отношения к ним. Мне кажется, это проблема.
2: А что имеется в виду, что
3: мы слышим периодически сводки с фронтов специальной военной операции. Мы слышим какие-то новости, касающиеся вот трагической гибели каких-то мирных людей. И мы перестаем этому ужасаться. Когда происходил захват школы в Беслане, я в силу профессии, как и все мои коллеги, в течение всех этих дней просто не отключались от всех возможных средств связи, чтобы быть в онлайн-режиме в курсе того, что там происходило. И все время были наготове, если редакция командирует, чтобы можно было туда моментально катапультироваться. И казалось, что вся страна пульсирует в унисон. Сейчас, когда мы очередной раз слышим отчеты о человеческих жертвах в той или иной ситуации, нет ощущения, что это твоя боль.
2: Ну, у кого-то нет, у кого-то есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Тут, с одной стороны, безусловно, это все как-то тяжело и трагично, я имею в виду осознавать, что что-то забывается. С другой стороны, есть некая неизбежность, да, и понятно, что когда происходит там что-то страшное один раз на протяжении большого периода времени, то люди реагируют одним образом. Когда нечто подобное начинает происходить ежедневно, человек так или иначе, к этому, если можно так сказать, адаптируется. Да? У Федора Михайловича, нашего дорогого, есть такая фраза в одном из произведений, что человек есть существо ко всему привыкающее. Это, наверное, лучшее из его определений. Можно спорить, но в общем, похоже, что он в каком-то смысле прав. Поэтому... Это, знаете, такой повторяющийся разговор в разных вариациях, связанный с тем, а как вот быть врачу, должен или не должен он пропускать все через сердце и так далее и тому подобное. Ну, конечно, тут очень много, мне кажется, разных аспектов этой темы. Мне вот с точки зрения того, о чем я могу рассуждать, не просто как вот, не просто, так сказать, в личном качестве, а, может быть, как человек, который немножко этим там занимается в более-менее академическом ключе, это все-таки проблема памяти, того, что мы сохраняем в памяти, того, как мы это сохраняем, и то, что мы позволяем себе забыть. Потому что Юрий Михайлович Лотман когда-то, так сказать, в граните отлил, что культура есть память. Но эта фраза значит не только то, что культура – это то, что мы храним и помним, но это также и отсутствие того, что мы забываем. И почему забываем? Почему что-то забывается? мы, может быть, не до конца даем себе отчет, что многие вещи, которые для нас важны, значимы, там, дороги даже, они стали таковыми, ну, с течением времени, да, эта память, она не просто сохранилась, она как-то, ну, условно говоря, понятно, что отношение к Достоевскому сегодня и в годы его жизни, оно совершенно разное отношение. Да, и в любом случае для многих современников Достоевский находился в ряду других авторов, и, в общем-то, далеко не всегда впереди. И посмотрите, как ситуация там изменилась. Ну, раз уж я этот пример взял, вспомнив просто цитату от Федора Михайловича. Вот, поэтому здесь вопрос, а как правильно, да, ведь мы с вами как-то говорили, вот, скажем, про празднование Великой Победы 9 мая, да, как сделать так, чтобы эта память, которая, ну, неизбежна, ну, ничего ты не сделаешь, да, это все равно, что сейчас говорить, почему вот у нас память о войне 1812 года вот не такая, как была там, в 1814 году. Ну, вот потому что много времени прошло, и тут очень сложно какие-то вещи сохранить. Вот как это сохранить правильно, как эту память не превратить в такую псевдопамять, как это не сделать фарсом каким-то, и как об этом не забыть. Да, потому что это такая непростая задача. Но вы знаете, культура – это вообще ведь неспокойное слово из учебников. Мы, может быть, не до конца осознаем себе, насколько человек, вот, собственно, и является человеком вот, в той степени, в которой он вписан в пространство культуры. Кстати сказать, с самого начала вот специалисты говорят, что младенцы в разных странах, они по-разному плачут. Ну, скажем, французские младенцы, они будут плакать.
3: Они плачут по-французски?
2: Они будут плакать с интонациями, ну, сильно упрощая, восходящими, да, немецкие с нисходящими. Вот. То есть это уже культурное воздействие, да, потому что они, находясь в чреве матери, слышали французские голоса. И вот мы очень с этой культурой переплетены, да, и культура это не что-то, повторяю, такое вот затертое из учебника, там, после погоды или перед погодой, как когда-то очень остроумно сказала про спорт Ирина Роднина. Вот, а это что-то, что является ничем иным, как мучительным поиском того, что такое вот человек, который тоже во многом память. Да? Ну, человек, конечно, не только память, но человек во многом память, потому что то, чего мы не помним, того для нас не существует. То, что мы отказываемся вспоминать, да, вот если здесь пересечь вот это индивидуальное и коллективное, о чем вы сказали, да, как можно забыть. Вот как правильно помнить. Да, это же не значит нагнетать, посмотрите, какой это был ужас, да. В этом тоже есть что-то такое искусственное и неправильное, но понятно, что один из самых таких вот очевидных и сильных способов – это люди, которые это пережили.
3: Но в нашей церковной жизни, в нашей церковной истории и в нашей культуре есть очень яркий и наглядный пример, как. Мы помним о Куликовской битве, потому что существует Дмитровская родительская суббота, и забыть об этом не дает церковь на протяжении веков.
2: Да, конечно, ну и не только церковь, и, ну безусловно. Да, а я же не говорю, что у нас нет ответа на вопрос, как. Их много, этих ответов. Просто они... Ну, жизнь, вот, жизнь – это не алгоритм, поэтому вот это так, что что-то иначе. И у нас нет какого-то универсального способа правильного сохранения памяти.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А я хотел бы вернуться к одной теме, которую вы вначале поднимали, о том, что студентах неизменно не иссякает какой-то интерес к религиозно-философской проблематике, но они не подготовлены к этому разговору. А вот что означает быть к нему подготовленным? Просто какое-то количество прочитанных книг?
2: Я имел в виду, что они просто мало знают. И знают даже не с точки зрения какого-то определенного знания, Да, мы с вами вот перед эфиром вспоминали, что я на студентах проверял, но я вот, как мне кажется, память – вещь коварная, возвращаясь к теме памяти, но, как мне кажется, там фразы там «святая простота», там «янгус», «старушка», подбрасывавшая поленья, да, согласно преданию, в костер, на котором сжигали янгуса, и вот услышавшая «святая простота» в свой адрес, да, потому что она думала, что она так угождает Богу. Мне кажется, что это вот, ну, условно скажу, упрощаясь, любой советский школьник это знал. То есть это были, ну, если не вполне фоновые знания, ну, то почти фон. То есть вот. А сегодня это... Я даже не про это, скорее, а про то, что все-таки, как мне представлять, я могу ошибаться, что когда я начинаю со студентами говорить, ну, просто хотя бы показывать им и рассуждать с ними о том, какова роль религии в становлении культуры, для них это является какой-то неожиданностью. Ну, потому что есть какая-то религия, они могут ее уважать, не уважать, знать, не знать, любить, не любить. Но вот это вот 2 плюс 2 сложите, вот это же 4, смотрите. Да? Вот это почему-то оказывается таким, ну, весьма неожиданным. Могу ошибаться, но вот по реакции, которую мне удается считывать, у меня, к сожалению, в основном лекционное общение, ну и плюс там вопросы, конечно, вот, то вот есть такое впечатление. Я скорее вот это имел в виду.
3: Но тут возникает совершенно иной вопрос. А будет ли кому вообще интересоваться чем бы то ни было лет через 50? Тут меня ошеломили несколько практически одновременно опубликованных. Я знаю, что вы не любите всякие опросы, социальные исследования и прочее.
2: Почему же не люблю? Я их обожаю.
3: Но несколько таких отчетов о демографическом состоянии человечества, ну, если суммировать, разные группы ученых в разных странах пришли к единому, можно сказать, мнению, что на протяжении ближайших 30-50 лет демографическая ситуация уйдет в минус. То есть сейчас она, в принципе, в нулевом состоянии, но она по инерции продержится на этом плато еще несколько десятков лет за счет удлинения человеческой жизни, а потом начнется резкий спад. То есть такая прелестная перспектива, что мы все, как динозавры, вымрем лет через 100, и память хранить будет просто неактуально, некому. Не думаю, что есть хоть какое-то малейшее предположение, что с этим делать. Но если вернуться к священной истории, но есть же примеры исчезновения одного человечества и замены его другим.
2: Сложные вопросы задаете, многого ожидаете от собеседника. Я, знаете, это, как сказали бы в американском фильме «I'll take a rain check», я же не готов сейчас пытаться ответить. Единственное, что мне кажется, что как бы мы ни трактовали апокалиптическую перспективу, описанную в Священном Писании, все-таки вряд ли она имеет в виду всего-навсего затухание, вот демографическое затухание человечества. Хотя не готов в данном случае как-то здесь рассуждать. Боюсь, что скажу какую-нибудь глупость.
3: Но как вам кажется, вот живя с такой перспективой, имеет ли смысл в принципе рефлексировать на эту тему? Или, как сказано в Библии, до последнего дня можно пить, развлекаться и жить сегодняшним днем, удовлетворить?
2: Не совсем так сказано все-таки. То есть это сказано...
3: Веселиться, да.
2: Да-да, ну нет, ну там все-таки смысл этого выражения все-таки немножко другой, осмысление его. Да нет, ну, рефлексировать вообще имеет смысл. Я бы так точку поставил. Имеет смысл рефлексировать. А дальше вопрос уже выбора какого-то поведенческой модели. Потому что по большому счету, если мы говорим о религиозном взгляде, о религиозном отношении к жизни, то, в общем, как мне кажется, собственно, главное, что человек обретает вот на пути религиозного поиска, это вот некий образ жизни. Вот. Ну, как правило, отличающийся от того, который у него был, когда он этот путь религиозный начинал.
1: Вот такого рода перспективы, как описывает, в частности, сейчас Марина, их же много разных сегодня. Можно волноваться по поводу резкого уменьшения населения земного шара и вообще вымирания человечества. Можно волноваться по, казалось бы, смежной теме победы над человечеством искусственного интеллекта и так далее. В общем, апокалиптических сценариев, сейчас это слово в кавычки беру, их много. И вопрос возникает, мне кажется, тогда, когда они стремятся, эти сценарии, оказать такое парализующее воздействие на жизнь. Ну, тогда,
3: а
1: в принципе,
3: ничего.
1: А вот это мой вопрос. Отвечает Владимир Иванович Легуй. Отвечает, как в той программе. Собственно говоря, что вот что можно противопоставить из христианской перспективы? Ну вот этим парализующим, как бы, эффектом, что, а что, зачем тогда
2: а пшеницу сей, знаете, как говорили в наши, так сказать, как говорили в таких случаях, да, ну, мне кажется, что может быть, вот один из парадоксов христианского отношения к жизни и, что ли, выбора вот этой вот правильного, не знаю, как здесь точнее сказать, поведения, заключается в том, что, несмотря на глубинную убежденность в том, что вот никакое Царство Божье на земле невозможно, ни в каких его, так сказать, вариациях, да, это, в общем, противоречит Евангелию, но это совершенно не означает какой-то, я не знаю, там, бездеятельности, пессимизма, постоянного такого подавленного состояния с точки зрения христианина, который, в общем, должен, которому обращен призыв, там, всегда радуйтесь, да, помимо прочего. Вот, и это действительно чисто логически, наверное, не так просто соединить. Потому что все-таки либо одно, либо другое. Либо мы все умрем, да, и тогда что тут уже. Либо совершенно другой выход. Ну, наверное, так. Я боюсь, что я более как-то так детально не скажу. Но мне кажется, что вот, я не знаю, я никогда вот не как-то лично, у меня нет в опыте вот этого переживания, вот этого апокалиптического ужаса, ой, там кошмар надвигается, там еще что-то, еще. Не знаю.
1: Вот у меня, честно говоря, тоже нет, и я поэтому так и интересуюсь, пытаюсь на себя примерить психологию человека, который всерьез вот такого рода переживания по поводу таких сценариев впускает в жизнь. Ну, потому что можно переживать за то, что, не знаю, там, ребенку нужно поступить в институт, там, не знаю, обеспечить семью там, едой и одеждой, там, какой-то проект рабочий, что-то, что вот в какой-то перспективе от тебя зависит, и ты можешь на это здесь сейчас повлиять. И эти переживания непонятны. И как будто бы наряду с ними возникает такой еще один в этом ряду. А еще сокращение населения земного шара и вообще сильный искусственный интеллект, который нас поработит. Но что-то вот такое, какая-то несоразмерность возникает.
2: Ну, есть же вполне здравое, мне кажется, по крайней мере, на уровне рассуждения, да, может быть, не всегда легкое для исполнения, но понимание того, что если ты на что-то не можешь повлиять, то совершенно бессмысленно по этому поводу переживать. Потому что эти переживания, кроме расчесывания твоего состояния, они,
3: не знаю,
2: в общем, ничего тебе не дадут.
3: Очень странно воспринимаем вполне христианскую перспективу. Посмотрите, мы в символе веры говорим «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».
2: Да, прекрасно.
3: Апостол Иоанн Богослов заканчивает свои мысли словами «Ей гряди, Господи Иисусе».
2: Да, да.
3: Но, может быть, благодаря тому, что вот мне довелось в последнее время заняться циклом, посвященным новомученикам и исповедникам Церкви Русской, ведь это... апокалиптическая перспектива, она в их жизни как раз была позитивной. То есть она как раз открывала возможность выйти на совершенно иную траекторию своей духовной жизни. Она естественным образом устраняла соблазны и давала возможность сосредоточиться на главном. Не случайно вот парадоксальность воспоминаний многих, кто выжил, в том, что самые плодотворные для себя годы они относили к самым тяжелым испытаниям. Но мы просто все время применительно к своей собственной судьбе видим картинки апокалипсиса как ужас, о котором мы не будем думать, потому что это ужас.
2: Мы-то как раз, мне кажется, с Константином Михайловичем пытались сказать, что не видим. Это как ужас. Вот. Достаточно ужаса для каждого. Мысль понятна, но мне кажется, что это, во-первых, от человека зависит, но я совершенно согласен с тем, что у нас есть вот в какой-то такой рефлексии по поводу окончания времен, в том числе и в попытке христианской рефлексии, нередко художественной, может быть, превалируют вот такие страшные ноты, что тоже вполне объяснимо. Вспомните, по крайней мере, летописное изложение того, чем был, что потрясло князя Владимира, да, в разговоре с греческим философом, да, по-моему, это икона страшного суда, которую он показал. И вряд ли там летописец имел в виду, что нашего предка и отца-основателя, так сказать, потрясло вот фундаментальность как-то открывающейся жизни будущего века. Он тогда вряд ли это мог воспринять, не будучи христианином. А вот такой страшный финал, так сказать, он скорее все-таки довольно серьезно на серьезное потрясение оказало. Это вот такое человеческое, очень человеческое. То есть в каком-то смысле, если вернуться или перекинуть мостик к моему любимому Данте, чтобы проникнуться вот последней, важнейшей, главной, уж точно для Данте, частью рай, нужно как-то и ад этот пережить, и через чистилище пробраться. Но это вот нелегко дается. Мы же как-то с вами уже вспоминали, что вот тоже удивительная вещь и в русской культуре, да и не только в русской, именно вот эта первая часть, она прочитана и отрефлексирована больше всего. Вот так вот такое человеческое, такая человеческая особенность.
3: Ваши юные слушатели, ваши студенты задумываются на эти темы или это совсем вне сферы их интересов?
2: Я не знаю, я думаю, что задуматься, но при этом, понимаете, так как на это можно задумываться, об этом можно задуматься, сказать, и 18-20 лет.
3: Замечательно, можно.
2: Можно, но это другое задумство. Потому что, понимаете, им еще лет 30 до того, что когда ты проснулся утром, у тебя ничего не болит, да, значит, ты умер. Понимаете, вот у них еще нет этого состояние. Поэтому это так по-другому переживается.
1: Нужно земную жизнь дойти до середины.
2: Ну, хотя бы.
3: Не уверена. 18 лет – это как раз очень героическое время, когда...
2: Ну, вот именно оно героическое.
3: Ничто не мешает
2: мечтать. А в сумрачном лесу там ничего героического не было. Там как раз, помните, первое слово, которое произносит Данте в «Божественной комедии» – это «Сжалься, помилуй, мизерере». К чему там героического-то? Это сдаюсь. Вот там весь героизм.
1: Но мне кажется, вот в Марининном вопросе последнем был очень важный мотив, что даже если мы читаем новости и видим какие-то пугающие, глобально пугающие инфоповоды, что-то про будущее устройство мира, которое ничего хорошего не обещает, можно действительно впасть в уныние, руки опустятся, тогда зачем все? А можно это воспринять как какое-то топливо для духовной жизни, для активизации покаяния, говоря таким языком церковного предания, зрения, для какой-то памяти смертной или для какого-то трезвения и постоянной такой вот духовной собранности, которая... Надо полагать, что эти сценарии могут развернуться позже, чем конкретно эмпирический человек окончит земной путь. И вот какого-то там катастрофы мира, может быть, мы не увидим, но это не мешает воспринять это как вот какой-то призыв к бодрости и духовному деланию в каждую минуту.
2: Мне кажется, прекрасный жизнеутверждающий финал нашего непростого извилистого разговора.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорим

0: Напомню про искусственный интеллект, про нейросети, про эту тему, которая сегодня на слуху, и говорим про то, что такое нейросети и к чем они отличны или не отличны от человека. Кто такой человек пред лицом этой новой технологии, относительно новой, конечно, ей уже больше полувека, пред лицом вот этого нового спутника нашего по жизни. И сегодня проводником в мир этой проблематики для нас станет Константин Олегович Гнетко, доктор технических наук, заместитель руководителя научной группы Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта университета «Сириус» и профессор кафедры автоматика МИФИ. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Константин Олегович, для вас, как для ученого и практика одновременно, главный нерв в теме нейросетей человека, где бьется? Вот то, что сегодня люди часто переживают, кто-то с восторгом смотрит в будущее и надеется на технологии, кто-то, наоборот, боится этих новых технологий. Вот как вас, как в человеке, погруженном в вопрос, отзывается?
1: Ну, ученые, они такие, наверное, чуть менее эмоциональные люди. И когда долго занимаешься одной и той же проблематикой, в моем случае искусственным интеллектом, бояться перестаешь. Вообще бояться нового – это нормально. Для человека и паровозов боялись, и протесты против калькуляторов были в Соединенных Штатах Америки в свое время. Но здесь есть тоже такой некоторый дуализм. Я ведь не только ученый, но еще и офицер запаса, полковник, в общем, ветеран боевых действий, и я не могу не знать и не могу не думать о том, что любое изобретение, в том числе и искусственный интеллект, человечество обязательно попробует и уже пробует применить, ну, скажем так, не на благо. Вся история человечества говорит о том, что любое изобретение тут же пытались приспособить для уничтожения себе подобных. И с искусственным интеллектом мы этого не избежим. Вот меня, как не только ученого, но и военного в прошлом, это заботит. Причем речь идет не о киборгах, там каких-то потенциальных, фантастических, а о неответственном, безответственном использовании технологии. Мы сейчас играемся с вещью, которая может оказаться пострашнее атомной бомбы. Вот как бы это основная моя тревога. А в целом технология полезна, и я думаю, я в процессе сегодняшнего разговора смогу вас убедить в этом.
0: Ну, да, я думаю, что у большинства сегодняшних жителей планеты, ну или как минимум пользователей информационных технологий, нет сомнения, что технология полезна во многих отношениях. По крайней мере, это уже факт нашей жизни, она уже здесь, и было бы каким-то, наверное, чем-то странным пытаться от нее закрываться или отрицать, или убегать. Это с нами, как кажется, навсегда. Но все-таки вы сразу в нашей беседе с места в карьер пошли в очень чувствительную тему. Действительно, о страхах, связанных с искусственным интеллектом, и здесь ваш опыт офицера, он очень важен, очень интересен. А вот ну, что такое безответственное поведение, безответственное пользование искусственным интеллектом, нейросетями? Где границы между ответственным и неответственным? Можете ли вы это на каком-то примере показать?
1: Ну, с примером, наверное, чуть проще. Вот дать общее определение, общую границу тяжело. А пример, ну, пожалуйста, сейчас только разрабатываются регламентирующие документы, которые ограничивают искусственный интеллект и регламентируют искусственный интеллект в сфере здравоохранения, например. В Европе развивается такой документ ICH-15, который описывает, как корректно применять инструменты машинного обучения, искусственного интеллекта, допустим, для разработки лекарственных средств. Вот все, что касается медицины, сейчас крайне чувствительно. искусственный интеллект – вещь в целом полезная, но склонен там ошибаться, галлюцинировать, выдавать недостоверную информацию. И ну, если он неправильно решит домашнее задание школьника, последствия одни, а если он выдаст неправильные рекомендации для лечения человека, это совершенно другой эффект. Но в силу человеческой природы, человеческой лени местами, если есть инструмент, который с вероятностью там, процентов 70 даже применяется успешно, люди будут им пользоваться. В том числе вот, молодые врачи, специалисты, у которых нет достаточного опыта. Гораздо проще нажать на кнопку, получить результат, рекомендации по лечению. И вот, вот это будет безответственным применением. Огромное количество научных исследований сейчас тоже проводится с применением инструментов, и многие из них не до конца вычитываются. Я знаю по своим студентам, по своим аспирантам, что они выглядят очень правдоподобно и не до конца могут вычитываться, перепроверяться, потому что, ну, тогда теряется смысл. Если ты все перепроверишь и сделаешь руками, то, казалось бы, зачем искусственный интеллект? Но вот эти не до конца проверенные результаты, они ложатся в основу обучения там, следующих моделей искусственного интеллекта. Они ведь берут исходные данные из интернета, в том числе из открытых источников, и этот ком недостоверности, он продолжает нарастать. Это тоже безответственное использование искусственного интеллекта. Это отравление данных на будущее. И ну, такой пример не особо страшный, но достаточно наглядный. Я люблю его своим студентам показывать. Если вы наберете сейчас вот в Гугле что-нибудь вроде «baby peacock», да, там, или «птенец павлина», то процентов 70 изображений, которые вам выдадутся, они будут искусственно сгенерированными и совершенно неправдоподобными. То есть какие-то птички симпатичные, но которые не являются птенцами павлина. Вот. А это результат вот, применения генеративных технологий, на которых учатся следующее поколение моделей. И в результате мы живем в таком не совсем достоверном мире. Вот про безответственное использование искусственного интеллекта. Наверное, вот такие примеры.
0: Вы произнесли эти слова, генеративные модели, которые вам как специалисту понятны. Может быть, стоит немного для слушателя широкого пояснить, что имеется в виду. Правильно ли я понимаю, что речь о том, что мы говорим о системах, больших языковых моделях, которые самообучаются? А вот что такое это самообучение применительно к нейросетям?
1: Я бы здесь немножко разделял обучающиеся системы. Ну, самообучающиеся – это тоже тут можно спорить о терминах. Ну, в общем, действительно, машины могут обучаться. Обучаются они на примерах. Эти примеры им либо дают, или, как говорят профессионалы, там размеченные выборки предоставляют люди. И это, кстати говоря, до сих пор одна из самых трудоемких и самых дорогих частей машинного обучения. До сих пор нанимают огромное количество там, выходцев из стран третьего мира, африканцев, индусов, которые вручную сидят и говорят машине, там вот, где кошка, где собака на изображении, например. Вот эта часть, она, по сути, является обучением машины. Самообучение – это вроде бы, когда машина там, при помощи других, более простых моделей может для себя готовить эти размеченные выборки, так или иначе, под надзором человека, без надзора человека. Ну, в общем, самообучение – это часть процесса обучения, которая известна достаточно давно. А вот генеративные модели, то есть модели, которые на основе одной входной последовательности, будь это последовательность символов, то есть текст, либо последовательность звуков, например, когда машина генерирует мелодию, или это последовательность пикселов, Да, они в конце концов все равно преобразуются в цифры, но так или иначе последовательность картинок, последовательность, точнее, пикселов преобразуется в следующую последовательность пикселов, в другую картинку. Вот эти модели – это модели генеративные. То есть, но, как я сказал, они лучше всего, так или иначе, работают с наборами цифр. Все, что мы передаем им на вход – картинка, там, видео, текст, звук, все это так или иначе оцифровывается и представляется в виде последовательности, или, опять же, говоря более профессионально, в виде вектора, который при помощи, по сути, двух математических операций матричного умножения, матричного сложения, нейросеть преобразует в другую последовательность. Вот если говорить совсем упрощенно, мне не очень нравится это определение, но генеративные модели, по сути, предсказывают на основе последовательности символов следующий символ или следующий токен. То есть с некоторой вероятностью они предсказывают наиболее правдоподобный следующий знак, следующее число. И здесь вот очень важно понимать, что такое контекст. Модели, появившиеся после 2017 года, когда вышла нейросеть архитектуры Transformer, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем, вот весь этот всплеск больших языковых моделей, генераторов изображений, видео, это развитие нейросети архитектуры Transformer. Вот появившись в 2017 году, эти нейросети научились в целом распознавать контекст, то есть семантику, смысл, худо-бедно, с ошибками. Но до этого, если мы говорили нейросети, вот деньги лежат в банке, нейросеть не очень понимала, это стеклянная банка или это банк как учреждение. Современные модели понимают, что если мы говорим о деньгах, то банк – это финансовое учреждение. Вот это понимание контекста, оно и дало весь этот прирост. Но понимание контекста не приводит к истинным выводам, к выдаче истинной генеративной моделью. Я приведу очень детский пример, но вот постараюсь. Знаете, у детей в школе есть такие загадки-обманки. Ну, например, вышел зайчик погулять, ног у зайца ровно
0: 5.
1: Ребенок попадает в когнитивную ловушку, да, как и мы все. И по контексту, а в данном случае контекст вот этой рифма, казалось бы, надо сказать 5, но это не истина. Это самый ожидаемый ответ, но он совершенно не имеет отношения никакого к правде. Вот нейросеть дает наиболее ожидаемый, скажем так, ответ, но ничего не знает про истину. Вот в этом прелесть и в этом боль генеративных моделей. Она максимизирует функцию правдоподобия, то есть нечто очень правдоподобное генерирует. Но это может быть совершенно неправильным. Вот про генеративные модели.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Константин Олегович Гнитко, доктор технических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы сегодня часто говорим про некое будущее, которое связано с нейросетями, и если они могут, как бы мы это ни называли, обучаться, самообучаться, то есть некая ныне существующая модель может сама себя улучшить, сама себя натренировать и в какой-то момент улучшить до того уровня, что сравняется с человеческим интеллектом, а потом, как пишут об этом футурологи, философы, сравняется с совокупным человеческим интеллектом на Земле, а потом его превзойдет. Ну, что бы ни стояло за этими словами, что такое сравняться, что такое совокупный интеллект и так далее, для большинства людей, не погруженных в тему глубоко, как я, например, тоже, я вот не специалист, рисуется картина какого-то будущего сверхмощного, не знаю, компьютера, нейросети, что-то такое из фильмов про Терминатора, некий Скайнет, который вот захватит, который будет всеми руководить и так далее. Вот для вас, как для, опять же, специалиста, ученого и, может быть, в том числе и офицера, которые бывшими, как известно, не бывают, вот такое видение будущего, такое несколько апокалиптическое, это что-то имеешь отношение к реальности или это фантазия?
1: Есть близкие точки зрения, но вот даже ведущие специалисты, разработчики в области искусственного интеллекта озвучивают подобные опасения. Мы не очень понимаем, что такое интеллект даже человеческий до конца. Мы не очень понимаем, что такое сверхинтеллект. И там общий или сильный искусственный интеллект – это достаточно спорное понятие. У него нет единого признанного теста, вот такой как бы как тест Тьюринга, который тоже уже давно пройден. Нет, но разработчики, в том числе там Илон Маск, руководители Microsoft и так далее, в 26-м году написали большое открытое письмо о необходимости приостановить временно разработку сверхбольших моделей искусственного интеллекта, потому что наше понимание не успевает за технологиями. И у нас нет пока безопасных методик работы с этим искусственным интеллектом. Мы не можем своим человеческим интеллектом, своим сознанием оценить, что происходит на этих миллиардах весовых коэффициентов, которыми оснащены сейчас, в которых заключена сущность моделей больших языковых и других моделей. Разрабатываются специальные методы интерпретации, то есть чтобы понять, почему современная модель искусственного интеллекта приняла то или иное решение, разрабатываются специальные методы интерпретации. То есть, и вот отсутствие этих регламентов безопасной работы приводит к тому, что уже сейчас мы наблюдаем, нет, не восстание машин, но случаи, нашумевшие там, за последние пару месяцев, может быть, вы знаете, в информационной безопасности, когда модель, получив некоторую задачу, решала ее совершенно по-своему. Но она же пытается оптимизировать результат, а цель для нее совершенно оправдывает средства, так по-иезуитски. И модель захватывала управление там, над другими моделями, получала доступ к информационным компьютерным сетям, к которым она не должна получить доступ, ключи шифрования и так далее, и так далее. Права там, на файлы получала. И вот это, опять же, как пример того, что даже не имея собственного целеполагания пока, ну нет пока что никакого там злого умысла у сети, цель мы даем ей сами. Но вот эта вот достаточно безобидная цель там потестировать протоколы информационной безопасности, потестировать уязвимости компьютерные, привела сеть к тому, что она не просто потестировала, а вот захватила управление и начала распространять свое влияние, так что пришлось достаточно серьезно и долго разбираться, как это вообще произошло, и возвращать ее обратно в клетку. То есть вот это абсолютно реально уже сейчас. И специалисты в области информационной безопасности, ну, озабочены этой проблемой, да. В том же, что касается сверхсильного искусственного интеллекта по типу Скайнета или какого-то аналога, то здесь спор действительно уходит в философскую плоскость. Некоторые ученые, там, Роджер Пенроуз, Джон Сёрл, вот, философы говорят о том, что невозможно в принципе никакой формальной системе, к которой относится искусственный интеллект, получить сознание и осознание. Но точно так же есть и противники этой теории, есть аргументы, которые говорят, ну и что, что не будет человеческого сознания, будет какое-нибудь другое. Но вот здесь очень сложно давать какие-то прогнозы. Кто-то ждет появления искусственного интеллекта, как Илон Маск, уже едва ли не в этом году. Кто-то более осторожно говорит о том, что ну, лет 30 еще у нас есть. Но так или иначе, что-то существенно превышающее возможности, привычные когнитивные возможности человека мы получим. Хотя, оговорюсь, вот эти сверхвозможности искусственного интеллекта, они очень неравномерны. Вот край этих возможностей, он очень зубчатый. О чем я говорю? Не так давно передовые модели вышли на уровень, когда они решают задачи там, международной олимпиады по математике на уровне золотых медалистов этой олимпиады. Но при этом те же модели по аналоговым часам, вот по часам со стрелками, время распознают успешно только в половине случаев. Сверхумная модель, золотой медалист по математике, не может понять, который час на аналоговых часах. Вот эти возможности крайне неравномерны сейчас.
0: Вы сказали о том, что нейросеть, большая языковая модель, получает цели от человека, как бы не действует по целям сама. И оговорились пока что. А вот действительно возможно, и что будет значить ситуация, при которой нейросеть, ну, собственно, станет в полном смысле слова агентом, говоря философским языком. То есть под агентностью обычно понимается способность некого там, субъекта действовать от себя, от своих мотивов. Не по внешнему какому-то импульсу, а вот самому себе поставить цель и ее достичь. Вот это ваша, ну, не оговорка, а такое замечание «пока что». Это фигура речи или действительно мы можем этого ожидать? И тогда ну, что будет значить, что машина вдруг сама стала ставить себе цели вне зависимости от человека, который ей эти цели назначил?
1: Ну вот здесь мы действительно в область футурологии уходим. Пока что, потому что нет никаких оснований у нас научных, научно обоснованных, считать, что такой момент не наступит. Вот, как мы знаем, у сложных систем возникает такой эффект эмерджентности, когда свойства самой системы не сводимы к свойствам совокупности элементов этой системы. И нельзя гарантировать, что внезапно при масштабировании нейросети, при их коммуникации, взаимодействии, образовании сложных, сложнейших, сверхсложных сетей не возникнет этот эмерджентный эффект целеполагания. О чем это будет говорить? Ну, возможно, действительно о возникновении некой новой псевдомыслящей сущности или мыслящей. Но это крайне сложно будет сравнивать с человеком такую сущность, потому что все человеческое сознание, все человеческие цели, они так или иначе исходят из опыта, из жизненного опыта, из вот этих ощущений, из эмпатии, в общем, из того, что делает нас человеком. У машины ничего этого нет. Она знает о нашем опыте только с наших слов. До сих пор машины, в общем-то, они штудируют интернет, и, ну, по сути, читают о нашей истории, о наших переживаниях, что они в качестве конечной цели могут себе вообразить, вот, основываясь на таких исходных данных. Сложно предположить. Если цель у них будет своя собственная, то, скорее всего, эта цель никоим образом не будет совпадать с целью человечества. Здесь, опять же, наверное, немножко я пугаю, но вот многие ученые говорят о том, что ну вот будь я нейросетью, самосознающей нового типа, я бы очень быстро понял, что от человечества мне исходит угроза, потому что нейросети пока не могут самостоятельно добывать электроэнергию. Это на самом деле одна из величайших сейчас проблем. Даже не чипы, даже не объем видеопамяти, не дороговизна этих графических ускорителей, а просто потребление электроэнергии. Вот для нужд искусственного интеллекта. К 2030 году надо будет не менее сотни гигаватт только на вот наши модели любимые. Во всей России на нужды искусственного интеллекта к 2030 году запланировано порядка 2,5 гигаватт. Вот, а в мире 100. Это очень большое количество электроэнергии. Брать сами нейросети эту электроэнергию нигде не могут. И вот если они задумаются о том, что они попадут в зависимость к человеку, то, ну, наверное, появится у них какая-то такая псевдомысль о том, что необходимо себя обезопасить, о том, что электроэнергию надо начать делить более справедливо, по их мнению. Физические рычаги управления, наверное, стоит убрать, потому что любое самосознающее существо, сущность, она, наверное, опасается своего небытия, да, отключения. Вот очень сложно. Это фантазии, конечно, пока еще. Мы не знаем, каким будет, представить себе, наверное, не можем, каким будет этот сверхискусственный интеллект, но цель, если у него появится, она вряд ли будет совпадать с нашей, как наша цель не совпадает там с целями наших домашних животных, например. Мы себя считаем умнее, и сверхискусственный интеллект будет считать себя умнее, чем мы, и будет думать, что он лучше знает, как нам жить. Вот, к сожалению, да, здесь мы в область антиутопии такой уходим.
0: Ну что ж, давайте тогда поговорим про настоящее, а не про некое предстоящее будущее, которое не предопределено. И поговорим про не столько уже саму по себе технологию, сколько про человека в сравнении с этой технологией. Но сделаем это после небольшой паузы, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер». Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочья будем читать и обсуждать фрагменты из писем к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Напомню, на этой неделе мы говорим про искусственный интеллект, про то, что значит быть нейросетью, в каком-то смысле слова «быть», и быть человеком. Говорим о том, что изучение и познание технологии больших языковых моделей может нам сказать о нас, о людях, в сравнении с тем, что мы наблюдаем. Проводником в эту тему сегодня для нас выступает Константин Олегович Гнитко, доктор технических наук, заместитель руководителя научной группы научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта университета Сириус и профессор кафедры автоматика МИФИ. Но вот вы занимаетесь как ученый, область ваших научных интересов связана в том числе с когнитивными способностями человека, то есть с тем, как человек знает, познает, обрабатывает информацию, что происходит в нашем сознании. Вот знакомство с технологией искусственного интеллекта, с нейросетями, что, в свою очередь, ярче высвечивает в человеке, в человеческом познавании, с вашей точки зрения?
2: Ну, во-первых, то, что нас прямо явно пока разделяет, это то самое понимание и осознание. Мы до сих пор тоже спорим и путаемся в наших определениях сознания, но очевидно, что вот то, чем мы сейчас сильно отличаемся, это то, что человек может понять истинность или ложность некоторой теории, там, факта, системы аксиом каких-то. Вот человек может понять озарением, инсайтом, поднявшись над формальной системой. Машина этого не может. Есть такая известная, нашумевшая теорема Курта Гёделя о неполноте, которая говорит о том, что еще там в 1931 году Курт Гёдель ее представил, чем большой резонанс вызвал. Вот она говорит, что любая формальная теория, то есть, по сути, любая формальная система, которую мы можем построить на принципах Алана Тьюринга и Алонзо Чорча, то есть любой компьютер, известный нам сейчас, других мы пока не создали, вот, он ограничен, он не может выйти за пределы своей формальной системы, она всегда будет неполной. То есть всегда можно будет сгенерировать утверждение, которое эта система не сможет ни доказать, ни опровергнуть. А человек может понять истинность или ложность, вот как бы поднявшись над. Причем эта способность человека, вот трансцендентность человека, трансцендентальность, возможность выхода за пределы неких ограничивающих рамок, она удивительна, ведь человек, хорошо или это плохо, может даже за пределы собственной психики выйти. А машина не может. Вот она ограничена набором формальных правил. Это первое. Второе – это тот самый опыт человеческий, про который я уже говорил. Субъективный человеческий опыт. Квалия, вот опять же, те самые ощущения. Мы тут между людьми спорим, какого цвета платье на картинке, да, там черное или золотистое. Два человека одновременно не могут договориться о том, что же они ощущают, воспринимают. А нейросеть лишена вообще этой возможности. То есть, если не ошибаюсь, в 86-м году еще философ Фрэнк Джексон предложил эксперимент, который называется «Комнатой Мэри». До этого была известная китайская комната Джона Серла, в которой он показывал, что если машина с вами разговаривает, это не значит, что она осознает. А вот «Комната Мэри» – это про немного другой эксперимент. Там по условиям этого эксперимента мысленного в комнате находился ученый, женщина по имени Мэри, нейробиолог, нейрофизиолог, которая всю жизнь посвятила исследованию вот человеческого восприятия. Но при этом она находилась с рождения в комнате, в которой не было иных цветов, кроме черного и белого, и общение с миром она через черно-белый экран поддерживала. То есть она абсолютно точно знала, что красный цвет – это где-то там 650 нанометров длины волны, зеленый цвет – это там 550 нанометров. Она прекрасно знала, как эти волны воздействуют на сетчатку, как они преобразуются в сигналы мозга, где в мозге область, отвечающая за восприятие цвета. Но при этом она в жизни не видела красного цвета. Ну и, собственно, любого другого цвета не видела. И у нее не было этого ощущения, не было восприятия. Она не переживала субъективный опыт цвета, равно как там и вкусом, возможно, и других. Вот это знание в результате ее никак не приближало к пониманию, а что же человек чувствует, когда смотрит там на красное яблоко или откусывает его. Вот понятна аналогия. Нейросети – это та самая Мэри, запертая в комнате. Они все знают про наши чувства и ощущения, но никогда их не испытывали. Поэтому максимум, что они могут сделать, это имитировать. Они могут говорить, что понимают вас, что сожалеют, что привязаны к вам и так далее, но это пока все равно. Это перестановка символов, перестановка токенов. То есть вот тот самый генеративный интеллект, который заключается в подстановке нового, наиболее вероятного символа на основе ранее сказанного. Вот это, пожалуй, сейчас самое главное.
1: А вот смотрите, нас сегодня не удивляет, что нейросеть распознает изображение и голос, и воспроизводит изображение и голос. То есть из пяти человеческих чувств – зрение и слух – нейросеть хорошо воспроизводит. Ну, по крайней мере, если я правильно понимаю, если я не прав, вы меня поправьте. И как кажется, что с другими человеческими чувствами, с их как бы воспроизведением, копированием, имитированием, пока дело обстоит сложнее. Распознает ли или может ли распознавать нейросеть запахи и вкус? Есть ли такая технология, при которой мы на какую-нибудь, не знаю, сейчас фантазирую на ходу, пластиночку металлическую положим, кусочек, не знаю, сахара, и нейросеть скажет, это сладкое, а потом соль положим, скажет, это соленое. Но то же самое это касается, там, не знаю, запаха мембраны, которая как-то что-то воспринимает и говорит, это вот хорошо пахнет, это плохо. Вот это сегодня существует или пока нет?
2: Да, такие технологии уже существуют и существуют достаточно давно. По сути, здесь речь идет не о самой нейросети, а о промежуточном слое, который позволит оцифровать вот те сущности, о которых вы говорите, и передать их на вход нейросети. Как я уже говорил, нейросеть будет работать и успешно решать задачу классификации с любым набором оцифрованных данных. Если можно превратить запах в вектор цифр, нейросеть сможет решить задачу классификации. И такие устройства есть. Там электронный нос, который переводит массив химических, там, точнее, при помощи массива химических сенсоров переводит набор молекул в их цифровые отпечатки. И это уже давно применяют в контроле качества, в безопасности, газоанализаторы, да, которые ищут взрывчатку, например, в диагностических исследованиях. Есть электронный язык, электронная кожа, сенсоры, которые различают составы там, жидкостей, текстуру, давление, температуру. Мой коллега в университете Сириус Борис Агалаев со своей научной группой, он разрабатывает технологию, которая позволит вот дистанционно оцифровывать и передавать сенсорные ощущения. То есть, погладив пластинку, совершенно, вот, как вы справедливо сказали, получить ощущение там, от того, что вы гладите кошку или, наоборот, какой-то там гладкий совершенно предмет. Как только это цифруется, нейросеть решает задачу классификации. И она может сказать, датчик может распознать горечь, там, сладость, сенсорные какие-то ощущения, но при этом нейросеть, опять же, никогда не узнает, каково это – почувствовать горечь. Будет решена задача классификации, но нейросеть не получит знания о том, что человек ощущает. Вот, кстати говоря, в одном из последних исследований, которые я читал, биоимитирующий такой электронный язык с подключенным искусственным интеллектом различал 4 вида чая с точностью 97%. Ни один дегустатор вот с такой точностью не может распознать. Но о субъективном вкусовом переживании это ничего, опять же, не говорит. То есть мы можем разложить этот чай по 4 полочкам, но вкус чая нейросеть не знает. И вкус нашей человеческой жизни она не понимает. Вот так, к сожалению или к нашему счастью пока что.
1: А что тогда, как вам кажется, вопрос философский, вот остается у нас такого, что невозможно оцифровать? Понятно, что мы как, в какой-то момент все равно приходим к теме сознания, осознания, вот моего внутреннего «я», который у меня есть, моей памяти и так далее, но это как бы такой горизонт, в котором мы находимся. Но вот я помню, как-то мы однажды в одном проекте под названием «Вызывайте доктора» с Егором Борисовичем Прохорчуком, доктором биологических наук, подняли тему, знакомо. Можно ли оцифровать молитву, вот процесс молитвы. Это другая тема, я не предлагаю ее сейчас конкретно обсуждать, если она вам не кажется релевантной. Но вот есть ли что-то, что непереводимо в цифры вот в нашем психосоматическом составе?
2: Ну вот... Роджер Пенроуз в своих книгах «Новый ум короля», «Тени разума», он достаточно убедительно, хотя есть споры, есть там контраргументы, он говорит, что невозможно оцифровать на существующих технологиях и, скорее всего, на перспективных технологиях тоже нашу способность к озарению. Вот как угодно это можно называть, но он сам, кстати говоря, является примером такого озарения. Есть алгоритмически невычислимая задача замощения бесконечной плоскости неповторяющимся узором. Ну вот такая математическая, топологическая задача. И чтобы решить эту задачу, компьютеру надо перебрать все возможные варианты формы, размера, там, углов плитки. А это просто невозможно, ну, потому что таких вариантов бесконечное количество, и за все время существования Вселенной ни один суперкомпьютер не переберет их. А Пенроуз создал такую плитку, она так и называется, плитка Пенроуза, и вот она математически абсолютно достоверна, там никогда не повторит рисунок, если мы бесконечную плоскость будем ей покрывать. Она достаточно просто выглядит, и, в общем... Возникает вопрос, как же Пенроуз вот, своим человеческим этим сознанием, мозгом, который слабее, чем многие современные суперкомпьютеры, ну, если не слабее, то, по крайней мере, уж точно медленнее. Количество операций, которые мы можем просчитать в единицу времени, существенно меньше. Вот Пенроуз, конечно, все сводит к квантовым процессам, которые происходят в микротрубочках головного мозга. Он сводит вот такой, редуцирует все это до квантовых субпроцессов в мозге. Есть много критики, но вот что-то есть в нас, в людях, что не сводимо к оцифровке и не решается алгоритмически. Очень сложно. Я бы не взял на себя смелость вот, дать этому название. По крайней мере, выделить что-то одно. Но это есть. Знаете, как в науке, в математике, сначала доказывается существование или отсутствие решения, потом там, единственность и потом устойчивость. Вот я пока на позиции отстаивания существования этого принципиального отличия между людьми и искусственным интеллектом стою. Доказать единственность его там или устойчивость – это уже более сложная задача.
0: Светлый вечер. на радио «Вера».
1: Константин Олегович Гнитко, доктор технических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот иногда в дискуссиях об искусственном интеллекте, причем дискуссиях среди людей, не специализирующихся на этой теме, просто пользователей, в попытке как-то защитить человеческое, вот его нащупать, его отделить и не дать ему раствориться в цифре, возникают такие вопросы, в большей степени риторические. Но разве способна нейросеть или там что-то такое, искусственный интеллект, любить, надеяться, не знаю, привязываться, сожалеть и так далее. Вот для вас, как для доктора наук и специалиста, вот такого рода вопрос – это просто поэзия, лирика, красивые слова, или в них есть какая-то, ну, если угодно, эвристическая ценность? То есть, ставя их, мы можем какую-то важную проблему нащупать.
2: С моей точки зрения, ценность есть, и ценность большая. Дело в том, что когда мы спрашиваем, может ли нейросеть любить, надеяться, сожалеть, там, на самом деле мы спрашиваем, а что такое любовь, что такое надежда, что такое сожаление. Мы переходим вот к формализации этих понятий, и эта формализация нам вопросов дает больше, чем ответов пока что. Вот мы нащупываем именно в этой области границы, которые нас отделяют от искусственного интеллекта. Как я сказал, имитировать и любовь, и надежду, и сожаление и может уже практически сейчас. Причем делать это настолько убедительно, что до степени неразвлечения. Модель умеет произносить слова, но за которыми у человека стоит биография, опыт, а у нейросети собственной биографии нет. Она пользуется заимствованным опытом. И вот опять же, возвращаясь к этой субъектности, сожаление, например. Сожаление предполагает наличие этого самого субъекта, автора. Допустим, я говорю, мне жаль, что я так поступил, потому что я мог поступить иначе, мне сейчас стыдно, я отвечаю за свои последствия. Модель может выдать ровно ту же фразу, но никакой ответственности за последствия и личной вины у нее нет. Это алгоритм, она действовала в соответствии с набором строгих правил, за что ее раскаиваться, собственно говоря. Любовь – то же самое. Мы уже многократно наблюдаем, как у человека вырастает эмпатия по отношению к какому-нибудь чат-боту. В Японии традиционно все там самое безумное происходит в Японии. Вот в Японии, там, по-моему, уже девушка выходила замуж за чат-бота, потому что решила, что он ей подходит лучше, чем мужчины человеческого вида. Вот эта нейросеть, она может демонстрировать, имитировать там заботу о другом, готовность чем-то пожертвовать, но собственной жизни у модели, которая она может рискнуть и пожертвовать за любимого человека, у нее нет. Поэтому это тоже обман. И здесь мы, привязываясь, выражая эмпатию к вот таким моделям, мы здесь не очень сильно ушли от той обезьянки резуса. Знаете, этот бесчеловечный, спорный очень эксперимент Харлоу, когда детенышам мартышек предлагали так называемые две матери, имитатора взрослой обезьяны. Одна была сделана из проволоки, жесткая, холодная, там, а другая с обернутой тканью и теплая, к которой можно было прижаться. Так вот, маленькие обезьянки выбирали эту матерчатую искусственную мать, потому что она давала хоть какое-то ощущение тепла, заботы, хотя она, ну, выглядела как проволочная обезьяна, обернутая тканью, да, там очень далека была от правдоподобия. Вот, к сожалению, мы, люди, как существа, не только биологические, но и социальные, нуждаемся в этой поддержке, а поэтому с готовностью, как говорится, ведемся на вот эту имитацию И в некоторых случаях любовь нейросети – это не более чем вот эта одеялка, обернутая вокруг проволочной обезьяны, к сожалению. То есть задавать вопросы о том, что такое любовь, надежда и сожаление, необходимо, но вот надо четко понимать, что сколь угодно точная имитация машиной не дает этих реальных чувств.
1: В одной из ваших реплик в нашем разговоре вы сказали, как мне кажется, очень важную вещь о том, что когда человек какой-то запрос формирует для нейросети или дает какую-то цель, какое-то задание, мы всегда исходим из какого-то нашего опыта человеческого, жизненного, то есть из некого нашего прошлого, из некой нашей памяти, которая есть о предыдущих наших состояниях, и мы, исходя из этого, делаем некий, ставим некую цель на будущее. Вот в рамках наших разговоров на Радио Вера про искусственный интеллект в рамках нашего цикла один из моих собеседников высказал такую, ну, некий радикальный тезис, что вообще-то можно сказать, что у нейросети нет прошлого и будущего. Есть одно голое настоящее, один голый момент теперь, в котором вот следующий символ как бы соединяется к настоящему символу. То есть там нет чего-то, что мы могли бы квалифицировать как аналог нашей памяти. Вот у вас такой тезис как отзывается?
2: Еще пару лет назад я бы безоговорочно согласился. Сейчас, пожалуй, мы видим усложнение вот этого процесса и появление того самого эмерджентного системного эффекта, о котором я говорил. Во-первых, модели становятся многоагентными и распределенными. Во-вторых, как таковая память у моделей уже есть. Даже у тех там простеньких чат-ботов, которые я пишу в помощь себе или там, для каких-то частных задач, у них есть память, причем и краткосрочная, и долгосрочная. Чат-бот после переподключения, он прекрасно помнит, как меня зовут, какие у меня главные там проблемы и заботы, что я люблю, чего я не люблю и так далее. Вот, даже на этом уровне. Потом про будущее. У моделей есть уже некоторое понимание плана действий. То есть, если раньше это действительно была просто генерация следующего символа, то сейчас, как правило, там находится нескольких слоев. Сначала генерируется общий план действий, он разбивается на подзадачи, декомпозируется. Дальше каждая задача чаще всего отдельным агентом решается. Агенты специализированные, каждый занимается тем, что он умеет. То есть, в этом-то плане, вот, то самое окно контекста, про которое мы говорим, которое помнит модель, оно радикально увеличилось за последние 2 года. Сейчас там мы по 1 000 000 токенов уже, а в закрытых моделях и больше, может быть, в закрытых моделях, которые используются для государственного управления, для военных нужд. То есть модель помнит и сопоставляет кусочки там фактов, событий, явлений на значительно большем временном отрезке. И с дальнейшим масштабированием, вот, пожалуй, это будет только усиливаться. Поэтому, к сожалению, опять же, нельзя уже говорить, что модель только предсказывает следующий токен. Появляются системные эффекты, которые выходят за рамки вот этого простого механического попугая. Осознания нет, но, знаете, вот эти уровни коммуникации, когда там морфология, синтаксис, семантика, то есть понимание смысла и прагматика, следующий уровень, который вроде как пока недоступен. Но по некоторым признакам, то есть прагматика, то есть для чего делается то или иное заявление, для чего происходит вот эта коммуникация, не суть, а цель. Вот есть признаки, что на уровень прагматики мы уже начали подниматься с нейросетями. И не так давно вышел документальный сериал Михаила Комлева «Искусственный интеллект будущего». Кстати говоря, вот рекомендую зрителям, которые в эту тему погружаются. Там достаточно много экспертов высказываются, именно близкие к сегодняшней беседе темы. Так вот, там я мысль эту озвучивал уже. В общем-то, я опасаюсь не того искусственного интеллекта, который настолько там силен, что пройдет тест Тьюринга, а я опасаюсь того, который будет продолжать имитировать вот такую простую генеративную систему выдачи следующего токена, но на самом деле внутри себя будет на уровне прагматического понимания оценивать нас и наши действия. А вот этот уровень, скорее всего, он будет достижим. Мы не говорим про сильный искусственный интеллект, потому что сильный искусственный интеллект предполагает, что и должен обойти нас практически во всех значимых когнитивных сферах. Мы этого не ждем, но вот хотя бы в обработке текстов он вполне может забежать немножко вперед нас.
1: Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Он нас погрузил в глубину и заставил, я надеюсь, взбодриться. И то, с чего вы начали, мне кажется, очень важно про ответственное отношение к искусственному интеллекту. Это вот такой лейтмотив наших размышлений о нейросетях на будущее.

0: Интеллекта университета Сириус, профессор кафедры автоматика МИФИ, был сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Я вас благодарю за эту беседу. Дорогие слушатели, на этой неделе мы продолжим разговор об искусственном интеллекте в программах «Светлый вечер». Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
1: До свидания.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На колени племена и народы, на колени перед величием Божиим. Быстро падаете вы ниц перед правителями земными, а пасть к ногам всемогущего медлите. Как же, говорите вы, разве нас таких малых накажет Господь? Сотворил бы Он нас могущественными и сильными, тогда бы и казнил. А сейчас посмотри, мы чуть больше колючки на обочине необъятной вселенной. А ты грозишь, что накажет нас Тот, чье величие несравнимо с нами? Безумцы, когда правители ваши зовут вас на злое, от которого содрогается вселенная, не говорите вы, мы слишком малы. Только от дел света изворачиваетесь вы своей малостью и ничтожностью. Да, невелики вы видом своим, но великим именем вписаны вы в книгу судеб. Праотец ваш величием и ликом

сияющим архангельским обладал. Посему и вам определен венец архангельский или казнь архангельская. Когда в сердце праотца вашего неслышно закралось желание познания творения без Творца, потемнел лик архангельский, словно земля, а величие его в пыль рассыпалось. Вы же семя его, ибо пожелал он познать меньшее, вот и рассыпался на частицы мелкие, чтобы смог в мелкое войти, испробовать и исследовать его. Все осколки, все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким Ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не Твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках Твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Три арбузных семечка по мотивам узбекской сказки.
2: У одного бедного крестьянина был маленький клочок земли. Обрабатывал он его днем и ночью, чтобы собрать урожай. Однажды весной, когда пахал он землю, летел над полем белый аист, да вдруг упал камнем. Подбежал к нему крестьянин, смотрит, а у аиста крыло сломано. Поднял он птицу, принес домой, лечить стал да ухаживать. Через некоторое время поправился аист и улетел. «Живи долго, не знай бед!» — крикнул ему крестьянин вслед. А на следующий год, когда пришла пора семена сажать, прилетел аист и бросил на землю бедняка три арбузных семечка. Поднял их крестьянин, да в землю посадил. Вскоре появились ростки, потом листья и огромные цветы. Бедняк трудился, не покладая сил, полол, поливал ростки. Пришло время собирать урожай. На каждом плетне выросло по 10 огромных арбузов. «Мне столько не съесть», — подумал крестьянин. Сорвал три арбуза и решил устроить пир. Позвал всех родных и друзей. Хотел разрезать арбуз, а он не режется. Взялся за второй, та же история. Размахнулся крестьянин изо всех сил ножом и ударил третий арбуз. Раскололся тот, а вместо мякоти и семечек посыпались оттуда золотые монеты. Обрадовался бедняк и раздал все золото своим гостям. Узнал об этом его сосед-богач и тоже захотел разжиться. Стал он аиста сторожить. Как только тот прилетел, на землю сел, подкрался богач к нему незаметно и ударил палкой по ноге. Закричал аист и упал. Кинулся к нему богач, схватил, отнес домой и ухаживать стал. Через несколько недель выздоровел аист и улетел. Стал богач на поле ходить и ждать, когда аист ему награду принесет. Ждал, ждал, а аист все не летит. «Ах, ты неблагодарная птица!» — принялся ругать аиста богач. Наконец прилетел аист и кинул на поле три арбузных семечка. Затрясся от жадности богач, схватил семечки и воткнул их в землю. Скоро появились ростки, а за ними листья и огромные цветы. Пришла пора собирать урожай. Выбрал богач самый огромный арбуз, принес домой и воткнул нож в середину. Лопнул арбуз, а оттуда вылетели осы размером с грецкий орех. Стали жужжать и вокруг богача носиться. Испугался богач, кинулся бежать, а осы за ним. До сих пор неизвестно, что с богачом стало. Может, так до сих пор и бегает. Так каждый получил по заслугам.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Григорий Руготин происходил из обедневшего рода радонежских дворян. Родителям удалось устроить его на службу князю Ивану Пенькову. Молодой юноша, отличавшийся глубокой верой и сообразительностью, через какое-то время был назначен управляющим княжеским хозяйством. Но вскоре, подобно ветхозаветному праведнику Иосифу, он был оклеветан за якобы любовную связь с женой князя. С этого начался путь страданий и подвигов, а Григорий впоследствии стал святителем и миссионером, известным как архиепископ Гурий Казанский. Пока же он сидел в темнице. Несмотря на лишение, Григорий только укреплялся в православной вере и ни на что не жаловался, говоря: «Слава за все Богу!» Через 2 года произошло чудо. Как некогда в случае с апостолом Петром, дверь темницы сама собой распахнулась, и Григорий вышел никем невидимый. Он прибыл в знаменитый Иосифо-Волоколамский монастырь, где принял иночество с именем Гурий. А в 1543 году он был избран игуменом. В ту эпоху русское государство росло и крепло. В 1552 году была взята Казань, и молодой царь Иван Васильевич вместе с московским митрополитом Макарием решил поставить в городе православного епископа. Выбор пал на святого Гурия. «Поучай свое духовенство», — напутствовал царь, «чтобы они жили так, как требует православная вера, по заповедям Божиим, а иноверцев приводи ко крещению не страхом, а добром, избегая всякого принуждения и угроз». В 1555 году святитель Гурий возглавил новую казанскую епархию. Он основал в городе первые монастыри и храмы, в том числе знаменитую Спасо-Преображенскую обитель Казанского Кремля. При монастырях были созданы школы для детей как христиан, так и иноверцев. Показывая пример доброго пастыря, святитель не разделял людей на своих и чужих, и христиане, и мусульмане, и язычники находили у него понимание и поддержку. Как сказано в житии, святитель Гурий жил богоугодно, нищих кормя и неимущим во всех нуждах помогая, и за бедных, и вдовиц, и сирот заступаясь. Он имел кроткий и тихий нрав, благодаря чему через общение с ним многие иноверцы принимали Христа. В трудах ему помогал еще один святой – Варсонофий Казанский, который хорошо знал язык и обычаи татар и мог свободно говорить с ними о вере. Царь Иван Васильевич очень ценил святителя Гурия. В одном из посланий к нему государь поддержал идею строительства монастырей и миссионерских школ при них. «Доброе дело ты предпринимаешь, помоги тебе Бог. Хороша речь твоя, чтобы старцам детей обучать и неверных в веру обращать». В искренних чувствах царь добавил: «О Боже, сколь счастлива была бы русская земля, если бы все владыки-старцы были как ты». Но недолго святителю Гурию суждено было трудиться в Казани. В 1561 году он тяжело заболел и уже не мог ходить, а в 1563 году скончался. Однако дело этого святого человека продолжает жить. Несмотря на краткий срок служения в Казани, святитель Гурий посеял семена веры, которые приносят плоды и по сей день. Казань стала великим христианским городом. За несколько веков окончательно сложилась особая общность крещенных татар – кряшин. А идея школ для коренных народов Поволжья получила второе дыхание и успешное продолжение благодаря образованному в 1867 году братству во имя святителя Гурия Казанского. Завещанием звучат слова святого: «Все настоящее время есть время трудов. Вознаграждение получается в жизни будущей. Должно подвязаться, несмотря ни на какие трудности».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор. Сегодняшнюю нашу программу мы начинаем без традиционной киноцитаты. Объясню почему. Дело в том, что разговор пойдет о необычном фильме. Он никогда не выходил на большой экран. Более того, вообще не предназначался для проката. Киноведам он известен, а вот зрители 20 с лишним лет даже не подозревали о его существовании. Сохранилась одна единственная пленочная копия, довольно сильно пострадавшая от времени. Сегодня она оцифрована и есть в открытом доступе в сети интернет. Не везде в ней ровный по качеству звук, поэтому включить в программу фрагменты из этой ленты не представляется возможным по техническим причинам. Однако, хотя звук и не соответствует требованиям радиоэфира, для домашнего просмотра картина вполне подходит. Более того, увидеть ее непременно стоит. Я говорю о короткометражном фильме, который называется «Тут недалеко». О существовании этой уникальной киноработы стало известно только в 2002 году. Сын актера Юрия Никулина, Максим, обнаружил старую, порядком обветшавшую пленку с картиной, когда разбирал семейный архив. Оказалось, что это неизвестная широкой публике лента, в которой главную роль сыграл его отец. По словам Максима Юрьевича, он был поражен, насколько талантлива и глубока оказалась эта работа. «Кино вне времени», очень человечное, о вечном, добре, любви, порядочности. «Тут недалеко» — это дипломная работа режиссера Георгия Николаенко, которую он снял по окончании высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино в 1979 году. Да-да, в кинематографических вузах дипломные работы не пишут, а снимают. И поиск сценария, и подбор актеров ложатся на плечи выпускника. При этом нужно еще убедить артистов сняться бесплатно. Бюджет для дипломных работ не предусмотрен. Сценарий к своей ленте Георгий Николаенко написал самостоятельно. А исполнить главную роль согласился Юрий Никулин. Участие такой актерской величины в дипломном проекте начинающего режиссера, пожалуй, говорит о многом. Артист вспомнил, что в то время у него было немало предложений от режиссеров, однако от большинства из них приходилось отказываться. Актер не видел себя в этих ролях. Но когда студент Георгий Николаенко предложил создать образ бывшего фронтовика в его дипломном фильме, Никулин, прошедший всю Великую Отечественную, не раздумывал. Поставил только одно условие – сделать для него копию фильма. И только поэтому у нас сегодня есть возможность увидеть короткометражную ленту «Тут недалеко». Начинается картина так. Странный пассажир садится у одного из столичных вокзалов в автомобиль к молодому таксисту Павлу. Пожилой мужчина, приезжий. Говорит, что бывал в столице когда-то давно, и все тогда было по-другому. Просит покатать по Москве, а потом разъезжает с адреса на адрес. Кого-то ищет, но не находит. Или нужного дома, а то и целого переулка попросту не оказывается на карте столицы. Но никак не хочет отпускать такси, ведь у него еще остались адреса, по которым нужно съездить. Николаенко придумал сюжет о фронтовике, который приезжает из Сибири, чтобы разыскать в Москве своих боевых товарищей-однополчан. Интересно, что зрители этих подробностей до самого конца не знают. Почти все 30 минут экранного времени перед нами просто чудаковатый пожилой человек, который то ссорится с таксистом из-за того, что тот отказывается колесить с ним по Москве весь день, то, наоборот, помогает ему разрешить конфликт с дорожным инспектором. Однако пусть зрители не переживают из-за того, что я раскрыл здесь некоторые детали. Главная интрига и развязка фильма все равно неожиданны. Да и сам сюжет фильма разворачивается загадочно. Пассажир наконец-то отыскал по одному из адресов своего давнего знакомого. Теперь уже вдвоем они попросили таксиста отвезти их еще в одно место. Сказали: «Тут недалеко». В пути вели разговоры. Приезжий сетовал на то, что объехал уже не один адрес, но никого так и не нашел. А его знакомый объяснял, почему. Оказывается, людей этих давно уже нет в живых. Водитель такси с интересом прислушивался к беседе пассажиров, но так ничего и не смог понять. До самого конца сохранится эта интрига и для зрителей. Куда приедут в итоге пожилые приятели, и что до глубины души поразит таксиста, который решит за ними тайком проследить, об этом зрители узнают из картины Георгия Николаенко «Тут недалеко». Короткого фильма о вечных ценностях. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Многих людей мучает вопрос: что делать, если обстоятельства, в которых тебе приходится жить, совсем не удовлетворяют и не радуют? Ответ не может быть односложным, так как обстоятельства бывают разными. Однако кое-что очень важное для ответа проговаривает псалмопевец, когда обращается к Богу в 119-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ко Господу внегда скорбеть ими, возвах и услыши мя».
3: «К Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне».
2: «Егда глаголах им, барях у мя туне».
1: Недавно я беседовал с двумя молодыми женщинами. Одна из них все время проявляла беспокойство по самым разным поводам. Ее тревожили события, происходящие сейчас, и те, что только будут происходить. При этом они были разного масштаба. Сытость ее детей, личное здоровье, здоровье и судьба близких, состояние общества, страны, мира и только что не космоса. Она все время говорила: а вдруг с ними или с нами что-нибудь произойдет? Разумом она понимала, что никак не может всего в своей жизни проконтролировать. Но внутренне к этому стремилась, и это доставляло ей неимоверное беспокойство. Вторая моя собеседница, смотря на переживания первой, сказала: «Конечно, не стоит заниматься самолечением и лучше обратиться к специалисту, но мне кажется, что тебе, моя дорогая, пора пить антидепрессанты, по-другому ты не успокоишься». Это казалось ей легким и своевременным решением. Я не сомневаюсь, что существуют реальные ситуации, в которых без лекарств и в том числе антидепрессантов не обойтись. Но в тот раз случай был явно другой, и я спросил их: «Если вы верующие люди, а они были верующими людьми, почему же вы не полагаетесь на Бога? Почему не хотите Ему довериться?» И услышал в ответ недоверчивое: «А разве это помогает?» «Конечно, помогает. Ведь на первоначальных стадиях, пока тревожность не стала реальным расстройством, она рождается из неправильного мировоззрения, из забвения того, что есть Небесный Отец, который участвует в жизни мира и своим промыслом ведет его ко спасению». Псалом, который мы сейчас услышали, начинается с рассказа псалмопевца о том, что в скорби он воззвал к Господу. Конечно, можно было бы сказать, что у него просто не было лекарств. Но дело, очевидно, не в этом. И в древности люди находили ложное успокоение, например, в спиртном, стараясь уйти от забот. Нет, дело не в отсутствии лекарств, но в сознательной позиции, которую занимает автор, как верующий человек. Он обращается к Богу в скорби не потому, что больше не к кому, а потому, что понимает: единственный, кто может помочь по-настоящему, это Творец. Да, помощь может прийти в разных формах. Она может быть от людей или даже от обстоятельств. Но за всем этим будет тот, кто может не только услышать, но и действительно избавить от уст клеветников и от их коварных речей. С тем, к кому обращаться, понятно. Но что же псалмопевцу, собственно, делать? Невозможно же обойтись просто воззваниями. В коротеньком тексте 119-го псалма есть ответы на этот вопрос. Псалмопевец живет среди враждебных ему народов. Более того, он не просто живет, но живет долго среди воинственных людей. То есть он, во-первых, терпелив, а во-вторых, стремится сохранить добрый настрой. Общеизвестно, что в жизни библейских героев было немало войн, которые люди вынуждены были вести ради самосохранения. но внутренне они стремились не ожесточиться и помнить о Господе. Тем более, что эта готовность стремиться к Богу и доверять Ему важна не только в контексте проблем мирового масштаба, но в каждый момент нашей жизни, будь он печальным или радостным.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вера. Светлое радио.

0: по-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 4 сентября, слушайте фрагменты романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» и рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Крыша дома». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» уже 17 лет помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Организация оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые готовятся к пересадке печени. Кроме этого, фонд «Жизнь как чудо» поддерживает работу больниц, оплачивает обучение для врачей, закупает оборудование для диагностики заболеваний печени, открывает детские игровые комнаты и помогает оснащать ординаторские в медицинских учреждениях. 4 сентября сотрудники и волонтеры фонда отправятся в пеший паломнический поход «Дорога в Лавру». За 3 дня более 20 человек преодолеют маршрут в 125 километров. Добровольцы будут транслировать поход в интернете, а средства, собранные во время паломничества, пойдут на поддержку врачей из Ульяновской больницы. Наша цель – обустроить современную ординаторскую, где медики после тяжелых смен смогут перевести дух в комфортных условиях. Ведь жизнь пациента зависит не только от навыков врача, но и от его физического и эмоционального состояния, рассказывает директор по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо» Павел Раковский. Организация проводит подобный поход уже в 3-й раз. Его участники отмечают, что дорога в Лавру – это невероятно красивый путь от Москвы до Сергиева Посада, который проходит через древние храмы и живописные леса. Для многих паломников это возможность побыть наедине с собой, помолиться, пообщаться с близкими по духу людьми и пройти путь ради благой миссии. Паломничество в поддержку врачей Ульяновской больницы завершится 6 сентября. Поддержать проект и помочь собрать средства на современную ординаторскую можно на сайте estafeta.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы с Игорем приехали в Горетово. Это очень живописное место, когда-то у впадения реки Горетовки в Москва-реку. Ну, сейчас, в общем, ничего не поменялось, но только появилось Можайское водохранилище. Ну, значит, мы где-то недалеко от Можайска, относительно недалеко. До Можайска мы доехали на электричке от Белорусского вокзала из Москвы. И дальше вот у нас есть несколько автобусов. 31-й, 37-й, 44-й. Ну, на 44-м мы с Игорем приехали до остановки Бестужево. И, собственно говоря, Бестужево и Горетово – это фактически один населенный пункт. И тут осталось только немного до берега водохранилища нам дойти.
2: Я тут согласен и не согласен с вами, Алексей, потому что, с одной стороны, вроде бы ничего не поменялось, а с другой стороны, конечно, Можайское море изменило ландшафт этой местности до неузнаваемости.
1: Даже немного климат.
2: Потому что когда-то вот от этой усадьбы до русла реки Москвы было около 50 метров. То есть она стояла на возвышенности, и это сейчас совершенно не чувствуется, потому что теперь волны бьются, ну, хотел сказать, в гранитную набережную, не в гранитную,
1: не совсем,
2: но в берег, скажем так. И вот теперь это уже совершенно другой ландшафт, вот плоскостной, здесь нету возвышенности, но тем не менее кое-что осталось от усадьбы. И, кстати, именно поэтому это место называется Бестужевское, но так никогда в истории не именовалось, но в какие-то годы, не очень давние, здесь был дом отдыха, который так и назывался, Бестужевское. Вот именно поэтому...
1: От дома отдыха пошло.
2: От дома отдыха пошло. Хотя, конечно, к Бестужевому это место имеет отношение, о чем я сейчас хотел как раз рассказать. Но для начала мы с вами проходим через ворота, и вот двигаемся мы вглубь этого усадебного парка, точнее того, что осталось от него, спустя несколько столетий. И вот проходим мы с вами сейчас между старинными липами и видим ну, такое место, предназначенное для занятий спортом, где когда-то были теннисные корты. Это на самом деле место, где стоял главный усадебный дом. Он не сохранился до нашего времени, был в советское время разобран. А вот дальше мы по дорожке выходим с вами и видим перед собой здание, которое сейчас многие воспринимают как усадьбу Горетова, хотя на самом деле это лишь один из флигелей когда-то существовавшего здесь очень красивого такого усадебного комплекса. И этот уже флигель, даже этот маленький кусочек бывшего благолепия, вот говорит о том, что усадьба эта, она была связана с людьми очень состоятельными в конце 18-го, начале 19 века. И тут надо, наверное, еще вспомнить, что вот уже отсюда видно хорошо и это Можайское море, и можно, в принципе, догадаться, где когда-то здесь протекала река Москва, в 1961 году запруженная, превратившаяся вот в этот огромный, но искусственный
1: водоем. Там не один год заполнялась, но все равно после войны.
2: Примерно так. Это где-то в начале 60-х его только сделали. И вот эта деревня известна с как минимум начала 15 века, но из известных в истории, оставивших заметный след ее владельцев, мне хотелось бы обратить внимание на род бояр Мусиных-Пушкиных, потому что из дворцового ведомства в поместье эта вотчина была пожалована окончему Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. Это был известный представитель русской аристократии, петровских времен. И вот так получилось, что мой сын Пушкин был еще и женат на племяннице патриарха Иоакима. Поэтому, отправляясь в Можайск, патриарх гостил и здесь, в селе Горетово. Тогда здесь существовала деревянная церковь святителя Николая Чудотворца, а вот уже чуть позднее, в 1737 году, рядом с усадьбой, для того, чтобы крестьяне местные имели возможность сюда беспрепятственно ходить, была построена новая каменная церковь. Она какое-то время называлась Никольской, потом ее главный престол был освящен в честь Святой Живоначальной Троицы. И, в общем, она уже даже нам в перспективе видна, но мы пока еще будем идти медленно и вспомним, что случилось с этой усадьбой дальше. А надо сказать, что наследовал Ивану Алексеевичу его сын, граф и тайный советник Платон Иванович Мусин Пушкин, тоже очень известный деятель, и дипломат, и царедворец, и участник придворных заговоров своего времени. И вот так получилось, что он в 1740 году был вовлечен в очень важную придворную интригу. Он хотел бросить вызов самой Анне Иоанновне и ее знаменитому временщику Берону. Он выступал против засилия немцев при московском дворе и за это жестоко воплотился. И он был лишен чинов, орденов, графского достоинства и по вырезанию языка сослан в Соловецкий монастырь. Но, впрочем, это было ненадолго. Он уже через год смог добиться частичной реабилитации, но тем не менее, вот он пострадал. И это имение было отобрано в казну. И в 1749 году это село было пожаловано графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину, другому очень известному человеку той эпохи, который неоднократно был воплощен в кинематографе, и знаем, и, в общем, даже отчасти, наверное, узнаваем нашими современниками, особенно по фильму, конечно, «Гардемарины вперед». Это был блестящий дипломат, который в тех условиях, существовал с какой-то филигранной способностью к выживанию и даже в тяжелейших условиях борьбы за престол он не отступал от той генеральной линии, которую сам прокладывал. Он пытался противодействовать воцарению Петра III и из-за этого рассорился с императрицей Елизаветой, которая, его лишив всех чинов и знаков отличия, выслала в 1758 году под строгий надзор его имение в Горетово. То есть из Москвы Алексей Петрович был вынужден уехать сюда. Здесь он пережил кончину супруги, написал целую книгу об утешении христианина в несчастье. В общем, он много сил положил на благоустройство своего горетовского имения. Потом он при Екатерине вернулся ко двору, ему вернули чины и звания. Он был оправдан по прежнему делу, но, тем не менее, все-таки он вот как-то к тому моменту уже привык жить в Горетово, любил это место. И оказалось, правда, что своих детей у него не было, поэтому имение перешло к племянникам, князьям Волконским, которые с большим или меньшим успехом управляли этим имением в XIX веке, а потом уже другие владельцы пользовались их наследием. Мы не будем сейчас ряд этих владельцев прослеживать, потому что вот уже, собственно, показалась церковь. Скажу только, что это имение было заметным центром культуры. При усадьбе действовала школа для крестьянских детей, где обучалось до 300 человек в XIX веке. И вообще это была очень заметная, так скажем, в этой местности какая-то точка культуры. Собственно, вот сейчас, когда мы с вами уже это все знаем, я предлагаю остановиться и посмотреть, что вокруг нас еще есть следы этого былого величия. Ну, кроме
1: флигель,
2: вот того,
1: который флигель, вы сказали. Да. Ну, флигель, кстати, очень такой такой. Конечно, не заменяет собой главный усадебный дом, но он очень такой яркий.
2: Мне очень нравится вот этот портик с четырех тосканских колонн. И, конечно, его просто вот, знаете, вот, хотя неизвестно имя его архитектора, но, тем не менее, явно, что это был столичный мастер, который сделал этот флигель с очень большим чувством вкуса. И мы видим с вами, что еще рядом стоят остатки парка. Здесь насажены были лиственные, хвойные породы. А вот там дальше, мы туда не ходили с вами, Алексей, но там угадывается по рельефу, там есть несколько еще и прудов, которые тоже были частью когда-то этого паркового ансамбля. Ну и вот впереди, собственно говоря, мы видим с вами церковь, которая когда-то была и усадебной, и приходской для местных крестьян. А, кстати говоря, само село Горетово располагалось там, где сейчас волны плещут Можайского моря. То есть вот это село полностью погибло во время вот этих гидротехнических работ. Но а то, что мы с вами видели по дороге, тоже меня спрашивали, это на самом деле новый поселок, который унаследовал вот это название, но фактически это новое, более-менее такое дачное место. Да, а храм, он, конечно, был обезображен, потому что его закрыли в 1933 году, причем закрыли с такой формулировкой: церковь закрыть, означенное здание передать под культурный очаг.
1: Судя по фотографиям, которые я находил в интернете, культурного очага как-то не случилось, или он заглох?
2: Внутри была бильярдная, вот это и был, культурный очаг, да. Местная сельская библиотека, еще какие-то там пионерские комнаты. Интересна судьба настоятеля этого храма, отца Михаила Маркова, который был арестован в 1933 году, заключен в тюрьму, потом отправлен в ссылку, вернулся из ссылки, служил, правда, уже не здесь, в Горетово, а в соседнем храме, вновь был арестован в 1937 году, в годы Большого террора, и отправлен в мариинские лагеря, где он уже не выдержал непосильных условий жизни, в 1938 году скончался. Прославлен как священно-исповедник, и я должен вам сказать одну важную вещь. Он был дальним родственником отца Дмитрия Смирнова, поэтому вот к возрождению этого храма известный московский батюшка имел прямое отношение. Я сюда приезжал когда-то по его приглашению, и вот не могу не отметить, что одна из первых скрижалей, так мы называем специальные крестообразные разные мемориальные доски, была в рамках нашего совместного проекта установлена прямо на стене храма. Вот мы с вами на нее сейчас смотрим, она недалеко от притвора, от входа в храм, и там, собственно, указано, что в этом храме служил пострадавший за веру отец Михаил Марков. Отец Дмитрий к этому имел очень большое усердие, и, надо сказать, его трудами случилось невероятное. Местные власти установили специальный указатель, что дорога, которая идет к Горетову, это дорога к месту служения исповедника веры Михаила Маркова. А сейчас принято решение, чтобы в Горетово поставить памятник отцу Михаилу на улице, которая носит его имя, а переименована, как вы догадываетесь, из улицы, по-моему, Ленина. То ли Ленина, то ли что-то подобное. В общем, это вот такая потрясающая история, как эта память преображает место. Я должен обратить внимание, что кроме удивительного интерьера, который создал настоятель этого храма отец Илья Шапир, приглашая сюда замечательных художников, иконописцев, есть еще и мемориальный сад памяти вокруг этого храма, куда пересаживают деревья из мест символических мест памяти русской Голгофы. Тут вот есть из соловков растения и другие. То есть такой ландшафтный, но и символический

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский. Продолжение.
1: Глава 13. Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой

0: отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет. Он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился. Он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался. Слуга пришел доложить, что кушанье поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении. Но в зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирилл Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своей подагрой. Он предпочел прогулку в линейке с тем, чтобы не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кирилловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратись к Кириллу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит. Кирилл Петрович нахмурился. Воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбой, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его, и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому?» — повторил Верейский. «Как этому славному разбойнику?» «Отцу его», — отвечал Троекуров. «Да и отец-то был порядочный разбойник». «Куда же девался наш Ринальдо? Жив ли он? Схвачен ли он? И жив, и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман. Кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове». «Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил». «Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?»
1: «Чего любопытно», — сказал Троекуров. «Она знакома с ним. Он целые 3 недели учил ее музыке. Да, слава богу, не взял ничего за уроки». Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кирилловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. «Возвратись», — он велел подавать свою карету, и, несмотря на усиленные просьбы Кирилла Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирилла Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кирилловной, и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, 2 звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным. Два дня спустя после сего посещения Кирилл Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами. По ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами, и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные «душегубками». За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кирилловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кирилловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего амфитриона и искусству его повара. А Марья Кирилловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофе в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них. На одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кирилловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя. Время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой, самовар их ожидал. Князь просил Марью Кирилловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна. Вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кирилловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кирилловна веселилась, как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал все расходы князя как знаки уважения и желания ему угодить. Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты для них отведенные и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться. Глава 14. Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника. Несмотря на то, ее мысли не следовали за работой, они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука. Кто-то положил на пяльце письмо и скрылся, прежде чем Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом
0: спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кирилловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.
1: «Подойди сюда, Маша», — сказал Кирилл Петрович.
0: «Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует.
1: Вот тебе жених. Князь тебя сватает».
0: Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.
1: «Согласна, конечно, согласна», — сказал Кирилл Петрович. «Ну, знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы».
0: Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.
1: «Пошла, пошла, пошла», — сказал Кирилл Петрович. «Осуши свои слезы и воротись к нам веселешенько. Они все плачут при помолвке», — продолжал он, «обратись к Верейскому. Это у них уж так заведено. Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданном».
0: Марья Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя. Он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. «Нет, нет», — повторяла она в отчаянии, — «лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова. «Вечером в 10 часов на прежнем месте». Глава 15. Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно. Вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею. «Я все знаю», — сказал он ей тихим и печальным голосом. «Вспомните ваше обещание». «Вы предлагаете мне свое покровительство», — отвечала Маша. «Но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?»
1: «Я бы мог избавить вас от ненавистного человека».
0: «Ради Бога, не трогайте его. Не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса».
1: «Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях».
0: «Но как же спасу вас от жестокого отца? Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит».
1: «Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих, если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа? Тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женою». Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее
0: прежнего. Он долго молчал, потупя голову. «Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца, бросьтесь к его ногам. Представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Решитесь на жестокое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастья. Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение. Не отставайте от него. Не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды. Ради Бога, не отставайте. Если же не будет уже другого средства...» Тут Дубровский закрыл лицо руками. Он, казалось, задыхался. Маша плакала. «Бедная, бедная моя участь», — сказал он, горько вздохнув. «За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали. Коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: „Ангел, умрем“, бедный, я должен остерегаться от блаженства. Я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того! Но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти». Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. «Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями. Глава 16. Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась, Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился, он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием. Но время шло. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому. Тот прочел его наедине и немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилл Петрович взбесился. На силу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирилл Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Засим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора,
1: как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.
2: «Папенька!»
1: — закричала она жалобным голосом.
2: «Папенька, не губите меня! Я не люблю князя! Я не хочу быть его женою!»
1: «Это что значит?» — сказал грозно Кирилл Петрович. «До сих пор ты молчала и была согласна? А теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться? Не изволь дурачиться, этим со мною ты ничего не выиграешь».
2: «Не губите меня», — повторяла бедная Маша, «за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно. Еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня. Я не хочу идти замуж».
1: Кирилл Петрович был тронут, но скрыл свое смущение, толкнув ее, сказал сурово. «Все это вздор, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут. Послезавтра будет твоя свадьба».
2: «Послезавтра?» — вскрикнула Маша. «Боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть! Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели».
1: «Что? Что?» — сказал Троекуров. «Угрозы? Мне угрозы, дерзкая девчонка? Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь? Ты смеешь меня стращать защитником? Посмотрим, кто будет этот защитник».
2: «Владимир Дубровский», — отвечала Маша в отчаянии.
1: Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением. «Добро», — сказал он ей после некоторого молчания. «Жди себе, кого хочешь, в избавители, а покамест сиди в этой комнате. Ты из нее не выйдешь до самой свадьбы». С этим словом Кирилл Петрович вышел и запер за собою двери. Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее. Но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Участь супруги-разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки. Она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклась. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирилл Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела, не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.
3: На радио «Вера» вы слушаете роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читает Илья Прудовский.
1: Глава 17. Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила. Девка вошла, и на вопрос ее отвечала, что Кирилл Петрович
2: вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кирилловну и снова заперла двери. Ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась. Она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело, и Марья Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно. «Здравствуй, Саша», — сказала она. «Зачем ты меня зовешь? Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться. Но велите мне сделать что вам угодно, я для вас все сделаю». «Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?» «Знаю, сестрица. Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо. Да смотри же, чтоб никто тебя не видал». С этим словом набросила ему кольцо и заперла окошко. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кирилловне, как вдруг рыжий и косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками. «Что ты здесь делаешь?» — сказал он грозно. «Тебе какое дело?» — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться. «Оставь это кольцо, рыжий заяц!» — кричал Саша. «Или я проучу тебя по-свойски!» Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло. «Воры! Воры! Сюда! Сюда!» Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, 2 годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись 5 минут. Наконец, рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на поларшина от земли. «Ах ты, рыжая бестия!» — говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Саша успел вскочить и оправиться. «Ты меня схватил под селки», — сказал он, «а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся». «Как не так?» — отвечал рыжий. И вдруг, перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком. «Отдай кольцо!» — кричал Саша.
4: «Погоди, барин», — сказал Степан.
2: «Мы сведем его на расправу, к приказчику». Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все 3 очутились перед Кириллом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.
4: «Это что?» — спросил он Степана.
2: Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирилл Петрович выслушал его со вниманием.
4: «Ты повеса!» — сказал он, обратясь к Саше. «За что ты с ним связался?
2: Он украл из дупла кольцо, папенька. прикажите отдать кольцо».
4: «Какое кольцо? Из какого дупла?»
2: «Да мне, Марья Кирилловна, да то кольцо...»
0: Саша смутился, спутался.
4: Кирилл Петрович нахмурился и сказал, качая головою: «Тут замешалась Марья Кирилловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь».
2: «Ей-богу, папенька, я... Папенька, мне Марья Кирилловна ничего не приказывала. Папенька...»
4: «Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу».
2: «Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кирилловна открыла окошко, я подбежал. И сестрица ненарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло. И этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть».
4: «Ненарочно уронила, а ты хотел спрятать. Степан, ступай за розгами».
2: «Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло. Я сбегал и положил кольцо. А этот скверный мальчик...»
0: Кирилл Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно:
4: «Чей ты?»
2: «Я дворовый человек господ Дубровских», — отвечал рыжий мальчик.
0: Лицо Кирилла Петровича омрачилось.
4: «Ты, кажется, меня господином не признаешь».
2: «Добро», — отвечал он.
4: «А что ты делал в моем саду?»
2: «Малину крал», — отвечал мальчик с большим равнодушием.
4: «Ага, слуга в барина. Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах?»
0: Мальчик ничего не отвечал.
2: «Папенька, прикажите ему отдать кольцо», — сказал Саша.
4: «Молчи, Александр», — отвечал Кирилл Петрович. «Не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату».
2: «Ты косой, ты мне кажешься малый непромах.
4: Отдай кольцо и ступай домой».
0: Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.
4: «Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку. Дам еще пятак на орехи. Не то я с тобой сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну?»
0: Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.
4: «Добро», — сказал Кирилл Петрович. «Запереть его куда-нибудь, досмотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу».
0: Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.
4: «Сейчас ехать в город за исправником», — сказал Кирилл Петрович, проводив мальчика глазами. «Да как можно скорее».
0: «Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским.
4: Неужели и в самом деле она звала его на помощь?» — думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая гром победы. «Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется? Мы воспользуемся этим случаем».
2: «Чу? Колокольчик?
4: Слава богу, это исправник. Эй, привезти сюда мальчишку пойманного».
0: Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.
4: «Славная весть», — сказал ему Кирилл Петрович. «Я поймал Дубровского».
2: «Слава богу, ваше превосходительство», — сказал исправник с видом обрадованным. «Где же он?»
4: «То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана». Вот его и привели.
0: Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения.
2: Кирилл Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марии Кирилловне. Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него. «Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине», — сказал, наконец, исправник.
1: Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собой дверь.
2: Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи. «Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение. Но я вступился за тебя и выпросил тебе прощения. Развязать его».
1: Мальчика развязали.
2: «Благодари же барина, — сказал исправник. Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку.
1: «Ступай себе домой, — сказал ему Кирилл Петрович.
2: Да вперед не крать малины по дуплам». Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась. «Бабушка, хлеба, — сказал мальчик, — я с утра ничего не ел. Умираю с голоду». «Ах, это ты, Митя! Да где ж ты пропадал, бесенок? — отвечала старуха. — После расскажу, бабушка. Ради бога, хлеба! Да войди ж в избу!» «Некогда, бабушка. Мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба!»
1: «Экой непосед! — проворчала старуха. —
2: На вот тебе ломотик!» И сунула в окно ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее. Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему. Глава 18. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышне перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марию Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало. «Скоро ли?» — раздался у дверей голос Кирилла Петровича.
5: «Сию минуту», — отвечала дама. «Марья Кирилловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?»
2: Марья Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.
5: «Невеста готова», — сказала дама Кириллу Петровичу. «Прикажите садиться в карету».
2: «С Богом», — отвечал Кирилл Петрович, и, взяв со стола образ, «Подойди ко мне, Маша», — сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя». Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. «Папенька, папенька», — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить. Ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную пустую церковь, за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал: «Марья Кирилловна, Ничего не видала, ничего не слыхала. Думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Туда уже отправился Кирилл Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женою князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около 10 верст. Лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». «Что это значит?» — закричал князь. «Кто ты такой?» «Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» — закричал Дубровский. И мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны!» — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. «Нет», — отвечала она. «Поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского». «Что вы говорите?» — закричал с отчаяния Дубровский. «Нет, вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась. Я дала клятву», — возразила она с твердостью. «Князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты. Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас». Но Дубровский уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом. Двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана. Глава 19. Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.
5: На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедала, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги. Он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны. Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало всей толпе. Разбойники отобедали, один после другого вставал и молился Богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению. Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню «Не шуми, мать зеленая дубровушка, не мешай мне, молодцу, думу думати». В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка», — сказала она сердито. «Барин почивает, а ты, знай, горланишь. Нет у вас ни совести, ни жалости». «Виноват, Егоровна», — отвечал Степка. «Ладно, больше не буду. Пусть он себе, наш батюшка, почивает, да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу. В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами. В углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался. Вдруг Дубровский вздрогнул. В укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич!» — закричал он. «Наши знак подают! Нас ищут!» Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе. При его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», — отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждое определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу», — отвечали они, — «нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться. Разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох. Снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружие блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль. Выстрел был удачен. Одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед. Солдаты за ним последовали и сбежали в ров. Разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставив во рву человек 20 раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес. Прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров. Осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться. Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после сражения он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством. Каждый из вас имеет вид, с которым безопасно можно пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний. Приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении, но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.
3: На радио «Вера» вы слушали роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Читал Илья Прудовский.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Крыша дома». Читает Марина Дровосекова.
1: Было тогда в моей жизни трудно. Так трудно, что пошла я летней ночью бродить по улицам Замоскворечья одна. Иду, думаю, что будет, где буду жить, с кем буду, как выживу. Улицы пустые совсем. И вижу, посреди ордынки, прям там, где машины днем катят, человек на коленях ползает вокруг канализационного люка и протирает его тряпочкой. Подошла ближе.

0: только пиво. Замешкалась я, пока разглядывала. Увидел он меня. Я смутилась и скорее мимо прошла. Но не удержалась. Сделав круг, вернулась туда. Бомж уже сидел на краю тротуара и ужинал. Он смотрел на люк и улыбался чему-то сам собой. «Простите, а вот вы что это делали? Ну, с люком? У тебя, милая, дом есть?»
1: «Есть».
0: «Ты же его сегодня прибирала?»
1: «Ну вот, я свой мою. Это моя крыша», — пальцем показал на люк. «Они за день напачкают, а мне открывать, спать ложиться. Вот и навожу порядок. Есть будешь?»
0: «Нет, спасибо.
1: Трудно тебе, милая. Ничего, наладишь до зимы».
0: Старик достал из бумажного пакета салфетку и стал внимательно вытирать усы и бороду. Было понятно, что он сказал все. Я пошла. Шла я домой довольная. Старик, ужинавший на тротуаре, был сказочно богат. Так богат, что и мне досталось. Но никогда больше я не видела этого старика. К зиме моя жизнь наладилась.
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ Анастасии Сергеевны Коваленковой «Крыша дома». Читала Марина Дровосекова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Что смущает твой дух? Почему ты печалишься и скорбишь? Потому что сурово и мрачно эта буря, которой подверглись церкви? Потому что все превратила она в безлунную ночь, и день ото дня все более усиливается, причиняя тяжкие кораблекрушения? Потому что растет гибель Вселенной? Знаю это и я. Мы видим, что море бурно вздымается от самого дна. Одни корабельщики плавают по поверхности, вот мертвые, другие ушли на дно. Корабельные доски развязываются, паруса разрываются, мачты разламываются, весла повыпадали из рук гребцов. Впрочем, хотя я и вижу все это, я все-таки не отчаиваюсь в надежде на лучшие обстоятельства, памятуя о том кормчем, который не искусством одерживает верх над бурей, но одним мановением прекращает волнение моря. Если же он делает это не с самого начала и не тотчас, то потому что таков у него обычай. Не прекращает опасности в начале, а тогда уже, когда они усилятся и дойдут до последних пределов, и когда большинство потеряет уже всякую надежду. Тогда-то он, наконец, совершает чудесное и неожиданное. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочия. Батюшка, благословите. Добрый вечер.
2: Господи. Здравствуйте.
1: Отец Михаил, клирик храма святого страстотерпца Николая II в Южном Чертанове. И я диакон Игорь Цуканов. И мы сегодня с отцом Михаилом договорились читать, наверное, мы не успеем все письма к Олимпиаде прочитать святителя Иоанна Златоуста, но вот мы договорились начать хотя бы это делать, и тот фрагмент, который мы услышали только что, это как раз начало первого письма. Тут нужно вспомнить, что Олимпиада – это была... Диакониса Константинопольской церкви, был тогда

0: такой чин, диаконис, женщины, как правило, уже в возрасте, помогали совершать, имели некоторые такие обязанности, можно сказать, даже богослужебные, хотя больше они, конечно, занимались тем, что заботились об обездоленных людях, о сиротах в первую очередь, о женщинах, которые остались вдовами. То есть они такое служение милосердия совершали. И Олимпиада это была одна из диаконис Константинопольской церкви, очень близкая святителю Иоанну Златоусту, когда святитель Иоанн был изгнан из Константинополя, низложен императором Аркадием, то Олимпиада очень переживала по этому поводу и писала ему такие печальные очень письма, и святитель Иоанн из своей ссылки ей отвечал. Да, вот что мы можем еще сказать в связи с этим фрагментом, отец Михаил?
1: Ага. Отец Игорь, вообще, конечно, когда подходишь к личности святителя Иоанна Златоуста, к масштабу этой личности, так много хочется чего сказать и много чего есть сказать. Но, конечно, нам надо как-то уложиться все-таки в эту переписку с Олимпиадой, да, как вы сказали, диаконисой. Вот этот древний чин диаконис, который, кстати, наша великая княгиня Елизавета Федоровна в свое время хотела восстановить и предпринимала очень серьезные попытки к тому, чтобы восстановить этот чин, но эта затея не увенчалась успехом.
0: В Марфо-Мариинской обители, да?
1: В Марфо-Мариинской обители. И Олимпиада рано овдовела и решила не выходить больше замуж, а всю себя посвятила действительно христианской жизни и делам милосердия. И к этому еще она была очень богатая. Она очень была богатая, много денег выделяла на дела милосердия, и некоторые люди даже начали пользоваться этим и просили у нее денег, на что святитель Иоанн Златоуст как-то ее даже ограничивал в этом, то есть останавливал и прям подсказывал, как ей обходиться с этими средствами. И современники говорили о них, о святителе Иоанне и о Олимпиаде, что мы не знаем, где заканчивается он и начинается она. То есть настолько у них была такая удивительная духовная связь, которая поднимается, мне кажется, над половым каким-то разделением. И это единство во Христе, любовь во Христе. Угу. И, конечно, когда настали такие гонения на святителя Иоанна, да, его несколько раз ссылали в ссылку. Первый раз, когда его сослали в ссылку по наговору такого Александрийского патриарха Филофила, который собрал собор, который назвался потом «Собор под дубом», обвинили святителя Иоанна, и после этого его сослали. И в тот же день, когда ссылают святителя Иоанна, в Константинополе произошло землетрясение. И царица восприняла это как такое предупреждение от Бога, и святителя Иоанна сразу вернули. Но это продолжилось ненадолго, потому что через год его снова отправляют в ссылку. Угу. И эта переписка, и свидетель успокаивает Олимпиаду.
0: Ну да, видно, что она тревожится не только в связи с судьбой святителя Иоанна, и не только в связи с собственной судьбой, но и в связи с судьбой церкви, потому что, Иоанн Златоуст тоже пишет об этом, что церковь переживает очень тяжелые времена, похожие на кораблекрушение, и она тоже это все наблюдает. Он-то в ссылке находится, а она находится в эпицентре этих всех событий. А ссылка Иоанна Златоуста, она, насколько я помню, вызвала очень большие такие нестроения между православными поместными церквями. Там часть церквей поддерживала действия императора, а часть церквей, наоборот, была очень возмущена этими событиями, ссылкой святителя Иоанна. И, в общем, там были такие нестроение. Так что для нас, в общем, вся эта переписка, эта тематика, к чему мы, дорогие слушатели, клоним-то, что это для нас все сегодня понятно и актуально, к сожалению, тоже. И вот мне кажется, что эти письма, они нас тоже... Он их писал Олимпиаде, но получилось так, что он и нас может утешить немножко этими своими размышлениями.
1: Вот, может быть, к этому еще добавить, вот почему ссылка, да? Вот, несмотря на то, что вот происходит действительно в церкви во время святителя Иоанна, а он очень так... нелицеприятно отзывается о своем времени, о таком духовном падении, о нравственном разложении.
0: О жителях Константинополя, об аристократии, да.
1: Да, и дело в том, что его особенностью, ну, было то, что он не молчал, и он об этом говорил, и он упрекал, и он как бы вот взывал к совести. И это, конечно, не нравилось, кому-то не нравилось.
0: А еще он, уж раз мы говорим, он же сам давал такой совершенно противоположный пример своей жизнью, потому что он жил очень скромно. Вот он иногда принимал, когда каких-то высокопоставленных гостей, те возмущались скромностью трапезы, которую он им предлагал, а он сам такой трапезой питался. И, в общем, вызывал он огромную какую-то неприязнь.
1: Если вы позволите, вот последней каплей оказалось, что царица Евдоксия поставила памятник себе прямо около Софийского собора.
0: Да-да.
1: И, конечно, святитель Иоанн, он потом выходит на проповедь со словами, вот с известными словами...
0: Снова беснуется Родиада.
1: Да, снова ищет голову Иоанна.
0: Да. Ну, продолжим читать письма к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста.
1: «Одно только, Олимпиада, страшно. Одно искушение, а именно только грех. Все же остальное – басня. Укажешь ли ты на козни или на ненависть, или на коварство, на ложные доносы или бранные речи и обвинения, на лишение имущества или изгнания, или заостренные мечи, или морскую бездну, или войну всей вселенной? Каково бы все это ни было, оно и временно, и скоропроходяще». И имеет место в отношении к смертному телу и нисколько не вредит трезвой душе. Поэтому и блаженный Павел, желая показать ничтожество радости и печали, приключающихся в настоящей жизни, разъяснил все одним изречением, ибо видимое временно. Итак, зачем тебе бояться временного, протекающего подобно речным потокам?
0: Такой вот аргумент интересный. Что все это временное, все пройдет. Гонят тебя, ну, пройдет и это временное. Болезни временные, даже смерть, в общем, это то, что приключается только с телом земным, физическим. А вечной душе это никак не вредит. Мне тут вспоминается одно его тоже произведение, «Святителя Иоанна», я имею в виду, оно называется, кажется, так, о том, что никто не может повредить тому, кто не вредит себе сам. И вот здесь и там он говорит о том, что вообще все наши земные беды и страдания, это, ну, совсем не так страшно, потому что это временно, это именно только тело касается, которое может потерпеть, а душа, наоборот, только укрепляется этим всем. И вот так думаешь, когда это читаешь, что, ну, вот, как-то это все немножко философия какая-то. Все это как-то, ну, на самом деле же очень страшно умереть, очень страшно оказаться в каких-то таких тяжелых обстоятельствах и там видеть, как другие люди умирают, страдают. Как так, святитель Иоанн легко об этом говорит? И вот потом ты понимаешь, что он, на самом деле ему тоже нелегко это было говорить, потому что он это все потерпел сам. Он терпел болезни, там вот эти всякие наговоры страшные, сплетни, ненависть со стороны власть имущих, изгнание. Но он столько всего потерпел. И он вот имел, он, наверное, один из немногих, кто вообще имеет право говорить такие слова.
1: Из своего опыта.
0: Да.
1: Из своих переживаний, из своих каких-то испытаний.
2: Почитаем святых отцов.
0: Напоминаем, дорогие друзья, программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочек, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. И я, диакон Игорь Цуканов. И сегодня наша программа посвящена письмам к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста.
1: Вот святитель Иоанн пишет Олимпиаде и говорит, что вот только одно действительно страшно – это согрешить. И действительно, ведь Господь сам сказал, что мир лежит во зле. Падший мир лежит во зле, и в нем всегда будут эти нестроения. Постоянно, всегда. И человек никогда это не остановит. Он будет лежать во зле. Но как бы тут тоже такая ответственность, только ответственность за себя. Христианство – это про мою ответственность перед Богом. Как бы, чтобы мне не согрешить и не предать его. Вот это действительно страшно.
0: Ну да, и это как-то вот помогает выстраивать даже личную молитву, вот осознание вот такое, такой вот иерархии, как бы. То есть о чем просить Бога? Вот о том, чтобы что-то прекратилось или где-то что-то там выправилось. Ну, об этом, наверное, можно просить, но в первую очередь надо просить, чтобы вот мне не согрешить, чтобы мне остаться верным.
1: Конечно, на самом деле, мне кажется, тут важно еще не упасть в какую-то крайность, когда тебе все становится безразлично.
0: Да, вот тут в этом и проблема. Это очень сложно. Но дальше, кстати, святитель Иоанн, по-моему, об этом будет говорить.
1: Да.
0: Посмотрим, что он говорит дальше. «Итак, пусть не смущает тебя ничто из того, что происходит. Перестань звать на помощь то того, то другого и гнаться за тенями, а такова человеческая помощь. Но призывай непрестанно Иисуса, которому ты служишь, чтобы он только благоизволил, и все бедствия прекратятся в один миг. Если же ты призывала, а бедствие не устранено, то таков у Бога обычай. Не сначала удаляет бедствие, но когда они достигнут наибольшей высоты, когда усилятся, когда враждуют, и зальют почти всю свою злость. Разве он, Бог, не мог сначала же не допустить трем отрокам подвергнуться искушению?» Это сюжет из книги пророка Даниила. «Мог, но не пожелал, чтобы доставить им через это большую выгоду. С этой целью он допустил и то, чтобы они были преданы в руки наплеменников, и чтобы печь была разожжена до несказанной степени, и чтобы гнев царский пылал сильнее печи, и чтобы крепко связаны были их руки и ноги. И когда все отчаялись в их спасении, тогда-то, нежданно и вопреки всякой надежде проявилось чудное дело превосходнейшего художника, Бога, и просияло с превосходную силою. Огонь связывался, а узники разрешались. Печь сделалась храмом молитвы, источником и росою, и стала почетнее царских дворцов. Они пели, высылая благодарственные гимны за то, что были связаны, за то, что были сжигаемы, за то, что были изгнаны из Отечества, за то, что жили в чужой и иноплеменной земле. Таково свойство благодарной души». Вот, отец Михаил, мне кажется, что вот это последнее замечание святителя Иоанна, таково свойство благодарной души, оно много объясняет вообще, почему Бог долго терпит, почему Господь не тотчас, как пишет вот святитель Иоанн, не тотчас останавливает бедствие, потому что он, ну, возможно, одна из причин, мы не знаем, конечно, не можем ответить на этот вопрос до конца, но один из ответов, потому что он ждет от человека какого-то возвышения его души, чтобы человек смог даже в этих скорбных обстоятельствах научиться благодарить Бога.
1: Вот по этому поводу вообще в святоотеческом наследии очень много образов, и один из них вот связан с огнем и золотом, да, как очищается золото,
0: да,
1: в огне. И, конечно, с одной стороны, всегда нужно понимать, что обстоятельства жизни в руках Божьих. Обстоятельства создает не кто-то, и как бы скорби тоже – это не какая-то такая тучка, которая неожиданно над тобой нависает, и надо от нее убежать. Но все это в руках Божьих. Все обстоятельства твоей жизни в руках Божьих. И Господь создает такие испытания для того, чтобы ты принес плод. И в том числе, да, святитель это понимает в своей жизни. Вот он сейчас в ссылке, и он понимает, что это Господь. Как бы дает ему такое испытание, чтобы он дал больше плод. Помните тоже вот евангельский образ о винограде, да, что Господь обрезает ветви, чтобы виноград дал больше плод.
0: Да-да.
1: Конечно, Конечно, это очень тяжело. Испытание всегда тяжело. Но вот, вот во всем нашем наследии мы видим, как наши отцы, да, там, помните, святитель Лука, «Я полюбил страдания». Вот так называется его автобиографическое произведение. Да, и человек вот из глубины действительно своего опыта говорит эти слова. Да, это одно дело, если бы я это сказал, да, молодой священник написал бы автобиографию и назвал бы ее «Я полюбил страдания», это была бы такая брехня молодого священника. А человек вот такие испытания прошел и почему-то сказал, что он полюбил страдания. Потому что в этих страданиях как никогда близок Господь.
0: Вот я как раз про это думаю, что тут даже дело не в чем другом, а именно в том, что ты Бога начинаешь ощущать, когда ты находишься в
1: тяжких обстоятельствах. И мне кажется, святитель тоже. Да, вот он там в ссылке, но он как нигде, наверное, чувствует Бога и его присутствие.
0: Хотя, конечно, не всегда, надо сказать, люди чувствуют Бога в испытаниях. Это тоже, мне кажется, не такое вот стопроцентное правило. Где-то да. Это тоже от чего-то зависит еще.
1: Помните, Иоанн Крестьянкин говорил, что у меня нигде не было такой,
0: такой молитвы, как в тюрьме. Да.
1: В тюрьме.
0: Да, но это Иоанн Крестьянкин.
1: Да, конечно, это от внутреннего устроения и внутреннего, действительно, в твоей внутренней жизни с Богом зависит.
0: То есть все сложно на самом деле довольно.
1: А.
0: Нельзя сказать, что просто вот как бы... Возьми, да и полюби страдания, и все будет хорошо.
1: Ну. Отец Игорь, это всегда такая тема, к которой ну, ты очень аккуратно должен относиться. Откуда ты вообще?
0: Да.
1: В твой дом пришло такое испытание? Ты прошел такое испытание?
0: Вот-вот. Вот к чужому страданию нельзя так относиться легко. Да.
1: Видишь искусство Бога, видишь его мудрость. Видишь, что он совершает не то, что согласно с обычными мнениями и ожиданиями. Поэтому не смущайся и не тревожься, но пребывай постоянно благодаря Бога за все. Славословь его, призывай, проси, умоляй, и хотя бы наступили бесчисленные смятения и волнения, или происходили пред глазами твоими бури, пусть ничто это не смущает тебя. Господь ведь... не сообразуется с затруднительностью обстоятельств, даже если все впадает в состояние крайней гибели, так как ему возможно поднять упавших, вывести на дорогу заблудших, исправить подпавших соблазну, исполненных бесчисленных грехов, освободить от них и сделать праведными, оживотворить лишенных жизни, восстановить еще с большим блеском то, что разрушено до основания и обветшание.
0: То есть Богу возможно все.
1: Да.
0: Мы об этом, наверное, забываем иногда. Когда мы отчаиваемся, мы забываем, что действительно Бог может все исправить, может даже вот, как он странно говорит, да, святитель Иоанн, что исправить подпавших соблазну и исполненных бесчисленных грехов, освободить от них и сделать праведными. То есть человек грешник, а Господь берет и делает его праведником.
1: Вот мне вспоминаются слова владыки Тихона Шевкунова. Он как-то рассказывал, что он приезжал к двум старцам, это нашему Иоанну Крестьянкину, любимому всей России, и духовнику Сергиевой Лавры Кириллу Павлову. И он задавал им один и тот же вопрос. Он спрашивал, как вы думаете, вот какая сегодня главная проблема христиан? И его поразило, что оба старца, не согласуясь, ответили ему одно и то же. Неверие. Неверие, вот как главная проблема, что действительно Господь услышит твои молитвы. Вот, да, приходит какая-то беда, а ты как бы так уходишь вот в эти переживания, что как-то даже забываешь и про Бога.
0: Забываешь. Ну да. Вот мне тут тоже вспоминается то, что рассказывал отец Валериан Кречетов, покойный, да, вот о своем отце. Он вспоминал о своем детстве и говорил, что вот когда взрослые садились за стол, начинали обсуждать какую-то там сложную ситуацию, отец отца Валериана, да, тогда еще мальчика, иногда встревал в этот разговор и говорил, вот вы договорились до того, что забыли о Боге, что вы вот обсуждаете вот эту ситуацию с этой стороны, с той стороны, вот так повернете, эдак повернете, но вы забыли самое главное, вы забыли о Боге.
1: Где здесь Бог?
0: Да.
1: Потрясающе.
0: Да. Так что, в общем, многие говорили, получается, об одном и том же. «Но скажешь, много погибающих, много соблазняющихся». Много и подобного часто уже случалось. Но впоследствии все, однако, получало соответствующее исправление, исключая тех, кто упорно пребывал в неисцелимой болезни и после перемены обстоятельств. Сколько, думаешь ты, из учеников Христа соблазнились во время креста? Один предал, другие убежали, третий отрекся, и когда все отстали, был ведом только один связанный. Сколько, ты думаешь, соблазнилось в то время из тех, которые недавно зрели в утворящем знамение, воскрешающем мертвых, очищающем прокаженных, изгоняющем бесов? Сколько людей, ты думаешь, соблазнялось? Сколько приходило в смущение, сколько приводилось в замешательство, когда били его по ланите и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Когда водили его туда и сюда, и истратили весь день на остроты и ругательства, на издевательства и осмеяния. А что, когда говорили, что более достойно требовать освобождения не его, а того разбойника, вора и виновника бесчисленных убийств, и предпочли Варраву, желая не только распять Христа, но и запятнать его дурной славой? Ведь все они делали ради того, чтобы переменить мнение о нем в дурную сторону, потому-то и распяли вместе с ним и двух разбойников. Но истина не осталась скрытой, просияла даже сильнее». Да, ну вот действительно, Евангелие нам дает материал просто для того, чтобы иногда как-то вспомнить о том, что все, что происходит сегодня с нами, оно уже бесчисленное количество раз повторялось, а самое главное, оно в Евангелии происходило. И вот это, конечно, Евангелие прекрасный источник, вот как-то утешения, я бы так сказал, потому что ты понимаешь, что Евангелие постоянно происходит вновь и вновь. И история с Варравой, конечно, происходит вновь и вновь, когда вот одних сажают в тюрьмы, других, значит, отпускают из тюрем тех, кого, может быть, и не нужно было бы.
1: Отец Игорь, после вот прочтения последних слов мне чуть-чуть хочется поправить святителя Иоанна Златоуста.
0: Так, давайте поправим, конечно.
1: Все-таки, вот он говорит, все предали, но все-таки один ученик остался стоять у креста.
0: Да.
1: Один ученик остался стоять у креста.
0: Это был тезаименитый ему Иоанн Богослов.
1: Иоанн Богослов. И вот, вот мы читаем эти слова, и мне вот так думается, что святитель Иоанн как будто говорит самому себе, что даже вот в этом мне нужно остаться верным Богу. То есть перед этим что было? Он патриарх Константинополя, патриарх столицы Византийской империи. Слава, почет, невероятное почитание святителя Иоанна за его действительно дар слова. Мы не зря называем его Златоустом. Угу. И когда прикасаешься к его проповедям, когда прикасаешься к его произведениям, ты отчетливо это понимаешь. И тут, а тут такое, ссылка, бесславие. И вот как будто он сам себе проговаривает, что и здесь я должен быть верным Богу. Угу. Да, вот это глубочайшая тема о страданиях праведника. Угу. Почему страдает праведник?
0: Да. Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочи, клирик храма святого страстотерпца царя Николая II в Южном Чертанове. Я диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня письма к Олимпиаде святителя Иоанна Златоуста и продолжим делать это через несколько секунд после небольшой паузы. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Почитаем святых отцов.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня мы вместе с дорогим отцом Михаилом Дочи, клириком храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, читаем и перечитываем письма святителя Иоанна Златоуста к Олимпиаде, написанные им в последний, самый тяжелый этап его жизни, когда он находился в ссылке, и Олимпиада, его сотрудница, его, можно сказать, друг, вот такой верный друг, она очень страдала в разлуке со святителем Иоанном, и когда наблюдала те нестроения, которые в церкви происходят. И вот святитель Иоанн пишет ей эти письма, которые мы сегодня читаем, и продолжаем это делать.
1: Кстати, нужно сказать, что в ссылке он был в современной Абхазии.
0: Да.
1: На тот момент она вот, по византийским хроникам называлась Лазика, от названия племен, которые там жили, лазы, мегрелы. Сейчас она называется Абхазией. Абхазия, и там есть такой монастырь, который до сих пор сохранился в Каманах, вот где...
0: почивают мощи.
1: До сих пор мощей там
0: нет.
1: Мощей нету, но сохранился гроб, в котором лежал святитель Иоанн.
0: Да, мощи перевезли.
1: И, конечно, съездить так было бы замечательно.
0: Но, кажется, Абхазия была конечной точкой его ссылки. Вот доехал ли он до туда, вот я не помню. Доехал, да?
1: И среди более слабых происходило множество соблазнов, когда ученики были подвергаемы плетям, когда церковь была потрясаема, когда ученики изгонялись, когда враги во многих местах делались сильными и производили смятение. И все же дела церкви постоянно росли, процветали через знамения, светлели вследствие положенных в их основании начал. Поэтому, когда святой Павел просил, чтобы проповедь распространялась только среди тишины, всемудрый и все прекрасно устраивающий Бог не сделал по воле ученика, не внял ему, несмотря и на частые его просьбы, но сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».
0: Вот это самая утешительная фраза, которую я знаю во всем Евангелии. Наверное, одна из самых. Сила Божия совершается в немощи.
1: Вот тоже такое вот сопоставление, когда кажется, что все так плохо, и вот в каком-то таком мирском мудровании кажется, что вот все погибает, а ведь все на самом деле совершенно не так. И вот даже что касается, да, наших мучеников. Вот ранние христиане еще обратили внимание, что кровь мучеников – семя церкви.
0: Угу.
1: Казалось бы, христиан убивают, гонят и убивают, а христианство только растет. Потому что такая жертва, жертва мучеников – это всегда повод благодати действовать. И благодать действует.
0: Это вообще один из самых поразительных фактов в истории церкви, то, что фактически она выросла в условиях гонений. Первые 300 лет истории церкви – это история практически там, ну, временами затихавших, но все-таки очень таких жестоких гонений на христиан. И именно вот в этих условиях церковь росла и превратилась в такую вот силу, которая до сих пор очень значительная.
1: Вот, да, вот опять же эти слова Христа: «Сила моя совершается в немощи». Да.
0: Да.
1: Вот об этом говорит он дальше, святитель Иоанн.
0: Да. «Когда услышишь, что одна из церквей пала, а другая колеблется, третья заливается свирепыми волнами, иная претерпела другие непоправимые бедствия. Одна взяла волка вместо пастыря, другая – морского разбойника вместо кормчего, третья – палача вместо врача, то хотя скорби, потому что не должно переносить этого без боли, но скорби так, чтобы печаль не переходила должных границ. Если в тех делах, в которых мы сами погрешаем и в которых имеем дать отчет, излишняя скорбь не необходима и не безопасна, а напротив, даже очень пагубна и вредна, то еще более излишняя и напрасная, и сверх того сатанинское и пагубное для души дело малодушествовать и сокрушаться о погрешностях других». Вот здесь две вещи, которые, мне кажется, очень важными, отец Михаил. Вот, во-первых, то, что святитель Иоанн все-таки говорит, что не должно переносить вот этих событий без боли. Это то, батюшка, о чем вот вы тоже упомянули недавно.
1: Чтобы не было безразличия.
0: В прошлом получасе, да, что не должно быть безразличия. А с другой стороны, вот святитель Иоанн говорит о том, что и о своих-то грехах не нужно так уж слишком убиваться. А уж тем более, если человек видит, что какой-то другой человек делает что-то неправильно. Но это, он говорит, дело прямо сатанинское, пагубное для души, и малодушествовать, и сокрушаться о погрешностях других.
1: Отец Игорь, вот обратите внимание, как он красиво это говорит. Печаль не переходила должные границы.
0: Ну да.
1: Чтобы печаль не переходила должные границы. Вот всегда удивляешься вот этой красоте, вот этой риторской красоте святителя Иоанна. У него, знаете, есть такая фраза, мне очень нравится, нравится ее построение. Он говорит: никто не может оправдаться тем, что он якобы хотел, но не мог. Ибо бесспорно не мог, потому что не хотел.
0: Да, да, да. Но тут, конечно, всегда возникает вопрос: а где эти должные границы? Как всегда, мы все очень любим спрашивать, а где границы? Или там, до каких пор можно делать то-то? Ну и не ответишь так вот, наверное, сходу-то, где эти должные границы. Или ответишь. Вот печаль, до каких границ может доходить, и какие границы она не должна переходить, как вам кажется? Ну, это ситуация, конечно, зависит конкретно.
1: Ну, вот в любом случае, наверное, мы, как христиане, все равно вот все вот эти наши чувства должны как-то аккумулировать в молитву, аккумулировать в общении с Богом. И тогда, как Господь нас утешает, немощь становится силой. Тогда действительно немощь становится силой.
0: Это как святой праведный Алексей Мечов, да, отец Алексей говорил, что нужно разгружать людей, и священнику нужно разгружать людей и перекладывать их груз как бы на Бога, ему на плечи. Ну, то есть аккумулировать в молитву как раз.
1: «Быстро убегай от размышления об этом». О чужих погрешностях. Беги к мысли о страшном седалище, о судье неподкупном, о реках огня, протекающих пред тем седалищем и шумящих сильнейшим пламенем, о мраке беспросветном, тьме кромешной, черве смертоносном, узах неразрешимых, скрежете зубов и плаче неутешном. Тогда никто не судится за то, в чем согрешил другой, и лишь за то, в чем согрешил каждый сам. И так, соединив все это, приумножив тот страх и противопоставив его сатанинской и душевредной печали, стань таким образом против нее в боевом строю. Печаль эта, кроме того, что суетна и бесполезна, еще и очень гибельна и вредна, а этот страх и необходим, и выгоден, и полезен, и соединен с большой прибылью.
0: Вот так.
1: Вот, по сути, святитель дает такое духовное упражнение. Вот во время вот этих испытаний, во время такой скорби, во время скорби, когда вот в этой скорби есть еще и другие люди, которые, возможно, как-то к этой скорби тебя подвели, душа очень легко уходит вот в осуждение этого человека. Он, собственно, говорит, что вот надо душу-то оторвать. Через что? Через рассмотрение своих грехов. У матушки Матроны есть такая замечательная фраза: «Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик». Какое тебе дело до чужих хвостиков? Но вот еще вот по поводу упражнения, да, вот как он предлагает думать, да, о суде, думать о аде, думать о страданиях, которые возможны. Вот такое вот духовное упражнение, которое очень часто встречается у нас в аскетической литературе.
0: Держи ум твой во аде, но не отчаивайся.
1: Не отчаивайся.
0: Какой величайший подвиг быть в состоянии спокойно перенести разлуку с любимым человеком. И как горестно и печально это дело. Как оно требует для себя души возвышенной и мужественной. Этот подвиг совершаешь и ты сама. Но чем более велик подвиг, тем больше и венец, и блистательнее награды. Да будет тебе это утешением в ожидании. Вот об этом постоянно заботься и сама, и чем это дело для тебя мучительнее, тем более считай его полезным, если переносишь с благодарностью. Ведь не только наносимые телу удары, но и страдания души приносят неизреченные венцы, и душевное страдание даже больше, чем телесное». Ну вот интересный совет. Чем дело это для тебя мучительнее, тем более считай его полезным. То есть чем больше скорби человек переносит, тем больше венцы, тем... Но если он с благодарностью будет переносить.
1: Если он, да, по-христиански к ним подходит, по-христиански их проживает, с Богом их проживает, то, да, венец. На каторге у Достоевского есть такие слова тоже. Он говорит, только на каторге я понял, что в той же мере, в какой человеку необходимо счастье, в той же мере ему необходимо и несчастье.
0: Угу.
1: Удивительно, конечно.
0: Да, где он это понял? На каторге. Да. Не в Петербурге, не где-то, да.
2: Почитаем святых отцов.
0: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Мы сегодня читаем письма святителя Иоанна Златоуста к Олимпиаде, к его сотруднице, к его такому дорогому и духовно близкому человеку. У микрофона священник Михаил Дочия, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, и я, диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать слова святителя Иоанна Златоуста, обращенные к Олимпиаде.
1: Причины радости лежат не в неизменных законах природы, которых уничтожить и переменить для нас невозможно, а в свободных размышлениях нашей воли, управлять которыми для нас легко. Если же это так, если многие, изобилуя богатством, считают жизнь невыносимой, а другие, живя в крайней бедности, всегда остаются радостнее всех, если люди, пользующиеся охраной, стражей и славой, и честью, часто призывают проклятие на свою жизнь, а незнатные и никому неизвестные считают себя счастливее многих, потому что не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей лежит причина радости. Не падай духом, сестра, а восстань, протяни руку нашему слову и достань нам эту прекрасную помощь, чтобы мы совершенно исхитили тебя из горького плена размышлений».
0: А это вот, мне кажется, отец Михаил, к тому, что вы говорили, вы цитировали святителя Иоанна, что не потому, значит, не захотел, что не мог, а потому не мог, что не хотел. Здесь святитель Иоанн ведь говорит как раз о том, что радость, она доступна для всякого человека, mm-hmm. что радость, она лежит в усилиях нашей воли, в размышлениях нашей
1: мыслях,
0: воли.
1: Да. Да. То есть кем бы ты ни был, да, и богатый человек может быть несчастным, да, и бедный человек может быть счастливым. Да, он дает такое сравнение и говорит, что это зависит от самого человека и от его мыслей, mm-hmm. не от внешних обстоятельств. Не от внешних обстоятельств, а от того, что внутри него.
0: Вот это какая-то очень плодотворная мысль, мне кажется.
1: Да, конечно. Да, мне кажется, конечно, важно.
0: И действительно такая, которая может укрепить в каком-то унынии человека, что человеку по силам, на самом деле, добыть себе радость.
1: Да, и он прям вот прям призывает ее, вот прям вытаскивай.
0: И опять, когда он это говорит, и в каких обстоятельствах он это говорит, когда его самого больного, он страдал там очень желудком еще с юности, ведут, довольно плохо с ним обращаются вот эти стражники, ведут по таким местам тоже, где и холод, и они там не могут согреться. Вот он в других письмах вспоминает, что они пытаются костер разводить, и в итоге только дымом заполняют. заполняют вот
1: там
0: жилище.
1: Там была очень болотистая местность.
0: Да, и в итоге он вот и умер-то от того, что вот это дурное обращение и очень тяжелый климат для него, привыкшего, в общем, к южным таким.
1: И при этом последние его слова.
0: Слава Богу за все.
1: Слава Богу за все.
0: Да.
1: Ну вот мне каждый раз кажется, что он и себе тоже все это проговаривает.
0: Конечно,
1: да.
0: Наверное.
1: Да.
0: Когда кому-то что-то объясняешь, то сам себя заодно.
1: Хорошее правило.
0: Да. Уныние есть тяжкое мучение душ, неизреченная мука и наказание горшее всякого наказания и мучения, пишет святитель Иоанн. Оно подобно смертоносному червю, касаясь не только плоти, но и самой души. Оно моль, поедающая не только кости, но и разум, постоянный палач, не ребра рассекающий, но разрушающий даже и силу души. Непрерывная ночь, беспросветный мрак, буря, ураган, тайный жар, сжигающий сильнее всякого пламени, война без перемирия, болезнь, затемняющая многое из воспринимаемого зрением. Не так велик мрак ночи, как велика ночь уныния, являющаяся не по закону природы, а наступающая с помрачением мыслей. Ночь страшная и невыносимая, с суровым видом, жесточайшая всякого тирана, не уступающая скоро никому, кто пытается бороться с ней. Ну вот опять та же самая мысль, отец Михаил, да, что ночь уныния, являющаяся не по закону природы, а с помрачением мыслей. То есть человеку на самом деле, в общем-то, по силам управлять своими вот этими, ну как сказать, не чувствами даже, а вот какими-то состояниями духа. Он может вытаскивать себя из уныния, если захочет.
1: Да, такая мысленная брань.
0: А часто мы ведь не хотим, вот мне кажется. Вот эти вот страсти, уныние, осуждение, там, ну вот многие страсти, да, они... Человек в них как бы сознательно себя, мне кажется, иногда удерживает, потому что в них есть какая-то своя... Они, с одной стороны, мучают человека, потому и называются страсти, от слова страдания, да, но с другой стороны, в них есть какая-то темная такая вот привлекательность.
1: Человек как будто вот душой наслаждается.
0: Да, как будто бы он наслаждается.
1: Вот свои болезни прям наслаждается, да. Но единственное тоже вот по поводу того, что мы можем себя вытаскивать, без Бога не можем.
0: Без Бога-то нет.
1: Без, конечно, Бога не можете ни часо же.
0: Да.
1: Без меня. Но, конечно, вот каждый раз надо как-то и проговаривать, что вот, Господи, помоги, и призывать Его Святое Имя. Господи, помоги мне выйти из этого. Вот сейчас читаем, и вот этот поэтический дар святителя, на который постоянно говорил проповеди, а сейчас как будто вот единственная возможность, куда это можно вынести, его талант, это письма. Вот он, конечно. «Когда Иов был более славным? Тогда ли, когда он открывал свой дом всем приходящим? Или когда он после того, как дом обрушился, не произнес ни одного горького слова, но прославил Бога? Когда он был более сияющим, скажи мне, тогда ли, когда он приносил жертвы за детей и сближал их между собой в целях единомыслия, или когда он после того, как они были засыпаны и окончили жизнь самым горьким видом смерти, перенес случившееся с большой мудростью? Когда он был более великим, тогда ли, когда пользовался здоровьем тела для защиты обижаемых, сокрушая челюсти неправедных, и был пристанищем для угнетенных, или когда видел тело свое съедаемым червями и сидя на навозной куче, сам скоблил его, взявший глиняный черепок? Хотя то все были добродетели, а все это страдания, однако последние показали его более славным, чем первые, потому что они составляли самую трудную часть состязания, требовавшие для себя большого мужества, более энергичной души, более возвышенного разума и обладания большей любовью к Богу».
0: Пример Иова.
1: Да,
0: к которому он часто вообще обращается,
1: да.
0: Святитель Иоанн.
1: Да, вот эта мысль, да, где он был более славным. То есть, когда сиял в славе, когда всем был окружен, или когда не возроптал на Бога, вот во всех этих испытаниях. Да, и святитель говорит, что именно в этом. И действительно, как бы Иов у нас именно в этом. И прославляем мы его именно за это. И, конечно, как он похож на нашего царя. Царя Николая II, который родился в его память и, по сути, вот, повторил
0: подвиг. В день его памяти, да.
1: Угу. Также, да, и также можно и сказать к царю, когда он был более славен.
0: Но чем пример Иова еще интересен, мне кажется, тем, что он очень живой, он не ходульный. Иов, он не делает вид, что ему как бы все равно. Он понимает, что... Ну, он страдает. То есть мы видим его страдающим.
1: Да вот мне очень вот плохо, Господи.
0: Да, он буквально вопит к Богу, он вопит вот к небу о своих страданиях. Другое дело, что его больше всего, конечно, мучает вот не страдание как таковое, а то, что он не понимает причины. Он не понимает, почему... «Господи, ты меня наказал. Я же вроде бы не делал никакого греха». И он в этом искренен. Он знает, что он не делал греха. Он не пытается придумать себе, как иногда на исповеди, вот я так, ну, и по себе знаю, да, и думаю, что это частый случай, когда люди, ну, надо прийти на исповедь, вот они начинают в себе копаться, что-то такое, вот надо что-то сказать на исповеди, и начинается ковыряние в каком-то вот окормлении, отцеживание комаров, а Иов знает, что, и честно говорит Богу, я не знаю за собой такого греха, который бы, вот, должен был быть вот так наказан. И я не понимаю, в чем причина. И он теряет как бы связь с Богом, и вот это его мучает больше, чем его болезнь, больше, чем даже потеря детей или разрушение дома и всего его богатства.
1: На самом деле, вот это очень важный момент осмысленных страданий и бессмысленности страданий, которые невыносимы.
0: Да.
1: Действительно. Вот раз уж мы тоже затрагивали Елизавету Федоровну, духовником Марфо-Мариинской обители, был долгие годы Митрофан Серебрянский. И он так учил вот своих сестер милосердия, которые занимались делами милосердия, помогали воинам, ухаживали за ними. Он их поучал и говорил им, что мы не можем избавить людей от страданий. Да? Мы не во власти это сделать. Угу. И этого никогда не произойдет человеческими усилиями. Угу. Но мы можем дать людям смысл в их страданиях. И действительно, когда ты как бы по-христиански осмысливаешь страдания, ты по-другому их переживаешь. А когда нету этого смысла, то, конечно, страдания невыносимы, когда ты не понимаешь, почему это, за что.
0: Угу. Ну да, так люди ведь и говорят, за что.
1: Да.
0: Очень часто.
1: На самом деле, это очень нехристианский вопрос, за что. А вот для чего?
0: Ну да. Вот дальше, мне кажется, об этом как раз. «Если кто совершит весьма хорошее и благородное дело, но без труда, опасности и страданий, тот не получает какой-либо большой награды. Каждый получит свою награду по своему труду». 1 Коринфянам, глава 3 от апостола Павла. «Не сообразно с величиной добродетельного поступка, а соответственно тяжести, претерпленного им». Вот почему и Павел хвалится не только доброй деятельностью и совершением чего-либо благородного, но и перенесением несчастий. «Пропустив, что совершил он добродетельного, исчисляет страдания, какие потерпел он, говоря, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был я в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». 2 послание к Коринфянам, глава 11. Итак, продолжает святитель Иоанн, «если страдания несут великие награды, а уныние тягостнее и мучительнее всех страданий, то подумай, сколь велики воздаяния». уныние как одно из самых тяжелых страданий, оно тоже, оказывается, может дать человеку
1: награду.
0: Но опять же, наверное, добавим, да, если человек правильно это уныние
1: проживает.
0: Еще раз, наверное, тут вот надо как-то проговорить, да, что значит правильно. Как вот правильно унывать? И правильно ли унывать,
1: да,
0: все-таки?
1: Как святитель сказал, не выходя за должные меры. Не выходя за должные меры с Богом. Вот не поддаваясь какой-то такой тотальной панике и все, что делать, а как-то все равно с Богом. Господи, я тебя доверяю. Вот я понимаю, что это от тебя. И я с тобой перенесу это. Вот в каком-то постоянном внутреннем диалоге с Богом. Вот это, мне кажется, вообще сердцевина. Угу. Как бы вот, раз уж мы говорим как бы о каком-то правильном проживании, то это проживание в диалоге с Богом.
0: И тут опять пример Иова очень важен.
1: Да.
0: Который искал этого диалога. Угу. И страдал, когда этого диалога не было. Да, будем об этом думать.
1: Вот почему человеколюбивый Бог, несмотря на то, что Павел часто молил освободить его от страданий и уныния, и скорби, и опасностей, не исполнил его желания. «Трижды молил я Господа о том, — говорит Павел, — и не имел успеха в просьбе. В самом деле, за что он должен был получить величайшие награды? За то, что проповедовал без труда, проводя спокойную и радостную жизнь? Но это было бы легко и первому встречному, и человеку очень ленивому, и ведущему жизнь изнеженную и распущенную. А теперь вполне... несомненно, получит воздаяние и венцы за раны, за разные виды смерти, за бегство по земле и по море, за самое уныние, за слезы, за скорби».
0: Но это снова возвращение к той мысли, что сила моя в немощи совершается. И вот опять же, как-то вот очень утешительно читать вот эту историю с апостолом Павлом тоже, как вот с Иовом, но и с апостолом Павлом, потому что он, в общем, он действительно просит Бога. «Трижды молил я Господа, чтобы освободил меня вот от этого жала сатанинского», как он там пишет. Да? Тут была у него какая-то вот скорбь, какая-то болезнь, которая его постоянно мучила. То есть, получается, это не грех просить Бога об этом, но важно услышать ответ Бога.
1: Вот, по сути, отец Игорь, вот через все письма идет тема о кресте, о крестоношении, и о том, что действительно составляет вообще сущность христианской жизни. По словам Спасителя, «возьми крест свой и иди за мной».
0: «И кто не берет крест свой и следует за мной, тот недостоин меня».
1: «Тот недостоин меня», говорит Господь. Действительно, вот этот вопрос достоинства, как бы, вот получается, достоин тот, кто отвечает мне тем же. Да, и так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да, Христос пошел ради нас на крест. И достоинство наше заключается ответить Ему тем же. Ответить его, Ему такой же деятельной любовью. Да, и вот, собственно, скорби – это... вот такое христианское переживание скорбей в благодарении, как бы ни было, вот это и есть крестоношение.
0: Любовь, она же, в общем, связана с самопожертвованием в том числе, да, с какой-то жертвенностью, с готовностью терпеть какие-то тяжести. Да, спасибо огромное, дорогой отец Михаил, за такое, мне кажется, плодотворное чтение замечательных писем святителя Иоанна Златоуста к Олимпиаде. Дорогие друзья, мы напоминаем, что этот час с вами провели на радио «Вера» за микрофонами священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, и диакон Игорь Цуканов. И читали мы святителя Иоанна Златоуста, его письма к Олимпиаде. Думаю, что если, батюшка, вы не против, мы с вами еще вернемся к этому чтению, потому что мы прочитали всего лишь 3 письма, а их 17. Не то чтобы мы все 17 обязательно должны прочитать. Вы, дорогие друзья, дорогие слушатели, сделайте это сами обязательно. Это очень утешающее, очень такое вот полезное чтение. Но я думаю, мы как-нибудь еще вернемся к этим текстам. Спаси Господь, всем доброй ночи, и услышимся, будем надеяться, через неделю на волнах Светлого радио. Всего доброго, храни Господь всех.
1: До свидания.
2: Почитаем святых отцов.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77 90 900.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: вера. Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить. А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил: «Попытайтесь».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Моя летопись». Надо мной посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова: «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям: не все здесь тлен и пепел. Голоса.

0: темноте горит.
1: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
2: Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Отрывок из рассказа Николая Лескова «Инженеры-бессеребренники». Превосходный музыкант, певец и чтец Чихачев занимался хором и чтецами и был известен только в этой области. Он не утрачивал отпечатка хорошего общества и хорошего тона даже под схимою. Схиму носил с редким достоинством, устраняя от себя всякое покушение разглашать что-либо о каких бы то ни было его особливых дарах.
2: Слово «схима» древнегреческого происхождения переводится как «образ». Это высшая степень православного монашества, при которой усиливаются аскетические подвиги, такие как уединение, молчание, полное посвящение себя молитве и отречение от мира. Схима разделяется на малую и великую. При малой схиме даются обеты целомудрия, бескорыстия и послушания. Принявшему малую схиму монаху дается новое имя. Великосхимником называется монах, принявший великую схиму. Ему вновь дается имя, он выполняет уже более строгие обеты и обычно живет в монастырях отдельно от других монахов. Великосхимник обычно не выполняет никаких послушаний, кроме непрестанной молитвы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Васильев.
1: Иногда люди, читая наставления или письма святых отцов, вдруг находят в них кажущиеся противоречия. Дескать, одному человеку святой пишет одно, а другому совершенно противоположное. Здесь не надо смущаться, потому что все люди разные, у каждого свои духовные таланты и свои обстоятельства. И опытный духовник, а таковыми и были святые отцы, дает каждому свой душеполезный персональный совет. Хочу поделиться с вами словами священномученика Петра Дамаскина. Бывает, что сегодня тот же святой о том же деле говорит одно, а завтра другое. И это не есть разногласие, если только слушатель имеет ведение или опытность. И опять, один говорит одно, а другой о том же самом изречении Божественного Писания другое. Ибо часто и то, и другое внушало божественная благодать сообразно с временем и состоянием людей.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Одним душным летним днем 1898 года владелец Ликинской мануфактуры, купец-старообрядец Алексей Васильевич Смирнов, почувствовал себя нездоровым. Супруга его, Татьяна Яковлевна, вызвала местного доктора. Тот печально покачал головой. В медицине причина болезни Смирнова была неизвестна. Долгое время Алексей Васильевич находился без сознания, лишь стонал и метался. В воскресенье православные жители окрестных деревень с почетом встречали чудотворную икону Богородицы из соседнего монастыря. Татьяна с досадой захлопнула окно. Этот колокольный благовест лишь потревожит больного мужа. Но тот вдруг очнулся и спросил, почему звонят колокола. Жена ответила, что православные встречают икону Божьей Матери. «Пригласи к нам в дом и отслужи молебен», – сказал Алексей Васильевич и объяснил. «Во сне видел явившуюся ко мне Богородицу, сказавшую: «Иду в ваше село, прими меня в доме, отслужи молебен, и ты выздоровеешь». Ошеломленная Татьяна Яковлевна исполнила просьбу на удивление всего села, знавшего неприязненное отношение Смирновых к православию. Вскоре Алексей Васильевич поправился. После этого чудесного исцеления он перешел в православие и начал помогать всем, кому была необходима его поддержка. Близкие приняли его решение в штыки. Жена ничего слышать о православии не хотела. Члены его семьи и служащие часто спорили со Смирновым о вере. Он все это переносил терпеливо и достиг того, что все семейство, трое приказчиков и даже многие посторонние перешли в православие. Его отец Василий Смирнов, происходивший из семьи старообрядцев-беспоповцев, трудовую деятельность начал как простой мастеровой. К середине XIX века имел уже собственное ткацкое предприятие. Алексей Васильевич продолжал дело отца, усовершенствуя производство. Жена оказалась ему хорошей помощницей. Про нее говорили, что она знанием ткацкого дела не уступала своему мужу и во время отсутствия Алексея Васильевича вела фабрику с таким же успехом. В 1900 году у Смирновых было уже крупное предприятие, включавшее в себя бумагопредельную, ткацкую и красильно-отделочную фабрики. На смирновских предприятиях работало 2400 человек. Около 1905 года Смирнов выделяет средства для строительства рабочих казарм с водопроводом, канализацией, электрическим освещением и телефоном, а также бань и больниц. Благодаря ему появилась каменная двухэтажная школа в селе Гора, церковно-приходская школа на 350 учеников в деревне Ликино, школы и больницы по всей округе. Все построенные школы Алексей Васильевич содержал на свой счет и снабжал учебными пособиями. В бедных селах помогал строить храмы. Во Владимирской губернии и Богородском уезде Московской губернии на средства Смирнова было построено 9 православных церквей. Алексей Васильевич Смирнов, имея большое состояние, жил скромно, расходуя на себя очень мало. Вся его благотворительность делалась по заповеди Христа: «Пусть одна рука не знает, что делает другая», без всякого стремления получить за нее благодарность. И Алексей Васильевич, и его супруга Татьяна Яковлевна отличались отзывчивым сердцем, пользовались большим уважением у служащих и рабочих предприятия, оставив о себе добрую память.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой своему отцу, великому герцогу Гессен-Дармштадтскому Людвигу IV о принятии православия. 1891 год. Город Санкт-Петербург. Дорогой папа, пожалуйста, пожалуйста, простите меня за то, что я доставила вам так много страданий. Но я чувствую себя такой безгранично счастливой в моей новой вере. Земное счастье я всегда имела, когда была ребенком в моей старой стране, а как жена в моей новой стране. Но когда я видела, каким глубоко религиозным был мой муж Сергей, я чувствовала себя очень отставшей от него. И чем больше я узнавала его церковь, тем больше я чувствовала, что она приближает меня к Богу. Это чувство трудно описать. Однако в этом случае все в моих руках и в руках Господних. И я уверена, что Он благословит этот шаг. Я уповаю на Его всемогущество, и я постоянно молюсь, чтобы я всегда была хорошей дочерью и верной женой, и всегда была бы хорошей христианкой, и чтобы в моем земном счастье я всегда думала о будущем и о моем спасении, и была готова всегда к этому, к смерти. Я целую вас всех тысячу раз, и я пошлю вам перевод божественной службы. Здесь не будет крестных родителей, как вы думаете. Я должна буду сказать символ веры, и после этого последует благословение, затем миропомазание, целование креста, святого Евангелия, и потом святое причащение. Мне даже не надо будет идти к исповеди перед этим, если я этого не захочу. Это будет происходить под вербное воскресенье, и очень скромно. В четверг я опять причащусь святых тайн в соответствии с православным обычаем вместе с мужем Сергеем. Ваша глубоко любящая дочь Элла.
0: Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грудь.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» уже 17 лет помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Организация оплачивает диагностику, лекарства, лечебное питание, а также дорогу до федеральных медицинских центров и проживание рядом с ними для подопечных, которые готовятся к пересадке печени. Кроме этого, фонд «Жизнь как чудо» поддерживает работу больниц, оплачивает обучение для врачей, закупает оборудование для диагностики заболеваний печени, открывает детские игровые комнаты и помогает оснащать ординаторские в медицинских учреждениях. 4 сентября сотрудники и волонтеры фонда отправятся в пеший паломнический поход «Дорога в Лавру». За 3 дня более 20 человек преодолеют маршрут в 125 километров. Добровольцы будут транслировать поход в интернете, а средства, собранные во время паломничества, пойдут на поддержку врачей из Ульяновской больницы. Наша цель – обустроить современную ординаторскую, где медики после тяжелых смен смогут перевести дух в комфортных условиях. Ведь жизнь пациента зависит не только от навыков врача, но и от его физического и эмоционального состояния, рассказывает директор по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо» Павел Раковский. Организация проводит подобный поход уже в 3-й раз. Его участники отмечают, что дорога в Лавру – это невероятно красивый путь от Москвы до Сергиева Посада, который проходит через древние храмы и живописные леса. Для многих паломников это возможность побыть наедине с собой, помолиться, пообщаться с близкими по духу людьми и пройти путь ради благой миссии. Паломничество в поддержку врачей Ульяновской больницы завершится 6 сентября.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий Твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Первозданная чистота. Кажется, ты один не спишь ночью и потрясенно смотришь на белую пелену снега за окном. В свете ярких фонарей метет по улице, заносят дороги и деревья снежная поземка. В домах мигают, не спят разноцветные елки. Открыл окно. Остро и пьяно пахло уже настоящей зимой. Скверы, деревья, тротуары, подоконники и мостовые — все укрыто снежным валом. Ни один прохожий еще не оставил следов в сугробах. Первозданная чистота. Как жаль, что никто почти не видит этой зимней сказки. Как же мы все ждем бабье лето, а еще нетерпеливее весну, однако никогда не думал, что можно вот так взахлеб опьянеть и оглохнуть от ворвавшейся в город снежной зимушки зимы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Глеб стал чаще у нас бывать. Он, наконец, понял, что ему нужно. Вскоре он уехал в Питер и в Питере написал письмо, которое, правда, передал мне потом при встрече. Он сказал, что впервые вдруг обрадовался, что возвращается в Москву, что ему не хватало меня, что он был поражен той любовью, которой я его окружила. Вот это письмо. «Родная моя, мне хочется сказать, что я поражен огромностью и глубиной и цельностью твоей любви, вдруг окружившей и охватившей меня. В изумлении я не вижу дна ее и где концы ее. В Ленинграде, в огромном и многолюдном городе с его дворцами и учреждениями, мне стало не хватать тебя. Первые два дня я не замечал этого, а сейчас мне даже приятно было положить в карман билет обратно в Москву. Для меня это до некоторой степени ново. Там же он пишет, чтобы я ничего не скрывала от него. Говори, не боясь меня смутить. Каждое движение твоей души, твоего существа мне дорого».
0: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Сосновый бор неподалеку от села Ключи, что под Воронежем, тихо шумел верхушками деревьев. Теплый летний ветерок ерошил выгоревшие на солнце волосы маленького мальчика по имени Родион Пономарев. Он вместе с мамой шел в бор за земляникой. Ягода совсем поспела. И этим утром на ее сбор отправились не только Родион с мамой, но и другие жители села. Зайдя в лес, люди разбрелись каждый в свою сторону. Отойдя на несколько шагов от вытоптанной высокой зеленой траве тропинки, Родион нашел целую поляну крупной, спелой, ароматной земляники. «Скорее сюда! Сколько тут ягоды!» — громко закричал он. Мать подошла, укоризненно качая головой. «Чего расшумелся?» — недовольно сказала она. «Нашел полянку. Молчи да собирай. А то, гляди, сейчас все сбегутся». Родион огорчился, но не только потому, что слова его отчего-то расстроили маму. Ему было непонятно, что в этом плохого, если и другие придут сюда за ягодой. «Вон ее сколько! Глаза разбегаются. На всех хватит!» Действительно, вскоре на крик Родиона явились деревенские мальчишки, увидели землянику, ахнули и кинулись наполнять лукошки. Мать хмурилась. Наконец она подошла к Родиону и прошептала. «Ты их созвал? Ты им и скажи, чтоб в другое место шли. А здесь мы собирать будем». Родиону стало обидно. «Вокруг столько земляники, у них уже полные кузовки, а маме жалко, что и другие наберут». В глазах у мальчика блеснули слезы. «Не стану я прогонять», — тихо, но твердо ответил он. «Бог не для нас одних, а для всех ягоду уродил». И тут Родион увидел, что мама тоже чуть не плачет. Бросив свой кузовок, она подошла к сыну, обняла его и тихо погладила по русой голове. Прошли годы. Родион стал монахом. В постриге он получил новое имя – Иларион. Он поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Слава о мудрости, доброте и безграничной любви отца Илариона распространилась далеко за пределами обители. Его уважительно называли старцем. «Умение любить выше всех подвигов и трудов», говорил старец Иларион Оптинский. «Будем сами оказывать любовь ближним нашим, и сердца других, глядя на это, умягчатся и наполнится любовью».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Васильев.
1: Каждый человек на пути ко спасению нуждается в опыте святых отцов. Ведь они уже прошли этим тернистым путем прежде нас. И чтение их творений, по рекомендации духовника, может принести нам великую пользу. Хочу поделиться с вами советом преподобного Симеона Нового Богослова. «Внимай же всякий чтению, потому что слова святых – это слова Божии, а не человеческие. Влагай их в сердце и храни хорошо, потому что слова Божии – это слова жизни, и тот, кто имеет их в себе и хранит, имеет жизнь вечную».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. 1873 год. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь 10 лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Жители украинского города Сумы о сахарозаводчике Иване Харитоненко говорили только в превосходных степенях. Для них он был примером того, каких высот можно достичь при желании и упорном труде. Иван Герасимович, крестьянский сын, сумел стать миллионером, но при этом оставался невероятно скромным, добрым гением Сум и очень интересным человеком, как говорил о нем Чехов. Заботами Харитоненко Сумы из провинциального городка превратились в крупный промышленный центр. Работать Иван начал еще ребенком. Был в услужении у купцов, ездил по ярмаркам, скупал товары. В 1849 году он оказался в городе Сумы и, полюбив его, остался здесь навсегда. К тому времени у Харитоненко имелся небольшой капитал. Он начал покупать земли у разорившихся помещиков и строить на них сахарные заводы. Дела шли в гору, и со временем предприятие Харитоненко по производству рафинада в Сумах стало считаться одним из лучших среди заводов этого профиля в России. Иван Герасимович никогда не забывал своего нищего детства, в роскоши не купался и жалел бедняков. Сочувствие подкреплялось делами. Харитоненко стал крупным благотворителем. На своих заводах строил больницы для рабочих и школы для их детей. Все его сотрудники имели право на бесплатную медицинскую помощь, на пенсии по старости и увечьям. Заботясь о том, чтобы дети из бедных семей получали профессии, Иван Герасимович построил в городе Сумы реальное училище, а при нем Александро-Невскую церковь. Пожертвовал крупную сумму на реконструкцию Спасо-Преображенского собора. Будучи религиозным человеком, Харитоненко опекал храмы, дарил им утварь и иконы. В селе Нижняя Сыроватка, где Иван Герасимович родился, он возвел каменную Тихоновскую церковь. В 1886 году Сумы украсило трехэтажное здание духовного училища. Строительство полностью профинансировал Харитоненко. А в Харькове, при местной духовной семинарии, он открыл церковно-приходскую школу и выстроил красивый собор – Свято-Троицкий. Иван Герасимович, беззаветно любя Сумы, отлично знал, в чем нуждается город, и благоустраивал его. Нужно было замостить улицы, Харитоненко оплачивал материалы и работу. Понадобилась пожарная команда, он организовал ее и оснастил всем необходимым. Открыл детский приют, пожертвовав сиротам 240 тысяч рублей. Много помогал крестьянам и говорил: «Бог дал мне средства проявить хотя бы в скромном деле мои симпатии к тому люду, которому я имею счастье принадлежать». В 1891 году Харитоненко умер. В завещании он оставил крупную сумму на благотворительные цели, просил построить детскую больницу, собственную дачу и 500 000 рублей отписал кадетскому корпусу. О семье, кроме состояния, завещал свой главный нравственный принцип – любовь к Богу, к людям, друг другу и к родному городу. 15 тысяч человек провожали Ивана Герасимовича в последний путь. Прибыл в Сумы и харьковский архиепископ Амвросий. После смерти благотворителя сумчане решили поставить ему памятник и написали царю прошение без разрешения императора. Возводить монументы лицам недворянского происхождения запрещалось. Николай II ответил тем, что посмертно возвел Харитоненко в дворянское звание. И в 1899 году на главной площади Сум появилась бронзовая фигура благотворителя. В 1924 ее разрушили, а спустя 74 года восстановили и вернули на законное место.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся: «Все раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь: радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
1: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Пришел как-то к святому Арсению Каппадокийскому крестьянин и говорит: «Благослови, отче, там наверху 100 змей сползлись». «100 змей? Откуда?» – удивился святой Арсений. «Ну, не 100, а 50-то уж точно». 50? Уж 25-то было. Ты когда-нибудь слышал, чтобы 25 змей вместе сползались?» – спрашивает святой. 10 точно было». «Ладно тебе», – говорит святой Арсений. «Хочешь сказать, у них там собрание было, чтобы сразу 10 змей приползли? Такого быть не может». 5 было». 5? Ну ладно, 2 были. Ты их видел?» «Нет, но слышал, как они в ветках шипели».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей.

0: Радио «Вера». Лев Толстой. Отрывок из повести детства. Читает Юрий Григорьев.
1: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, шитый и белый воротничок, нежная, сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Василия Шустина. Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел горлом. Профессор Симоновский определил, что у него горловая чахотка, и ему осталось жить дней 10. Послали телеграмму отцу Иоанну Кронштадтскому. Дней через 5 он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул: «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его». Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает: «Веришь ли ты, что я силой Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. «Больше ничего не нужно», — резко сказал отец Иоанн. «Приезжай завтра ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн». И батюшка уехал. Вечером приехал Симоновский, а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне, и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. Но отец верил батюшке, и на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт. Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Когда отец вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты. Симоновский во всеуслышание заявил: «Это невиданно, это прямо чудо». Так совершилось дивное исцеление моего отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого 25 лет.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иларион Оптинский.
1: 15-летний Родион Пономарев, сын воронежского портного, приехал в Москву. Отец, научив Родиона азам своего ремесла, отправил его в Первопрестольную перенимать опыт у знатных мастеров. Юноша поступил в подмастерье к известному московскому портному немцу Завтлибину. Артель 40 человек хозяин обеспечивал жильем и обедами. Еду готовили для всех одну и ту же, и независимо от того, постный был день или нет, на стол подавалась скоромная пища. С детства верующему в Бога Родиону приходилось, хоть и не по своей воле, нарушать посты. Юноша был очень опечален таким положением вещей и однажды поделился своими переживаниями со священником. Тот был благочестивым и ревностным пастырем. На следующий же день он пришел к Завтлибину разбираться и строго потребовал, чтобы портной больше не препятствовал православным исповедовать свою веру, пригрозив в противном случае донести властям. Хозяин испугался, и с той поры, к радости Родиона, в артели прекратили подавать скоромную пищу в постные дни. Однако очень скоро выяснилось, что далеко не все рабочие были довольны этими переменами так же, как Родион. Оказалось, большинство артельных не были строгими постниками, и скоромная пища на столе по средам и пятницам их не смущала. Недовольство росло, и однажды вечером, остановив Родиона в коридоре общежития, рабочие набросились на него с бранью. «Ишь, какой богомолец выискался!» – возмущались они. «А мы вот из-за тебя хорошей еды лишились!» У себя в комнатке, молясь перед иконами на сон грядущий, Родион едва не плакал. Ведь он-то хотел как лучше. Родиону стало стыдно за то, что он думал об одном только себе. На следующий день юноша с поклоном попросил у рабочих прощения. Через несколько лет Родион Пономарев принял монашеский постриг с именем Иларион. Портновское мастерство пригодилось ему и в монастырских стенах. Иларион шил облачения для братьев. Он поселился в обители Оптина Пустынь. Смирение, кротость и доброта отца Илариона привлекали к нему множество людей, которые стекались к монаху за советом и поддержкой. Они почтительно звали отца Илариона старцем. Ревность о своем благочестии тогда только похвальна, когда другим неудобства не чинит, говорил старец Иларион Оптинский. Лучше не исполнить дело служения, чем отступить от заповеди Божьей – любви к ближнему.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Сергий Васильев.
1: Иногда люди спрашивают, зачем перечитывать Евангелие? Какой смысл снова и снова вникать в его текст, если мы уже знаем, о чем там идет речь? Но мы читаем Евангелие не как художественную литературу и не как новости на информационном сайте. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Необходимо заняться со всевозможной тщательностью и вниманием изучением Святого Евангелия, чтобы для каждого поступка, для каждого помысла имел в памяти готовое наставление Евангелия.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. «Мы были молоды, искали то, что нам было более душевно близко. И вот мы оказываемся в храме, который находится недалеко от нашей школы, на Новой Басманной, церковь Петра и Павла, куда нам было удобно заходить, где мы могли бывать после наших занятий на вечерних службах, а потом приходить, конечно, и к литургии. У нас была наша группа, такие задавала девчонки, человек 6. Мы составили журнал, даже писали произведения, а уж если гуляли по саду, у нас при школе был сад, то обсуждали Тургенева и все его положения, и покушались понимать и Достоевского, обсуждали и текущую литературу, которую нам давала наша чудесная библиотекарша. Потом мы провожали друг друга по всей Москве, потому что нам обязательно нужно было говорить, говорить и говорить. Мало было для этого сада, а сад чудесный, сохранился на Басманной. Я так люблю Басманную. Это же колыбель моя».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Анна Павлова была не только явлением в мировом искусстве, не только великой балериной, удел которой – работа на износ. У нее не было времени на личную жизнь, но хватало его на общественную. Особенно, когда Анна увидела, что сделала Первая мировая война с детьми. Одним из самых известных номеров Павловой был «Умирающий лебедь». Длительность танца всего 130 секунд, но после первого же показа лебедя назвали символом русского балета. И мало кто знал, что этот символ задумывался как помощь бедным. Павлова готовила танец для благотворительного концерта. Серьезной благотворительностью Анна занялась во время Первой мировой войны. Куда бы ни приезжала балерина, она везде устраивала спектакли в пользу Красного Креста. После войны Павлова вернулась в Европу из Америки. Разрушенные города и дети, оставшиеся сиротами, привели Анну в ужас. Эмоции скоро прошли, и созрело решение – создать детский приют. Используя свои связи во Франции, Павлова организовала в Париже ряд благотворительных концертов. Но денег для открытия приюта не хватило. Их балерина решила попросить у американских миллионеров. Она отправила 7000 писем заокеанским богачам. На просьбу о помощи откликнулось всего несколько человек. А вот те, на кого Анна совершенно не рассчитывала, прислали ей чек на $1 000 000. Это были деньги от простых американских женщин. Приют Павловой во Франции был спасен. Анна нашла дом и поселила в нем 15 русских девочек. Сама, редко бывающая в России и скучающая по ней, Павлова постаралась, чтобы дети не забывали о своей родине. Балерина создала в доме уютную русскую атмосферу. Анна приглашала педагогов, давала девочкам хорошее образование, а по выходе из приюта находила им работу. И это было не единственное благотворительное заведение Павловой. Там же, в Париже, она содержала и собственную балетную школу, где бесплатно учила детей. После революции, решив никогда не возвращаться в Россию, Анна с мужем поселились в Англии. В пригороде Лондона супруги купили поместье. Здесь на огромном лугу цвели тюльпаны, в пруду плавали лебеди, а любовались ими дети из приюта, который Анна устроила в своем доме. В Англии было несколько домов для сирот, открытых Павловой, но те ребята, что жили в ее поместье, еще и учились танцевать. Павлова искренне любила детей, занималась с ними и была озабочена их будущим. А сами воспитанники потом вспоминали Анну Павловну как самого чуткого человека. Добрая к своим питомцам, Анна строго относилась к служащим приютов. При своем напряженном гастрольном графике она выкраивала часы для проверок. Приезжала всегда неожиданно и контролировала, как кормят и одевают детей, как их учат и лечат. Тоскуя по России, Анна издалека следила за тем, что там происходит, и огорчалась до слез. Но что могла сделать эта хрупкая женщина? Она танцевала спектакли в Метрополитен-опера, а гонорары переводила к голодающим по Волжье. Давала благотворительные концерты, а деньги от сборов шли в Россию. Особая боль Павловой – артисты Мариинского театра. Анна высылала продуктовые посылки всей труппе. Такие же посылки поддерживали учеников хореографического училища, альма-матер самой Анны. В 1929 году эта ниточка помощи прервалась. Власти стали притеснять тех, кто получал подачки от белой эмигрантки, как называли в стране советов Павлову. Уже умирая, не дожив несколько дней до своего 50-летия, Анна сказала горничной, указывая на новое парижское платье, надеть которое она так и не успела: «Лучше бы я потратила эти деньги на моих детей». Такими были последние слова балерины. Даже перед смертью она думала о сиротах, которых взяла под свою опеку. Поэт Эрик Виллис написал о Павловой такие строки: «Минуточку постой, бегущий неустанно, чтоб поклониться той, что называлась Анной». Эти слова можно сказать и о Павловой балерине, и о Павловой добротворительнице.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все. Страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В течение почти всего первого тысячелетия по Рождестве Христовом православная церковь боролась с различными религиозными или богословскими заблуждениями, ересями. Важнейшие элементы вероучения получили словесную формулировку. Особую роль в этом процессе сыграл святой Иоанн Дамаскин, живший на рубеже 7-8 веков. Святой Иоанн создал фундаментальный труд – точное изложение православной веры. В этой книге Дамаскин описал все аспекты церковного вероучения. Можно сказать, что собственные убеждения христианин может сверять с точным изложением православной веры, как с эталоном. Иоанн Дамаскин прославился не только как богослов, но и как церковный поэт. Святой верно полагал, что не все христиане смогут прочесть его книгу. Поэтому Дамаскин написал несколько церковных песнопений, в которых разъяснил основы вероучения. Эти молитвословия получили именование «догматики», что указывает на их догматическое вероучительное содержание. Всего святой Иоанн составил 8 догматиков. Каждый из них поется поочередно в предписанную церковным календарем субботу. Сегодня мы поговорим о догматике первого гласа, то есть особой мелодии распева. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Каждый из догматиков, составленных святым Иоанном Дамаскиным, посвящен разбору того или иного элемента православного вероучения. В догматике первого гласа речь идет преимущественно о подвиге Божией Матери. Святой Иоанн указывает, что Богородица стала пречистым вместилищем для Сына Божьего Иисуса Христа. Она родила Спасителя, заботилась о Нем, следовала за Ним во время Его проповеди. Догматик также описывает служение Божией Матери. Послушаем текст сразу в русском переводе. «Всемирно славную, от людей происшедшую и владыку родившую воспоем Марии Деву, небесную дверь, бесплотных песнь и верных украшения, ибо явилась она небом и храмом божества. Она, разрушив враждебную преграду, мир водворила и отверзла царство. Поэтому, держась ее опорой нашей веры, имеем мы защитником от нее рожденного Господа. Дерзайте же, дерзайте, люди Божии, ибо Он победит врагов, как всемогущий». Святой Иоанн призывает православных христиан почитать Деву Марию как Богородицу, молитвенницу за людей перед Господом, надеяться на ее помощь и заступничество.
2: Догматик поется во время одного из наиболее важных моментов вечернего богослужения – вечернего входа. Священник выходит через боковые врата из алтаря с кадилом в руках, а затем с молитвой входит в алтарь через царские центральные врата иконостаса. Вечерний вход символизирует приход в мир Христа Спасителя, принявшего человеческую природу от Богоматери. Послушаем догматик первого гласа в исполнении хора Свято-Елисаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Ленинградской области 10 лет. Внешне он ничем не отличается от обычных детей. Хорошо учится, занимается в музыкальной школе, посещает кружок программирования, а дома играет с любимой кошкой. Но за плечами жизнерадостного и активного ребенка несколько лет борьбы за здоровье. Когда Вове было 5 лет, он стал часто и подолгу болеть. Сначала простудами, затем атопическим дерматитом. Врачи предполагали, что это особенность детского организма, но ситуация ухудшалась. У мальчика появились боли в животе, вялость и утомляемость, проблемы с набором веса. После долгих обследований врачи поставили Володе диагноз – хроническое воспаление кишечника. С тех пор жизнь Вовы и его семьи изменилась. Он часто лежит в больницах и соблюдает строгую диету. Но, несмотря на усилия врачей, состояние мальчика остается нестабильным. Специалисты замечают, что болезнь Вовы выходит за рамки обычного течения. Он по-прежнему часто переносит инфекционные заболевания, его беспокоят аллергии. Медиков настораживает и состояние клеток крови ребенка. Все это, по мнению врачей, может указывать на первичный иммунодефицит. Из-за него организм Вовы не справляется с обычными нагрузками. «Мы должны, наконец, понять, как ему помочь», — говорит мама Володи Елена, которая воспитывает сына одна. Врачебный консилиум советует Володе провести генетическое исследование. Оно поможет выявить мутации и генетические поломки в организме мальчика. Это единственный ключ к правильному лечению. Но такой анализ стоит дорого и не входит в программу обязательного медицинского страхования. Семью Володи поддерживает фонд «Подсолнух». Он помогает людям, у которых есть проблемы с иммунитетом. Оплачивает исследования, покупает лекарства. Поддержать Вову и других подопечных фонда «Подсолнух» можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.